0: везде звучат, за Христа и за спасение, за любовь и благодать. Рождество Христово, слава небесам, радость жизни новой дал Спаситель сам. Он пришел на землю, как Господь и Царь. Я душой приемлю благодати дар.
1: Дети, слышно небо пение, принесем и мы Христу нашу дань благодарения, жизнь и сердце чистоту. Будем петь о Божьем мире, о любви и доброте. Рождество Христово ныне, будем петь мы о Христе.

0: в государстве иудейском, в городке Вифлееме, был там рожден Христос младенцем, Марией девою во хлеве. Христа Мария спеленала, первенца сына своего, и в ясли сеном положила, младенца в колыбель его. В ночном стада овец паслися, и пастухи их тут сидели. Вдруг ангел с неба им явился, они от страха онемели.
1: Не бойтесь, вам я возвещаю, рожден здесь в городе Давида, на радость людям всем большую, Христос, Господь, Спаситель мира.
0: Сказал небесный им сей ангел.
1: Даю вам знак, и вы найдете в хлеву Христа младенца в яслях. Скорей вы в город поспешите.
0: И пастухи ж поспешали к Вифлеему поскорее. Христа младенца увидали там в яслях с девою Марией. Они Марии рассказали о сём младенце все, что знали, что в эту ночь они видали и что от ангела слыхали. В святую ночь на Рождество Христово звезда на небе воссияла. То ночь чудесная настала, звезда всех краше звезд сияла. Звезду увидев на востоке, волхвы Писания смотрели, что здесь родился царь великий, вот так по ним они решили. И срочно в путь волхвы собрались, в Иерусалим они явились.
1: Где царь родился иудейский, звезду его мы ведь видали, пришли ему мы поклониться.
0: Царь Ирод очень испугался.
1: Где должен был Христос родиться?
0: Иерусалим заволновался, и книжники ему сказали.
1: Во Вифлееме иудейском пророки это предсказали, Христу вождю должно родиться.
0: С каким нетерпением мы ожидаем наступления праздников? А вы, дети, любите особенно те праздники, когда вам дарят подарки, не так ли? Но есть один самый драгоценный подарок во всем мире, которому рады не только дети, но и взрослые. И этот подарок – Иисус Христос. Творец неба и земли преподнес людям драгоценнейший дар. Он подарил им своего единственного сына. Иисус родился маленьким мальчиком, точно таким же, как и все остальные мальчики. Но когда он вырос, стал спасителем всего мира. Вот почему мы с таким нетерпением ожидаем праздник Рождества, чтобы снова и снова возблагодарить Бога за его неизреченный дар. Где же праздновалось первое Рождество Христово? Не во дворцах и не в богатых домах, а в простом хлеву. Мария и Иосиф в рождественскую ночь были так счастливы небесным подарком. А в это время к этому месту спешили несколько человек, чтобы поклониться рожденному младенцу. Кто были эти первые посетители? Давайте послушаем эту историю.

0: никогда не видел львов в дневное время, потому что они спали в своих пещерах. Но по ночам они выходили побродить по каменным холмам в поисках добычи. Они очень любили вкусное овечье мясо. После наступления темноты гиены и шакалы начинали выть. Грабители могли быть где-то в темноте тоже. Ночью, когда другие быстро засыпали, хорошие пастухи должны были бодрствовать и следить за тем, чтобы ничто не случилось с их овцами и ягненками. Одной темной ночью, когда в воздухе чувствовался зимний морозец, несколько пастухов стерегли свои стада на поле недалеко от города Вифлеема. Этот город находился в нескольких десятках километров на север от Иерусалима, столицы Палестины. Но здесь на полях было так тихо, одиноко и холодно. Вдруг, без всяких предупреждений, небо осветил яркий свет из-за облаков. Минуту назад все было в кромешной тьме, но сейчас каждый камень, каждое дерево, каждый холмик были видны так четко, как днем. Пастухи вскочили на ноги. Некоторые от испуга не могли промолвить ни одного слова. Другие же вскричали:
1: «Что это может быть? Это слава Божья! О, Господи, яви Твою милость!»
0: Вдруг они услышали громкий голос:
2: «Пастухи!»
0: Воцарилась мертвая тишина.
2: «Пастухи, не бойтесь! Я принес вам добрую весть, которую все иудеи так долго ждут. В этот день в городе Давидом рожден Иисус, ваш Спаситель, и вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
0: Голос умолк, и вдруг на небе появилось многочисленное ангельское воинство, и в вышине небесной зазвучала великолепная мелодия. Все небо звенело чарующей музыкой. Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Так же быстро, как появились свет и пение, так быстро все и исчезло. Снова наступила мертвая тишина, только слышался далекий вой диких зверей. Все было, как и прежде. Кроме того, что пастухи ничего не могли видеть из-за яркого света, ослепившего их, и не могли ничего слышать из-за все еще звеневшей в ушах музыки. Возбужденные голоса нескольких пастухов вдруг нарушили это минутное оцепенение.
1: «Наконец он пришел! Мессия пришел!»
3: «Где, — сказал ангел, — он родился?»
1: «В городе Давидовом? Это значит в Вифлееме».
3: «Идем в Вифлеем и узнаем, что там случилось».
0: Первый раз в своей жизни пастухи оставили свои стада. Они пробирались через холмы, каменистые поля и только останавливались для того, чтобы передохнуть. Вскоре они достигли Вифлеема. В городе царила мертвая тишина, и было так темно, как только может быть ночью. Но однако, где-то далеко в темноте виднелся один крохотный огонек.
1: «Он должен быть там, где тот свет».
0: Пастухи поспешили вниз по улице и вошли в приоткрытую дверь. Они оказались в хлеву. Там не было ангелов. Вместо этого пастухи увидели коров и ослов, жующих сено. Холодный воздух проникал сквозь дверные щели и из-под грязного пола. Около одних яслей пастухи увидели мужчину. Молодая женщина отдыхала рядом. Она смотрела на младенца, лежащего в пеленках.
1: «Мы пришли увидеть Мессию»,
0: произнес один из пастухов, растерянно озираясь по сторонам. Ребенок плакал, животные жевали свою еду, но этой обстановке можно было дать объяснение. Пастухи рассказали историю, которая случилась на поле. Молодая женщина не имела ничего интересного рассказать им.
4: «Меня зовут Иосиф. Это моя жена Мария. Наш род происходит из Вифлеема. Но нас никто сейчас там не помнит. Я много лет работал в Галилее и имею там мастерскую. Мы пришли назад в Вифлеем, чтобы зарегистрировать свои имена в государственной переписи.
5: Мы прибыли сюда только вчера. Мы хотели найти место в гостинице, но для нас не нашлось там ни одной комнаты, потому что очень много знатных людей сейчас здесь. Они сказали, что мы можем переночевать в каком-нибудь хлеву. Младенец родился сегодня ночью. Вот он здесь, если вы хотите его видеть».
0: Пастухи смотрели на младенца. Они надеялись увидеть что-то необыкновенное, но он выглядел точно так, как любой другой ребенок. Тогда они вспомнили ангельскую песню. Уже на улице пастухи взглянули вверх и увидели слабый серый свет на востоке. Наступало утро. Скоро будут просыпаться люди. Что за историю расскажут им пастухи? Кто бы мог подумать, что они увидят Мессию в яслях? Пастухи первые узнали эту тайну. По дороге назад они рассказывали всем встречавшимся им людям, что родился Спаситель наш, Иисус.
5: И люди удивлялись. «Разве это возможно, чтобы Спаситель родился в хлеву?» «Да», — отвечали пастухи, и счастливые благодарили Бога.

И мы должны благодарить Бога за рождение Иисуса. Господь послал нам свой чудесный рождественский подарок – своего возлюбленного Сына. Он пришел. Да, Спаситель родился. Как долго благочестивые люди ожидали Его, и, наконец, Он пришел. Как мы счастливы теперь! Он хочет нам себя самого подарить к празднику Рождества, если мы только этого желаем. Как наш Царь, Он хочет в наших сердцах господствовать и управлять нами. Хотим ли мы Его принять в наше сердце, чтобы праздновать Рождество с большой радостью? Ангел сказал: «Я возвещаю вам великую радость». Мы тоже хотим участвовать в радости Рождества Христова.

Ребята, наша передача подошла к концу. Ждите нас у ваших радиоприемников на следующей неделе, в этот же день и время и на этой же волне. Наш адрес – передача «Живой родник». Почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 956-05, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Ирина Чернецкая. До новой встречи!

Однажды молодой человек пришел к Господу и сказал, что хочет служить Ему, хочет следовать за Ним. Без любви он, конечно, бы не пришел к Господу. Но когда Господь предъявил ему свои требования, что вот то и то нужно сделать, чтобы следовать за Господом, этот юноша отошел от Иисуса с печалью. Не всякий, кто любит Иисуса, будет иметь жизнь вечную, но тот, кто исполняет Его волю. А для того, чтобы понимать Слово Божье, нужно знать автора. Нужно быть знакомым с Господом. Нужно, чтобы Господь был спасителем вашим. Поэтому давайте делать шаг за шагом. Во-первых, примиритесь с Господом. Признайте Его своим спасителем. А во-вторых, углубитесь в Его святое Слово. Изучайте Его. И затем вы сами увидите, что с Иисусом жизнь будет прекрасной, и что не ваша любовь, но любовь Господа даст вам жизнь вечную. Да благословит вас в этом Господь.

0: Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес! В эфире библейское вещание «Бибиан». Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание Бибиан».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от «Библейского вещания Бибиан» записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от «Библейского вещания Бибиан». 1 Коринфянам 13:12.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. «Библейские доктрины» — это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, приветствуем вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. Посмотрим опять на третий член символа веры. Ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком. Мы обратили наше внимание, как Иисус Христос родился непорочным, воплотившись от Девы Марии. Сегодня посмотрим на троекратную причину непорочного зачатия и воплощения. Первое. Откровение. Предварительная причина воплощения. Бог во Христе, Бог-человек, дал двойное откровение. Только Сын Божий мог точно и авторитетно явить Отца, потому что Он только видел Его. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Иоанна 1:18. Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Матфея 11:27. Но как мог Сын явить грешникам невыразимую красоту и безграничную любовь, неизмеримую ценность Отца Небесного, если бы Он оставался в отчим чреве? Единственный ответ на запрос человека «Покажи мне Отца» можно получить воплощение. Господь Иисус явил Отца этим единственным путем. Тем, кто видел Его, Он сказал, «Видевший Меня, видел Отца» Иоанна 14:9. Через воплощение Своего Сына Вечный Отец снизошел до уровня человеческого понимания. Поэтому Иисус Христос явил Отца языком, понятным человеку. В славной личности и чудном действии Сына Божия Бог явил Себя. Характер и поведение Христа открывали Его, Небесного Отца на небесах. Но Иисус Христос пришел не только явить Бога человеку, но явить человеку самого человека. По причине греха человек ослеп не только по отношению важности Бога, а также и к отношению незначительности самого себя. Но в человеке Христе Иисусе Бог явил человечеству своего совершенного человека, Божьего идеала. В нем человек нашел не только, что он хотел найти в Боге, но также все, что Бог желал иметь в человеке. Кем Бога-человек был на земле, тем Бог желал, чтобы каждый человек был. В нем мы видим совершенную форму, кем в Божьем намерении человек должен был быть. Сравнивая его жизнь с жизнью человека, Христа Иисуса, каждый может увидеть глубину греха, падения человека, а также высоту святости, которой Христос может возвести человека. Двойное откровение в Бога-человеке о Боге, как Он есть, и о человеке, каким он может быть, определенно является предварительной причиной воплощения. Если бы плотской человек не имел ничего больше, чем это откровение, то это откровение не было, не принесло бы ему никакой пользы. И как мог человеческий ослепленный ум уразуметь это? Его омраченное сердце принят это. И предупрежденная воля действовать на основании этого. И даже если бы он мог понять, принять и действовать на основании этого откровения Бога и самого себя, данного в Иисусе, куда бы оно его привело? Такое откровение не касается вопроса греха, разве только показывает, как низко пал человек. И это оставило бы грешника в большем сознании своего осуждения и с глубоким чувством отчаяния. Второе. Искупление – первостепенная причина воплощения. Откровение само по себе – недостаточная причина воплощения. Бог не явился во плоти, чтобы насмехаться над грешником, дав ему пример совершенной жизни, которой он не в силах подражать. Бога-человек – образец для подражания для святых, а не для грешников. Затем Иисус Христос не пришел представить учение, которое природный человек не мог бы исполнить. Он также не пришел на землю, чтобы сделать ее более удобным, подходящим местом для жизни грешника через социальные реформы, которые бы он произвел. Не пришел он также, чтобы основать новую религию, стать духовной главой другой секты, которая пошла бы дальше других религий, восстановление древнего творения и вознесение человеческой расы через последовательное развитие для высокого нравственного и духовного достижения. Иисус Христос всегда считал, что его миссия в отношении этого грешного мира определена. Он был спасителем мира. Писание всегда говорит о воплощении в отношении греха и в отношении Божьей цели искупления. Поэтому третий член символа веры утверждает, ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком. Значит, искупление – первостепенная цель воплощения. Христос пришел спасти грешников, как вы и я. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Луки 19:10. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галатам 4 глава, 4 и 5 стихи. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. 1 Иоанна 3:5. Но как исполнение Божьей искупительной цели началось в воплощении? Какая часть или какую часть оно имеет в восстановлении человека в общении и благосклонности Бога? Мы сознаем, что последствие согрешения человека было двоякое. Во-первых, первый человек не мог исполнить первоначального Божьего назначения в его сотворении. Во-вторых, человек полностью развалил старый строй человечества, главой которого являлся Адам. Первый Адам оказался несостоятельным как человек и как представитель человека. Ради его греха единство человека с Богом, основанное через творение, было расторгнуто, и это единство нужно было восстановить. Посредством греха человек приобрел грешную природу и стал противником Бога. Человека нужно было искупить. Для совершения такого искупления, чтобы спасти человека, Бог должен основать совершенно новое объединение с человеческой расой. Это объединение должно произойти на основании родственной природы Бога и человека, чтобы Бог и человек могли найти полное удовлетворение и великое благословение в таком общении. Богу было невозможно позволить, а человек не мог наслаждаться таким объединением, так как человек имел греховную природу. Ибо чтобы человек мог радоваться в общении с Богом, он должен иметь природу, подобную Богу. Но как мог он стать участником божеского естества? И в этом проявилась мера Божьей благодати. Здесь Божья благодать в своей высоте снизошла к человеческой нужде. Для того, чтобы человек стал участником в божеском естестве, Бог сам стал участником в человеческом естестве. Для того, чтобы осудить грех во плоти, Бог послал Сына Своего в подобие греховной плоти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Римлянам 8:3. Участие Сына Божия в нашем естестве является воплощением. Да, Иисус Христос воплотился ради нас, людей, и ради нашего спасения. Третье. Примирение. Совершенная цель воплощения. Откровение Бога во Христе человеку и искупление Бога во Христе человека, несомненно, были предварительной и первостепенной целью воплощения. Но они еще не исчерпывают превосходящего богатства Божьей благодати в спасении и не завершают цели пришествия Его единородного Сына в мир. Грех ограбил обое, человека и расу, и естественный мир. Грех произвел хаос в космосе. Христос – Сын, Альфа, и Он – Омега. Он – цель и назначение всего в Божьем мире. Христос – первородный, им все стоит, и Он содержит все. И Божья вечная цель во Христе, Его Сыне, будет совершена в примирении всего на небе и земле. И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Колоссянам 1:20. Устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Ефесянам 1:10. Воплощение предназначено для спасения, для восстановления человека и примирения всего в Божьем мире. Посмотрим на четвертый член символа веры. Распятого же за нас при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенного. Кажется очень странным, что единственное человеческое имя встречается в символе веры. Это имя римского правителя, который согласился совершить ужаснейшее преступление в мире. Посмотрим, каким человеком был Пилат. Пилат был прокуратором Иудеи с 26 по 36 год по Рождестве Христа. Он не был правителем в полном римском значении этой должности, хотя он был вполне ответственный за администрацию Иудеи. Иудея была частью провинции Сирии, и Пилат был подчиненный правителю Сирии и ответственным пред ним за все, что он делал. Нет никакого сомнения, что Пилат проявил себя компетентным военным командиром и способным администратором, потому что его бы не избрали управлять и контролировать общеизвестной трудной местностью, как Иудея. Давайте посмотрим на его поведение во время осуждения Иисуса. Во время того суда Пилат был неизбежно ответственным за всякое принятое окончательное решение. Палестина была оккупированной страной, подчиненной римлянам. Римляне имели обычай позволять подчиненным странам в значительной степени управляться собою, пока они содержали мир и порядок, и пока налоги были уплачены. Поэтому Синедрион был еще действующим административным учреждением Иудеи. Но однако Синедрион не мог делать, он не мог вынести смертного приговора. Этот окончательный приговор был ответственностью правителя. И Пилат не мог, несмотря как он желал, поручить это решение никому другому. Евангелист Иоанн 19:12 говорит, что Пилат искал отпустить Иисуса. И это в одном кратком предложении суммирует отношение Пилата во время суда. Пилату Иисус казался совершенно необыкновенным преступником. Пилат знал человеческий род, и он отправлял римское правосудие многие годы, но он никогда не встречал никого подобного Иисусу. Он был изумлен, что Иисус не защищался. Он привык к дерзким преступникам, которые бойко защищали себя. Он привык к раболепным, объятым ужасом творениям, просящих милости. Но он никогда не встречал спокойного, тихого, царственного лица, перед кем он чувствовал себя не судьею, а защитником. Он желал избежать этого суда. Он сказал иудеям, чтобы они сами судили его. Иоанна 18:31 и 19:6. Но Иисуса обвиняли в политическом восстании и ведении рассчитанного неспровержения правительства. Луки 23:2. И желал ли он или нет, он был принужден иметь дело с ним. Он никогда не сомневался в невинности Иисуса. Луки 23:4, 13, 16 и 20. Иоанна 19, с 4 по 6 стих. Этот человек мог претендовать, что он царь, но он не был таким царем, который был политической угрозой власти кесаря. Иоанна 18, 33 по 38 стих. Пилат прекрасно знал злые мотивы, с которыми евреи привели Иисуса к нему. Пилат никогда не достиг административного уровня, которого он достиг, если бы он не в состоянии был читать умы людей. Ему было тошно, когда он слышал еврейских вождей, уверяющих в своей заботливости о кесаре и провозглашавших, что кесарь был единственным царем. Иоанна 19, 12 по 15 стих. Он хорошо знал причину, почему евреи питали горькую ненависть к Риму. И он не заблуждался относительно значения таких уверений, верности и интереса. Он старался всяким способом спасти Иисуса от его обвинителей, ибо он защищал римское правосудие, и он его знал. Был обычай на Пасху отпускать узника по их избранию. Пилат предложил им отпустить Иисуса, но они избрали разбойника Вараву. Матфея 27, стихи 15 по 26. Он послал Иисуса к Ироду, потому что Иисус был галилеянином, и Ирод был царем Галилеи, хотя он зависел от Рима, но надеялся безуспешно, что Ирод за него сделает окончательное решение. Луки 23, 6 по 12 стих. Он искал также безуспешно обращение сердец еврейских вождей, представив им Иисуса, избитого, оскорбленного, окровавленного, но все спокойного и царственного. И сказал им Пилат: «Се человек, се царь ваш». Иоанна 19, 5 и 14. И другое тревожило и беспокоило Пилата. Его жена прислала ему весть, что во сне она была предупреждена, что Иисус был невинным. Матфея 27, 19. Страх, наполовину религиозный и наполовину суеверный, охватил его сердце, когда он услышал, что Иисус претендовал, что он Сын Божий. В своем сердце он знал, что он был в присутствии Божества. Иоанна 19, 7 и 8. И все же в конце Пилат вынес приговор против Иисуса и окончательную ответственность для распятия Иисуса нельзя снять с его плечей. Почему он так поступил? Так случилось, что Иосиф Флавий и Филон описали три случая из жизни Пилата как правителя Иудеи, и в них находим объяснение. Рано в своей службе Пилат перенес свою главную квартиру армии из Кесарии, которая была местом управления государства, в Иерусалим. Он передвинул свои войска в Иерусалим с их знаменами, хотя должен был сделать это под прикрытием тьмы. Эти знамена состояли из шестов, украшенных сверху фигурами какого-нибудь животного, под которыми на шестах было прикреплено несколько круглых металлических кружков с изображениями управляющих императоров. Конечно, римский император официально был богом. Знамена поэтому посчитались евреями как изображение, и присутствие их в святом городе было осквернением. Ни один управитель никогда не делал этого раньше. Депутация евреев пришла в Кесарию просить Пилата забрать эти богохульные знамена. Он отказался. Евреи настаивали,
2: в своих просьбах. Он угрожал им немедленной смертью от руки его солдат. Евреи просили убить их, если он желает. Они иначе ничего не могли делать, как протестовать. Пилат был поражен, и знамена были забраны, ибо невозможно уничтожить весь народ. Иосифа Флавия, «Еврейские древности», книга 18, глава 3 и стихи 1 и 2. «Иудейские войны», вторая книга, 9 глава, 2 по 4 стих. Вторым случаем была причина, когда он повесил в своем дворце позолоченные щиты с именами римских богов. Они также представляли изображение для еврейского глаза. Опять они протестовали. В этом случае свой протест они должны понести до самого императора Тиверия. Тиверий стал на их сторону и повелел Пилату удалить щиты. Филон ад Каиум 38. Пилат создавал себе опасную славу, ибо Рим не забыл право своих провинций. Третий случай произошел, когда Пилат придумал достохвальный проект доставления новое и лучшее снабжение воды в Иерусалим. Этот проект он предложил совершить на средства, взятые из казны храма. Народ сильно возмутился, протест был жестоко подавлен. Иосифа Флавия, «Иудейские войны», вторая книга, 9 глава, 4 стих. В Евангелии от Луки, 13 глава, в первом стихе читаем: «О галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». Это, вероятно, еще один случай, в котором видна жестокость Пилата, которая превзошла все благоразумные пределы. «Если ты не накажешь Иисуса, — говорили еврейские вожди, — ты не друг кесарю». Иоанна 19:12. Они грозили, что сообщат императору Тиверию, а Пилат боялся такого доноса. Если такой донос достиг императора, разжалование не миновало бы его. Простым фактом было то, что прошлое Пилата дало еврейским вождям возможность вымогать от него, чего они желали.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Дар благодати ни с чем не сравнимый, даром дарованный всем, кто поверил. Вы, кто Иисусом безмерно любимы, в сердце Иисусу откроете ль двери? Если вы еще этого не сделали, постарайтесь сделать это сейчас, потому что жизнь не в нашей власти. Она в руке Божьей, и поэтому Он еще дает эту минуту, чтобы мы могли обратиться к Нему в молитве покаяния. И если это мы сделаем сейчас, мы обеспечим себе благодатную и блаженную вечность с Господом. Будьте на волне BBN.

В эфире праздничные программы библейского радио BBN, которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес!

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания на 28 июня записано в книге Откровений в 4 главе в 1 стихе. Там есть такие слова: «Дверь открыта на небе». Вспомните, что Иоанн томился на одиноком суровом скалистом острове Патмос за Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа. Но именно ему, в таком окружении, разлученному со всеми любимыми в Ефесе, лишенному возможности общаться с церковью, осужденному жить среди чуждых по духу узников, были посланы эти видения. Для него тоже была открыта дверь. Мы помним Иакова, убегавшего от отчего дома, который прилег отдохнуть в пустынном месте и во сне увидел лестницу, соединяющую небо с землей, и наверху стоял Бог. Не им одним, но и многим другим открывались двери на небо, когда, рассуждая по-мирски, все, что их окружало, вряд ли располагало к подобным откровениям. Для узников и пленных, для вечных страдальцев, навсегда прикованных цепями мучений к больничной койке, для одиноких пилигримов и странников, для женщин, которые из-за домашних хлопот не могли пойти в Дом Божий, как часто для всех их была открыта дверь на небо. Но это не происходит само по себе. Ты должен знать, что значит быть в духе, ты должен быть чист сердцем и послушен в вере, ты должен научиться все почитать за сор ради познания Иисуса Христа. Когда же Бог для нас становится всем во всем, когда мы живем, движемся и существуем ради Него, тогда и для нас будет открыта дверь на небо. «Люби того, кого омыла слезами грешная жена, она в нем небо возлюбила, люби и веруй, как она. Любя, люби его веления, любовь в любимом вся живет. Ему все чувства, все хотенья, ему все силы отдает. И он вселюбящий от века, чего он хочет от тебя, чтоб ты и брата человека любил бы, небо возлюбя. Любовь кратка, негорделива, любовь бесхитростна, проста, любовь доверчива, правдива, самоотвержена, чиста. Любовь все терпит, все прощает, все покрывает, все несет, не мыслит зла, не осуждает и никогда не устает».

Библейское вещание BBN. Теплый очаг для души в холодный зимний день. После 40-дневного поста Иисус ослаб и захотел есть. Помните эту историю. Впереди его ожидал крест, а изменить все было очень легко. Стоило лишь послушать дьявола, который сказал ему, мы читаем слова в Луки, 4 главе, 7 стихом, «Если ты поклонишься мне, то все будет твое». Идеальная возможность избавиться и от голода, и от мук распятия. Но Иисус эту возможность отверг и показал нам, насколько важно рассматривать некоторые ситуации не как благоприятные возможности, а как искушения, которым нужно противостоять. Так что выбор за нами. Помните это.

0: Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

Напомню, что в прошлый раз мы начали беседу о страдании. Тогда мы отметили, что человеку, пребывающему в муках, человеку, который переживает великое горе, очень непросто понять передачу о страдании. Настоящее страдание таково, что зачастую оно парализует весь наш разум, нашу душу. В страдании трудно быть философом или богословом. Когда горе давит на нас всей своей тяжестью, мы не можем говорить о его преобразующей силе. Но, как известно, в горькую минуту верующие находят духовное утешение, читая Священное Писание, Слово Божие. И в прошлый раз мы обратились к Псалму 30. Тогда мы сказали, что он был написан человеком страждущим. Вот послушайте, что говорит псалмопевец. «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя, истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих силы моя, и кости мои иссохли». Но несмотря на все эти жизненные невзгоды, псалмопевец провозглашает о своей верности Господу. Он говорит: «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя». Чтобы осознать сказанное псалмопевцем, мы обратились к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу, претерпевшему страданий более кого-либо. Как мы заметили, будучи Бога-человеком, Христос узрел страдания с точки зрения человеческой и божеской. В прошлой беседе мы говорили о том, как Господь явился двум своим ученикам, шедшим в селение неподалеку от Иерусалима. Ученики не узнали Иисуса, и, как мы читаем в Евангелии от Луки, Он обратился к ним со словами: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Ветхий Завет свидетельствует, что Иисус пострадал за человеческий грех. Когда страдания входят в нашу жизнь, и мы задаемся вопросом о его причинах, то в ответ раздаются слова, которые не очень-то нам нравятся. Оказывается, всему виною человеческий грех. Именно он несет болезни, боль, слезы, смерть. Почему страдают дети? Отчего для многих из нас беда не приходит одна? Говорить об этом непросто, однако молчать еще хуже. Все это случается из-за грехопадения человеческого рода, грехопадения, которое коснулось всего. Здесь важно также помнить, что грех вошел в этот мир через нас и по нашему желанию. Если вы хотите узнать, как это случилось, то загляните в 3 главу книги «Бытие». Неизбежное проклятие греха пало на каждого из нас в результате грехопадения Адама и Евы. Господь Бог послал единородного Сына Своего, чтобы избавить нас от рабства греха. Иисус сам сказал, что Ему надлежало пострадать, и что в страдании этом было особое предназначение. Говоря с двумя учениками, Иисус на основе Священного Писания изъяснил им необходимость своих крестных мук. Господь показал им, что его страдание не было случайностью, не было злым роком судьбы. Он также явил, что было написано о его страдании уже в Ветхом Завете.

вспомним, что, пребывая в страшных муках на кресте, Господь обратился к своему небесному Отцу со словами: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Христово страдание было подобно нашему, и его вопрошение вторило вопросу, которым столь часто задаются страждущие души. Однако путники говорили со Христом воскресшим, со Христом победившим. Ничего более не туманило его взор. Он видел, что каждое событие его земной жизни, каждый его шаг ко кресту был частью Божьего, совершенного плана спасения. Иисус Христос ведал, что в его страдании не было абсолютно ничего лишнего, ничего бесцельного. Во всем была определенная цель, определенное предназначение. Он мог и не видеть этого предназначения на каждом этапе своего страдания, но воскреснув, он явил своим ученикам, что ему воистину надлежало пострадать. Он должен был принять страдания Божие, чтобы исполнить поручение своего небесного Отца. Иисус претерпел неимоверные мучения, чтобы уплатить за грехи наши. Вспомним, как Иоанн Креститель однажды приветствовал Господа восклицанием: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Страдание Христовым было особое предназначение. То же самое мы можем сказать и о страданиях верующих во Христа. Псалмопевец написал в Псалме 30: «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохла от горести око мое, душа моя и утроба моя, истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли». Но несмотря на все эти тяжкие жизненные невзгоды, псалмопевец провозглашает о своей верности Господу. Он говорит: «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя». На чем же зиждилось это удивительное упование благого псалмопевца? Псалмопевец знал, что в жизни верующих в Бога не бывает случайностей, но что за всем скрывается святое провидение Божье. Он знал, что ничто не отлучит его от любви Божьей. Так и мы, сегодняшние, современные верующие, знаем, что за каждым событием нашей земной жизни воля Божия. Христу надлежало пострадать. Для этого была причина. В страданиях Христовых скрывалось особое предназначение, особая цель. Его страдания были вызваны нашим грехом. Он страдал, чтобы заплатить за людской грех и чтобы спасти народ свой, и также для того, чтобы войти во славу Божию. Повторим еще раз риторическое вопрошение Христова, с которым он обратился к двум ученикам: не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Став человеком и взяв на себя грехи наши, Господь Иисус Христос мог быть вновь восславлен Своею славою, лишь претерпев страдания.

0: Слово Божие учит нас, что для верующих во Христа страдания также являются тернистую тропою ко славе Божьей. Обратите внимание, что речь здесь идет не о какой-то человеческой славе, горделивой, пустой и недолговечной, но о великой богоугодной славе. Даже в самую трудную минуту на этой земле Иисус Христос ведал, что в конце концов Его ожидала такая вот слава, даруемая Богом, Отцом Небесным. Как мы читаем в Новом Завете, Христос, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. То есть Он воссел рядом с Богом Отцом по правую руку. Слово Божие заповедует: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Даже в самую трудную минуту Иисус помнил об этой славе. И когда мы веруем во Христа, мы знаем, что каждый день приближает нас к этой славе. Святой апостол Павел писал об этом в послании к римлянам: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Вы уловили эту мудрость, сказанную святым апостолом Павлом? Он понимал, что страдание земное временно, но слава, которая открывается нам в Господе на небесах, она вечна, и страдание не в состоянии сравниться с этой славою. Великое таинство страдания как раз и заключается в том, что Господь Бог готовит нас через Него ко славе. Мы, верующие люди, знаем, что в жизни нашей не бывает случайностей, что каждое событие готовит нас ко славе, уготованной нам самим Господом Богом. Еще не уверовавшим в Господа и Спасителя Иисуса Христа, страдания, как и вся жизнь, кажутся бессмысленными, но нам, людям верующим, страдания представляются в ином свете. Разумеется, нам много еще непонятно, но мы знаем, что в страдании есть особое предназначение. Боли готовят нас ко славе, и что бы ни случилось с нами, мы вторим псалмопевцу: «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог, как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя». Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

Помните, дорогие друзья, когда в Слове Божьем говорится о рождении нашего Господа и Спасителя, и говорится о Матери Его, которая родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, это мы читаем в Евангелии от Луки во 2 главе. Дальше сказано: «потому что не было им места в гостинице». Чем является наше сердце? Гостиницей или домом, горницей, приготовленной для Господа? Давайте впустим Его в нашу жизнь не просто гостем, но хозяином, чтобы Он завладел всем нашим естеством. И тогда мы увидим, как жизнь изменится, и не только наша, но и жизнь тех, кто вокруг нас. Мы сможем и других привести ко Христу. Еще раз спросим себя: есть ли место Иисусу?

всегда бесполезно напрасно. Но с надеждою сеет крестьянин сухое зерно, веря в жизнь, что сокрыто в его

всегда бесполезно, напрасно. Человек не зерно, не цветок, не сиреневый куст, и не плоть он и кров, и не только он кости и кожа. Сам Творец из своих животворных

И тужить, чтоб вдохнул он, не в силах никто победить. Не над нею победу трубит, торжествует.

0: Христос наш воскрес, нашей жизни спаситель и автор. И воистину Бог наш живой, и мы все будем жить. И воистину Бог наш живой, и мы все будем жить.
1: Христос воскрес, воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес, ведь Он воистину воскрес! Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

0: завтра наступает сегодня. Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов и чья-то премудрость. Завтра наступает сегодня – это программа для всех и каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает уже сегодня.
1: Где взять сил на сегодня и веры на завтра?
2: По этому поводу у меня есть одна история.
1: Любопытно послушать.
2: Во время Корейской войны одна журналистка завоевала популярность, освещая в новостях самые важные сражения. Корея не была в то время приятным местом, и особенно для женщины. Часто термометр показывал температуру 42 градуса по Цельсию.

0: Верю, что он хотел преподать нам два урока. Первый – это как жить сегодня. А второй – это доверять Богу, чтобы Он оказал нам милость завтра. Иисус говорил: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам».
1: Поверьте, если Бог руководит нашей жизнью, у нас есть шанс стать лучшей женой или мужем, лучшим мужчиной или женщиной. Бог наполнит жизнь одинокого.
0: Будущее неопределенно, но когда Христос входит в нашу жизнь, вы знаете, кто ею управляет и кто обеспечивает ваш завтрашний день.
1: А в качестве ободрения я хочу привести слова из книги пророка Исаии, которая записана в конце 41 главы. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим».
0: Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, посекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
2: А мы прощаемся с вами. Будем рады ответить на каждое письмо. Наш адрес 420-111, город Казань, АЯ 555. 420-111, город Казань, АЯ 555. И до новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Мой дорогой друг, ты слушаешь библейское вещание BBN, радио, через которое сам Господь говорит к твоему сердцу. Подними свои крылья веры, будешь счастлив, поверь, без меры. Кто хоть раз эти крылья имел, их терять никогда не хотел. Но для хищника нет границы, не щадит крыльев слабой птицы, как с несчастной печально бывает, коль она хоть чуть-чуть зазевает. Коль нет крыльев и нет уж веры, нет уж жизни и тьма без меры. Оборвет хищник крылья птицы, ей придется с жизнью проститься. Береги эти крылья веры, будешь счастлив, поверь, без меры. Крылья эти несут нас к Богу, береги к небесам дорогу.

0: Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес!
1: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире библейский час BBN. В этом часе вы услышите уроки, которые мы предлагаем вашему вниманию в библейском институте BBN. Сегодня мы начинаем изучение нового курса, который называется «Доктрина о спасении», преподаватель Лейман Штраус. Этот курс состоит из 5 уроков, в которых преподаватель разъясняет студентам основные библейские термины, связанные с доктриной о спасении. Знакомство с ними позволит вам еще больше ценить свое спасение в Иисусе Христе. Итак, первый урок курса «Доктрина о спасении».
1: Мы начинаем изучать доктрину о спасении по курсу доктора Леймана Штрауса. Доктор Штраус был преподавателем, пастором и благовестником. Он также часто выступал на конференциях. Этот курс переведен на русский язык для библейского института BBN. В серии 5 лекций профессор Штраус разбирает ключевые слова Библии, связанные с доктриной о спасении. Знание этой доктрины поможет вам еще больше дорожить тем спасением, которое Христос дарует верующим в Него. Основная тема наших занятий – спасение. На мой взгляд, одни из наиболее обыденных и широко употребляемых слов среди христиан – это наречие «спасенный», а также существительные «спасение» или «спаситель». Очень часто можно услышать обиходные выражения «Она спасена? Он уже спасен?» Однако немногие понимают, что такое спасение. Это плохо понимаемое слово из христианского словаря. Что же такое спасение? Представьте, что вам дали лист бумаги и попросили написать на нем библейское определение спасения. Как его получить? Как им пользоваться, когда получим? Итак, доктрина о спасении. В 1927 году я получил первую Библию. Не увидев радости по поводу такого подарка, человек, который привел меня ко Христу, сказал: «Когда ты узнаешь автора этой книги, то научишься ценить его послание». И он был прав. Мы начинаем ценить Божие послание только когда узнаем Бога спасения. А только Бог может спасать. Никто другой не может приложить ничего к спасению. Поэтому, чтобы понять великую доктрину о спасении из его книги, необходимо прежде знать автора. В начале беседы мне бы хотелось прочитать один стих. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Душевный человек, неспасенный человек, не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно». Если вы не спасены, вы могли слышать слово «спасение» или даже петь о Спасителе, и наверняка слышали слово «спасенный», но если вы не знаете автора, то вы ничего не знаете о библейском учении о спасении. Великая доктрина о спасении связана со многими ключевыми словами. Много лет назад доктор Гарри Айронсайд написал маленькую книгу. Тогда она называлась «Карманной книгой». Ее можно было купить за 28 центов. А сейчас она стоит $6. Я приобрел ее много лет назад за 28 центов. Называется она «Ключевые слова Евангелия». Недавно доктор Уоррен Уирсби, прочитав книгу доктора Айронсайда, написал похожий труд под названием «Великие слова спасения». Мне нравится название книги брата Уирсби, хотя в книге доктора Айронсайда есть все мясо, которого нет у других авторов. Я назову некоторые ключевые слова, связанные со спасением. Они крайне важны для понимания доктрины спасения. Мы начнем со слова «избрание». Его нельзя отделить от слова «спасение». Если вы не знаете доктрину об избрании, вы не будете знать и доктрину о спасении. Но это только одно из многих ключевых слов. Другое слово – умилостивление. Вы понимаете, что такое умилостивление? Оно неразделимо связано с доктриной о спасении. Если я не знаю значения этого термина, то как минимум не понимаю библейской доктрины о спасении. Есть замечательное слово – возрождение. Тоже связанное со спасением. Другое ключевое слово, связанное с доктриной о спасении – оправдание. Еще одно слово – освящение. Если вы не знаете значения этого слова, то не поймете доктрину о спасении. Предопределение также неразрывно связано с доктриной о спасении. В библейском институте или библейской семинарии добрая часть семестра уделяется предмету под названием сотериология. Доктрина о спасении происходит от греческого слова «сотерия», что значит «спасение». Сотериология – доктрина о спасении. Мы посвящаем большую часть семестра изучению спасения, потому что все эти ключевые слова неразрывно связаны с данной доктриной. В нашей семинаре есть также курс по христологии или доктрине о Христе, пневматологии или доктрине о Святом Духе, экклезиологии или доктрине о Церкви и эсхатологии или доктрине о будущем. Итак, сотериология – доктрина о спасении. Каково же значение этого слова? Это слово буквально означает «спасать» или «избавлять». Латинское слово «salvus», что значит «избавлять», «спасать». Речь может идти о спасении утопающего корабля с его грузом или спасении горящего дома. Пожарник может прийти к выводу, что спасти что-либо нет никакой возможности, поэтому лучше всего позволить дому сгореть дотла. Итак, значение слова попросту «спасать», «избавлять». Я хочу показать вам, как оно используется, и мы двинемся дальше. Давайте вернемся к книге «Исход» и откроем 14 главу. «Исход», 14 глава, стих 13. «Дети Израилевы были в рабстве в Египте, но Моисей сказал народу: „Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне. Бог избавит вас, Он спасет вас из этой ситуации“». Теперь спуститесь к 30 стиху. «И избавил Господь в день тот израильтян от рук египтян». Это лишь небольшие намеки на значение слова «спасение». Спасти, избавить. Другой пример находится в книге Нового Завета, кстати, в такой же главе и в таком же стихе, но в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, 14 глава, 30 стих. В этой главе Петр шел по воде с подачи Господа, но, отвернувшись от Господа и видя сильный ветер, испугался и, начав тонуть, прокричал самую короткую молитву в Библии. Три слова: «Господи, спаси меня! Избавь меня! Я погибаю!» Говоря о доктрине спасения, мы не говорим об избавлении народа от уничтожения или корабля от крушения или дома от пожара, но мы говорим о духовном избавлении, о спасении от греха. Чтобы спастись, чтобы избавиться от него до перехода в вечность, прежде чем будет слишком поздно. Зная эту ситуацию, мы рассмотрим духовное и вечное спасение от вины и наказания за грех. Для нас, верующих, спасение – это продолжительные действия. У спасения человека есть начальная точка отсчета. У меня она отмечена 15 декабря 1927 годом. В тот день я был спасен. Я был избавлен от вины и наказания за мои грехи, за все грехи. Но это было только начало. Мое спасение продолжается. У него есть начало, но год за годом Бог учит меня тому, как быть спасенным от греховных дел. Однако я никогда не достигну совершенства в этой жизни. Тем не менее, настанет день, когда мое спасение завершится. Тогда я буду спасен, избавлен от возможности совершить грех. Я никогда больше не буду искушаем. С точки зрения человека, спасение – это процесс. Однако с точки зрения Бога, спасение уже завершено. Это действие было завершено прежде, чем вы или я родились на свет. Прежде создания мира, ваше и мое спасение было спланировано, увековечено и будет, наконец, завершено. Бог все это разработал. Для меня спасение – длящееся действие, но для Бога этот труд завершился прежде создания мира. Мы приступим к изучению одного из ключевых слов. Я решил начать с избрания. Откройте, пожалуйста, первую главу послания Ефесянам, 4 стих. Прежде чем мы рассмотрим первое ключевое слово, имеющее отношение к спасению, я отмечу, что это одно из наиболее трудных и неправильно понимаемых слов. Столько путаницы. Христианский мир, по сути, разделен на два лагеря из-за одного слова – избрание. Очень противоречивое и неправильно понимаемое слово. Поэтому я хочу дать вам четыре принципа для изучения избрания. Во-первых, Библия не дает ответов на все наши интеллектуальные и богословские вопросы. Есть вещи, которые знает Бог, но которые Он не поместил в Библию. Следовательно, есть вопросы, которые ни вы, ни я никогда не постигнем. Это те вопросы, по которым Библия не удовлетворяет нашу любознательность. Запишите это как первый принцип. И никакая попытка строить догадки или домыслы сверх того, что написано Богом, не принесет пользы. Я не говорю о том, что не следует думать. Бог дал нам разум и интеллект, чтобы ими пользоваться. Но я никогда не рассуждаю и не строю догадок сверх того, что написано в Слове Божьем. Бог знает больше, чем я. Первый принцип. Библия не дает ответов на все наши интеллектуальные или богословские вопросы. Принцип второй. Бог целиком и полностью свят и праведен во всем, что Он делает, независимо от того, понимаете вы Его или нет. Независимо от того, понимаю я Его или нет. Бог совершенно свят и всегда прав во всем, что Он делает. Другое дело, что я не всегда могу Его понять. Это основополагающий принцип. Если я не знаю Бога, то запутаюсь в этой доктрине. Однако, зная, что Бог открыл этому миру не все, что Он бесконечен в своем знании и не рассказал мне всего, я решил, независимо от того, понимаю я Его или нет, покоиться в Его совершенной святости и праведности. Позвольте привести простой пример, а потом мы обратимся к Писанию. В 18 главе книги Бытия Бог взял Авраама в свой совет и сказал, что собирается разрушить два города, Содом и Гоморру. Это смутило Авраама, потому что там жили его родственники. И он знал, что его родственники невиновны в тех грехах, за которые Бог решил разрушить города. Гомосексуализм и лесбиянство. Содом и Гоморра были на тот момент рассадником этих грехов. Поэтому Бог сказал Аврааму: «Я разрушу эти города». Это потрясло Авраама. У него же там родственники, они не гомосексуалисты. И Авраам начинает молиться одной из величайших посреднических молитв Ветхого Завета. Он умоляет Бога: «Господи, если там найдется 50 праведников, 40, 30, 20, 10, не разрушай город». Во время этой посреднической молитвы Бог открывает великую истину, которая записана в 25 стихе 18 главы. Это риторический вопрос, ответ на который уже известен и понимается всеми. Вот он. «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Когда Авраам познал Бога, познал, что Бог всегда поступает правильно, Бог совершенно свят во всем, он успокоился. Он не мог понять, почему Бог хочет разрушить города, где живут невинные люди, но знал, что Бог свят и прав, и потому успокоился. О, возлюбленные, знать Бога Библии, какая тайна! Большинство споров и непониманий смолкли бы, если бы мы только доверяли Богу Библии. Итак, второй принцип. Бог совершенно свят и праведен во всем, что Он делает, независимо от того, понимаем мы с вами это или нет. Есть текст Писания, на который нужно обратить внимание. Откройте 144-й Псалом, стих 17. «Праведен Господь в каких путях? Во всех путях своих. И благ в каких делах? Во всех делах своих». Никогда не забывайте этого текста. Когда вы удивляетесь, почему не можете понять какие-то библейские тексты, помните, что Бог праведен во всех своих путях и свят во всех своих делах. Познайте автора, и у вас не будет проблем. Еще один знакомый текст, который многие христиане заучивают наизусть, это Исаия 55 глава 8 стих. Давайте применим его к нашей теме. Бог говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Бог совершенно свят и праведен во всем, что Он делает. Независимо от того, понимаем мы с вами это или нет. Доверяйте тексту. Просто доверяйте тому, что говорит Библия. Вы можете полагаться на ее слова. Это избавит вас от многих непониманий. Третий принцип гласит следующее. Весь объем нашего знания ограничен тем, что Бог решает открыть нам. Бог знает больше, чем написано в Библии. Он всезнающ. Он знает все, прежде чем что-либо происходит. И познание Бога помогает мне доверять тому, что я читаю в Библии. Я хочу показать вам еще один текст, который устраняет человеческие догадки и человеческие измышления о доктрине об избрании. Откройте, пожалуйста, книгу Второзакония, 29 главу. В 29 главе найдете такой же стих, 29. Последний стих в этой главе. Он гласит следующее. «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое – нам и сыновьям нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона этого». Но есть сокрытые, которые Господь не открыл. Поэтому я не собираюсь логически обосновывать или строить догадки о том, чего Бог не обсуждает. Мы слишком часто этим занимаемся, и это разделяет Божьих детей. Четвертый принцип говорит, работа, зависящая от Божьей благодати, никоим образом не может вовлекать никакие дела человека. Благодать и дела невозможно совместить, чтобы дать основание тому, что делает Бог. Повторить? Благодать Бога и дела человека невозможно совместить, чтобы дать основание тому, что делает Бог. Бог делает, что пожелает, когда пожелает, где пожелает, используя кого Он пожелает. И Бог всегда прав. Я могу не понимать Божьих путей, и не всегда я их понимаю, но я попросту доверяю Слову. Когда мы будем изучать доктрину избрания, помните, пожалуйста, об этих четырех принципах. Прежде чем начать рассматривать слово «избрание», нужно отметить, что это не предопределение. Этимология этих слов разная. Избрание – это не предопределение, а предопределение – не избрание. Они связаны. Оба ключевых слова связаны с доктриной спасения, но они не тождественны. Их нельзя отождествить. Они имеют разные значения. Мы не изучаем предопределение, но будем позже, если Бог позволит. Слово «избирать» и «избрание» как в Ветхом, так и в Новом Заветах можно перевести как «выбирать», «отбирать», «избирать». Сказать, что Бог избирает, значит попросту сказать, что Бог делает выбор. Он может выбрать неодушевленный предмет, например, скалу, из которой потекла питьевая вода для израильтян. Бог сделал выбор. Иногда Он выбирает или отбирает людей. Это избрание. Слово «избирать» означает «выбирать», «отбирать». Таким образом, определение избрания таково. Избрание – это суверенное действие Бога, посредством которого Он выбирает, отбирает, избирает определенные части своего творения. Ими могут быть неодушевленные предметы или люди. Но избрание всегда производится для конкретных целей. Что такое избрание? Это суверенное действие Бога, посредством которого Он выбирает, отбирает, избирает кого-либо или что-либо, но всегда для конкретной цели. Выбор Бога никогда не бывает плохим. Всякий раз Бог делает выбор для достижения своих целей. То обстоятельство, что Бог делает выбор и имеет на это право, является неотъемлемым атрибутом верховной власти Творца, верховной власти Бога. Он сотворил вселенную и управляет ею. У него есть право делать любой выбор, какой ему за благо рассудится. Если Бог захочет использовать вещь или человека для своих целей, Он прав. Бог избрал ослицу, чтобы она заговорила понятным человеку языком. Это никого не должно удивлять. Бог так решил, и у него была на это определенная цель. Задумайтесь вот о чем. Без Божьих целей большинство событий в жизни человека были бы слепым случаем. Мы бы шагали вслепую. Если бы Бог ничего не избирал, что бы вы знали о будущем? Когда я учился в институте, на занятиях по философии нам задавали прочитать книгу о разных философах, которыми люди руководствовались в жизни. В книге было 10 глав, каждая из них посвящена одному из философов, начиная с Платона, Аристотеля, Декарта, Спинозы и до современных. Нам нужно было прочесть книгу и написать реферат о том, что мы из нее вынесли. Читая эти 10 глав у разных философов, я отметил, что они были озабочены тремя вопросами. Во-первых, происхождением человека. Во времена древних философов не было телескопов, никакого оборудования, как сегодня. Их называли философами периода кресел. потому что они сидели и размышляли о тайнах жизни. Вечером они вглядывались в широкое Божие пространство, во Вселенную, и первый вопрос, которым они задавались, касался происхождения человека. «Как я попал сюда?» Затем они размышляли о другой важной проблеме. «Для чего все это?» Времена года сменяют друг друга, люди живут и умирают. С какой целью? И третий вопрос, который занимал философов, это наше предназначение. Как все это закончится? В своем поиске они задавали правильные вопросы, однако не обращались к писаниям, где могли бы найти ответы. Можете себе представить, что мы бы не знали о своем происхождении и не знали, для чего мы живем, не знали, куда идем? Труднейшая ситуация. Но благодарность Богу за то, что Он делает выбор. Я не иду вслепую, мой друг. Я знаю, откуда я пришел, что я здесь делаю и куда иду. Только лишь потому, что Бог принимает определенные решения. Без Его выбора я бы задавался вопросом, чем все это кончится? Откройте, пожалуйста, 105-й псалом. Я прочту пару стихов, начиная с 21-го. Псалмопевец описывает историю Израиля. «Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Красного моря, и хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал перед ним». Его избранный. Бог избрал его, Бог избрал Моисея. Это классическая и простая иллюстрация Божьего выбора. Кто-то спросит, почему Бог выбрал Моисея? Это не ваше и не мое дело. Если я знаю Бога, то не стану задавать подобных вопросов. Бог совершенен в своей святости и прав в любом решении. Бог заключил завет с человеком по имени Авраам, первым упомянутым евреем. Люди спрашивают, ну почему Бог выбрал Авраама? Вы не станете задавать подобных вопросов, если знаете библейского Бога. Бог обладает возможностью выбирать, Бог избирает, и Он всегда прав, потому что Он свят и прав во всем. Еще одна иллюстрация из Ветхого Завета. Откройте, пожалуйста, 88-й Псалом, 35-й стих. «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною». Почему Бог позволил Давиду процветать? Почему он выбрал человека, который переспал с женщиной, не бывшей ему женой, от которого она забеременела и который сознательно организовал убийство ее мужа, чтобы выставить себя невинным? Почему Бог выбрал Давида? Я не строю догадок и не обсуждаю. Я знаю лишь то, что Бог выбирает, и в силу своей святости и праведности Бог всегда прав. Но если вас смущает, что Бог избрал идолопоклонника Авраама и безнравственного грешника Давида, лучше сядьте и в тишине подумайте о том, почему Он избрал вас. Бог делает выбор, который определяется только лишь Его благодатью и не связан ни с какими делами или усилиями людей. Бог заключает завет, и Он не нарушает его. Давайте обратимся к Новому Завету. Первая глава послания Ефесянам. Павел пишет письмо по местной церкви, уроки которого применимы ко всему телу Христову, верующим истинной церкви Господа. Я читаю с первого стиха. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым или отделенным и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Обратите внимание на третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Я остановлюсь здесь. Братья и сестры во Христе, третий стих первой главы послания к Ефесянам применим к вам и ко мне. Мы имеем все духовные благословения в небесах. Хотите поразмыслить об этом? И спросить, как Бог этого достиг? Вот они мы, счастливые христиане с вечной жизнью, а миллионы людей во внешнем мире не знают ничего о Боге и о Христе. Многие потому, что не хотят, другие потому, что никогда не слышали. Как все это произошло? Почему мы здесь сегодня? Стих 4. Так как? Этот союз указывает на связь 4 стиха с 3. Мы получили все духовные благословения, и никто из нас их не заслуживает. Все они даны по благодати. Дела людей не имеют к ним никакого отношения. Как все это началось? Возможно, вас удивит, как и почему все началось. Стих 4. «Так как Он избрал нас, выбрал нас, отобрал нас во Христе, когда? Прежде создания мира». Кто-нибудь из присутствующих здесь может сказать мне, на каком основании Бог избрал нас? Хотите попробовать ответить? На каком основании Бог избрал нас прежде основания мира? Нет другого основания, помимо Его суверенной воли, которая никоим образом не зависела от наших дел. Нас не было рядом с Богом до основания мира. В первом послании Петра, 1 глава, 2 стих, говорится, что мы избраны по предведению, то есть предузнанию, по предведению Бога, преосвящение от Духа. Мы избраны по предузнанию Бога. Позвольте задать вам другой вопрос. Что такого Бог предузнал, чтобы заставил Его избрать нас? Я не знаю. Библия не отвечает на этот вопрос. Я не строю догадок и не спорю. Он знает все. Но в первом послании Петра, 1 главе, 2 стихом, конкретно сказано: «избранные по предведению Бога». Бог знал все. Писание не сообщает нам всего. И в этом случае я не строю догадок. Я многого не знаю о Библии, но, возлюбленные, я все равно верю тому, что здесь написано. Бог делает выбор. Почему? Почему Он избрал Авраама? Почему Он избрал Давида? Почему Он предпочел Иакова и Исаву? Иакова я возлюбил, а Исаву возненавидел. Бог во всем свят и всегда прав. Я не буду строить догадок и не буду пытаться дать логическое объяснение. Я не позволю разуму смущаться спорами. Я просто приму то, что написано в Слове. Почему Бог делает выбор? Откройте, пожалуйста, первое послание Коринфянам, 1 глава, 26 стих. Каким был мой вопрос? Почему Бог делает выбор? Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных и немного благородных. Но Бог избрал, выбрал, отобрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Почему Бог делает выбор? 29 стих дает ответ. Вы готовы? Читаем. «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Почему Бог избирает? Чтобы Он, вечный Бог, Создатель и Поддерживатель всей земли, получил всю славу. Почему Он избрал нас прежде основания земли? Ефесянам 1:4 написано, чтобы мы были святы, и это прославляет Бога. Почему Бог выбирает? Здесь все написано. Все очень просто. Не нужно заканчивать 8 классов, чтобы понять, что Бог должен быть прославлен. Мы избранные, и у Бога есть цель, чтобы мы были святы. У меня нет времени, чтобы вдаваться в подробности, как мне бы хотелось, но я хочу сказать одну важную мысль. Избрание – это основание вашей уверенности в вечном спасении. Это гарантия того, что ни один возрожденный верующий не окажется в аду. Это написано в Библии. Почему? Потому что Бог делал выбор, а Божий выбор основан на святости и праведности Бога. Откройте 8 главу послания к римлянам. Я хочу прочитать, начиная с 33 стиха. «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их». Оправдание – это суверенное действие Бога, посредством которого Он провозглашает праведным всякого человека, приходящего к Нему через веру в Христа. Может ли Бог взять свое слово назад? Кто будет обвинять избранных Божиих? Избранных, которых Он выбрал и отобрал. Кто осуждает? Христос Иисус умер но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Кто? Что? Прочтите список Божьи избранники. А избрание – это основание для уверенности верующего в спасение. В то же время у Божьих избранников есть некоторые отличительные признаки. У меня последний вопрос. Я знаю, о чем вы думаете. Возможно, я сформулирую вопрос несколько иначе. Но я знаю, о чем думают практически все сидящие здесь. Как мне узнать, что человек, которому я благовествую, один из избранных? Но давайте будем честны. Я знаю, что этот вопрос возникает у большинства из вас. Как мне узнать, что человек, которому я благовествую, один из Божьих избранников? Видите ли, дорогие друзья, не только Бог может делать выбор, но и мы с вами. Мы созданы по образу и подобию Божию. И когда Адам согрешил, у него не были отняты три основные составляющие личности – интеллект, использование разума, эмоции, выражение сердца и воля, способность принимать решения. Бог создал нас с возможностью делать выбор. Иоанна 3 глава 18 стих гласит следующее. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Почему? «Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Это важно.

0: Я хочу сказать о выборе. Как жаль, что люди часто делают выбор, принимают решения, не учитывая последствий. Я не собираюсь обсуждать аборты, но скажу каждой беременной женщине, что вы уже сделали свой выбор. Вы уже сделали его. У вас есть возможность выбирать. У меня есть возможность выбирать. Такими нас создал Бог. Я делаю выбор, и все принявшие Иисуса Христа были избраны Богом прежде создания мира, чтобы быть святыми и непорочными пред Ним. Мы благодарим Тебя, любящий Отец, за Святое Писание. Наш ограниченный разум многого не может постичь, но мы благодарим Тебя за то, что есть верующие, которые направляют нас к святости, которая будет угодна Тебе и принесет Тебе славу. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что услышали Слово и за действие благодати через силу Духа Святого, которая побудила нас принять Твою истину. Мы молимся во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
1: Закончился библейский час BBN, в котором прозвучал урок из курса Библейского института «Доктрина о спасении», преподаватель Лейман Штраус. Присоединяйтесь к нам в следующий раз в это же самое время, когда мы продолжим изучение этого курса. Мы уверены, что эти уроки помогут вам еще эффективнее изучать Писание. Полный список курсов Библейского института BBN вы можете посмотреть по адресу www.bbnbi.org. Изучайте Писание вместе с нами в любое время дня и ночи.

На волнах интернета радио BBN. Библейское вещание для всей семьи. Хватит сыпать громкие фразы. Хватит слово бросать на ветер. Хватит, громко взывает разум. Хватит, сердце раздался стук. Делом, делом и только делом на слова давайте ответим. Что без дел ваша громкая вера, то пустой бесполезный звук. Слово калится в деле начатом, вера твердая в жизни примерной. Жизнь святая в Христе распятом, а Христос — наша суть и жизнь. Вера мертвая без усилий, дело меркнет без пламени веры. Их единство — вот эта сила! Этих истин, мой друг, держись! Свергнем власть равнодушной лени, бросим вызов фразам бесплодным и без длительных рассуждений в жизнь пойдем воплощать слова. Верить — значит и жить по вере, значит быть от греха свободным. Веришь? Всем докажи на деле, ибо вера без дел мертва.

В эфире «Библейское вещание BBN». С вами ведущий Сергей Марару. Мы очень часто повторяем, что радиовещание BBN – это чистое словесное молоко для укрепления вашей души. Слово Божье так о себе говорит. Псалом 118, 140 стих. «Слово Твое, то есть Божье, весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Я думаю, что вы, дорогие друзья, любите Слово Божье, поэтому вы находитесь на правильном месте. Все, что будет здесь петься, говориться, все это во славу Бога и основано на Священном Писании. Наслаждайтесь духовным хлебом во славу Господа и в радость вашей душе.

0: эфире праздничные программы библейского радио BBN, которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ясько Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Дорогие друзья радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня Слово Божие из двух мест Писания. И первое находим в 33-м псалме, стихи от 13 по 17. «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них». Второе место находится в послании к Филиппийцам, 4 глава, стихи 6 и 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мы продолжаем нашу тему о войне и мире. Война – нежеланное явление и в то же время неизбежное явление для живущих на земле. А мир всеми желателен, но никогда не достигается. Мы уже говорили, что корень войны находится в трагедии, которая произошла в Едемском саду. Другими словами, этот корень находится в грехопадении человека, ставшего во вражду с Богом, а поэтому и со своим братом не может жить мирно. Пока война живет в сердце человека, человек не может мирно жить. Через смерть и воскресение Иисуса Христа мир был приобретен Богом для всех людей. Но не все хотят покаяться и рассчитаться с грехом, а поэтому и продолжают воевать. Сегодня мы желаем обратить внимание на то, что почему-то даже у верующих, однажды покаявшихся и получивших сердечный мир, иногда появляется военное настроение и мира в сердце нет, о чем Иаков подчеркивает в 4 главе своего послания. Прочитанные нами стихи из 33-го псалма освещают нам тайну потери мира верующими людьми и как можно опять стать на путь мира или вообще лучше никогда не сходить с него. Верующий человек постоянно должен следить за собою, а не за другими, и постоянно питать свою душу и свою веру хлебом Божьего Слова и этим возрастать духовно. Он теперь понимает, что есть еще другая война, духовная, и его брат теперь не с его братом по крови, но с силами дьявола, которые всячески хотят совлечь его с пути истины и вовлечь опять в войну против плоти, против брата. Послание к Ефесянам 6 главе 12 стихе сказано: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Для этой войны есть другая стратегия и другая сила. Другими словами, для духовной войны нужно и оружие духовное, потому что эта война более трудная и совсем непосильная для человека. Послание к Ефесянам 6 главе, в стихах от 13 по 18, говорится как раз об этом оружии. Наш враг есть самый коварный враг, и часто он, то есть дьявол, приходит к нам как ангел света, то есть под видом святого, и тогда его очень трудно узнать. Послание к Коринфянам во втором послании 11 главе говорится так: «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их». Представьте себе проповедника Евангелия, стоящего за кафедрой в церкви, который на самом деле ничего общего с Евангелием не имел и не имеет. В его лице сатана послал своего слугу, и он теперь, имея возможности, начинает проводить программу сатаны среди народа Божия. Поэтому верующим надо постоянно быть начеку и быть исполненными Духа Божия. Только Духом Божиим можно успешно воевать с силами ада. Это только один из многих примеров.
Такой лукавый деятель обязательно произведет замешательство в церкви. И одни увидят, кто он, а другие не поймут, в чем дело, и начнется состязание между членами, которое кончится войной и потерей мира в сердцах детей Божьих. В книге Захарии в 4 главе стихе 6 сказано: «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь, только полнота Духа Святого может сохранить дитя Божие от плотской войны и вражды между братьями». Если человек не будет исполнен этой силой, то тогда он будет поддаваться всяким искушениям и обязательно будет терпеть поражение в духовной войне. Послание к Ефесянам 4 главе стихах 30 по 32 сказано об этом так: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будет удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Гарантия победы над грехом нам дана самим Богом. И для этого Он Сам поселился в нас Духом Святым в день нашего спасения. И поэтому надо правильно обращаться с этим Духом Божиим, чтобы не препятствовать Ему вести эту борьбу или войну. И тогда победа будет на нашей стороне. Другое место Писания, которое мы читали в послании к Филиппийцам, говорит об этом чудном состоянии христианина-победителя, когда мир Божий наполняет его сердце. Но читая эти стихи в контексте, то есть в общем смысле написанного, мы находим, что там тоже есть условия и пожелания членам церкви, как они должны жить между собой. Они должны одинаково думать о Господе, помогать друг другу, радоваться только в Господе, быть кроткими настолько, чтобы все люди могли это заметить, зная, что пришествие Господне очень близко. Другими словами, они должны стоять в Господе, как говорит первый стих 4 главы. И тогда не надо будет заботиться о многом. Ведь многие из наших забот вызываются войной плоти, а только рассказывать Господу в молитве о своих нуждах и при этом благодарить Его за то, что Он обязательно услышит и пошлет победу. А тогда этот мир Божий, который превыше всякого ума, будет наполнять сердце верующего и соблюдать его помышления во Христе Иисусе. Здесь взаимная помощь или сотрудничество. Я покоряюсь Богу и Его Слову, а Он дает нужную победу над всем злом, исполняя меня силой Своего Святого Духа. Слава Богу за эту славную надежду для детей Божьих. Но это не случается в один день. И мы должны помнить, что пока мы живем в теле, мы будем находиться в войне. Однако силой Духа Святого, живущего в нас, нам гарантирована победа. Читаем еще книгу Исаии, 48 главу, стихи 17 и 18. «Так говорит Господь Искупитель твой, Святый Израилев, Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Вот где секрет нашей победы и этого мира. Возможность иметь мир сердечный и жить мирно человеку, живущему на земле, очень дорого стоила нашему Господу. А нам нужно только, смирившись, принять его в сердце. Поэтому посмотрим сегодня в свои сердца, чем они наполнены, и очистим себя от всякой скверны плоти и духа. И тогда с благодарением будем возносить наши молитвы к нашему Господу. А самая большая благодарность для Него – это принятие Его спасения для тех, которые еще не покаялись перед Ним. А для верующих – это повиновение Ему и жизнь с полнотой Его мира в сердце. Это будет радовать Его, Искупителя нашего и Господа. Да поможет Он всем нам, дорогие слушатели –
прославить Его за такую великую любовь к нам, недостойным грешникам. Ему за все да будет вечная слава. Аминь.

Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Цель жизни человека. Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх, сказал Елифаз Фимонитянин, друг страдальца Иова, который жил более чем 1500 лет до Рождества Христова, когда еще не было ни закона Моисеева, ни левитского священства. Около 50 лет после Рождества Христова апостол Павел пришел в Афины, центр греческой учености и философии, и беседовал там с людьми о религиозных вопросах. Апостолом заинтересовались некоторые из греческих философов и пригласили его в Ареопаг, центр их собраний. Там апостол Павел, объединяя знания греческой философии с учением еврейских пророков, возвестил присутствовавшим о едином Боге, создателе и промыслителе Вселенной, который от одного произвел весь род человеческий, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Деяния 17:26-27. И Елифаз Фимонитянин, и апостол Павел считали устремление к Богу главной целью жизни человека. Но достижима ли эта цель? Об этом псалмопевец так свидетельствует. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Псалом 61:2-3. Когда Господь Иисус говорил людям: «Ищите же прежде всего Царство Божие и правды Его», Он напоминал им хорошо известную, но часто забываемую истину. Для большего углубления в значение слов Христовых попытаемся ответить на три вопроса. Что, как и где искать? Что искать? Христос не посылает нас искать чего-то неведомого, а определенно называет два тесно связанных предмета или состояния. Царство Божие и правду Его. Об этом было подробнее сказано в предыдущих беседах. А здесь лишь напоминаю, что Царство Божие находится и во времени, и в пространстве, но более всего в состоянии. Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. Это Царство охватывает небо и землю и пребывает вечно. Для этого Царства и создан человек. Правда же, или праведность, как сказано в других переводах, это те законы Царства Божия, какие установлены не людьми и написаны не на каменных скрижалях, не на пергаменте или бумаге, а пишутся и теперь в мыслях и сердцах человеческих силою Духа Святого. В чьем сердце эти законы написаны, тот их никогда не забудет. И хотя для других людей эти законы могут казаться трудноисполнимыми, но тот же Дух Святой, который их пишет, дает человеку силу и способность исполнять эти законы. Примерную жизнь христиан первого века апостол Иоанн так объяснял. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Царство Божие и правда его да будут для нас целью жизни». Как искать?
Об этом Христос так сказал: «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его». Телесные нужды человек ощущает с самого рождения. Ему нужен воздух, пища, определенная температура, сон. Но как только ребенок подрос, он начинает проявлять некоторые духовные потребности. Ему нужна ласка, любовь, радость, чувство безопасности. Он еще не умеет об этом рассуждать, а чувствует в этом нужду и требует. У кого вопросы пищи, питья и одежды стоят на первом месте, тот остановился на духовном развитии 2-3-месячного ребенка. Кто говорит: «Вот, когда устрою свою материальную жизнь, тогда возьмусь за духовную», — у того превратное понимание жизни. Материальная обеспеченность без духовного удовлетворения то же, что тело без духа. Это будет не человек, а труп. Как это ни странно, но самоубийств совершается больше в богатых странах и среди зажиточных классов, нежели среди бедных. Материальные блага не дают духовного удовлетворения. Царство Божие и правда Его нужны нам прежде всего. Где искать? Этого Христос точно не указал. Иначе не нужно было бы искать, а надлежало бы только пойти и взять или получить. Древние устраивали свои жертвенники на горах или высотах в надежде, что там, вдали от суеты, они приблизятся к Богу, а Бог приблизится к ним. Но пророк Исаия показал особенный способ искания Бога. «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Многие богоискатели ничего не находят и горько разочаровываются лишь потому, что ищут Бога либо на высотах, в так называемых святых местах, либо у великих подвижников, которые имеют свои недостатки, а упускают из виду сказанное Христом: «Царство Божие внутрь вас есть». Оттуда нужно начать поиски. И когда мы с горечью убедимся, что нет в нас ничего доброго, что сердце лукаво и крайне испорчено, что я человек с нечистыми устами, тогда Бог придет нам на помощь. Исцелит сокрушенное сердце, освободит от порабощающего греха, очистит уста и даст новый язык для прославления Бога. Тогда мы почувствуем Божью близость, исполнимся небесной радостью и воскликнем: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Аминь».

Великий английский драматург и поэт Шекспир провозгласил: «Молчание – лучший глашатай радости». Соответственно мудрости великого поэта, христиане, испытавшие радость спасения, должны молчать, чтобы известить других об их радости, так как лучший глашатай радости – молчание. Но мы не молчим, потому что не верим мудрости этих слов. Мы проповедуем, провозглашаем Иисуса Христа распятого, потому что радость, разделенная с другом или знакомым, или вообще с кем бы то ни было, это двойная, тройная, большая и более глубокая радость. Радость – это птица, которая любит простор, которую не удержишь в клетке. Наша радость в Иисусе Христе, и поэтому мы говорим о Нем. Мы проповедуем Христа распятого, потому что не можем молчать. После пения мы продолжим нашу серию передач под названием «Мы проповедуем Христа распятого» и посмотрим, что Библия говорит о молчании. В начале первого столетия ученики Иисуса Христа проповедовали спасение и счастье в Иисусе. Но вскоре они испытали трудности. Им запретили говорить другим о Христе. Смотрите, что записано о Петре и об Иоанне, учениках Христа, проповедовавших в Иерусалиме. Деяния апостолов, 4 глава, с 18 по 21 стихи, говорят: «И призвавши их, то есть Петра и Иоанна, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им, то есть Синедриону, или Верховному суду в Иерусалиме: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозивши, отпустили их. Во-первых, мы видим здесь, что для апостолов проповедовать – это послушание Богу, а молчать – дело невозможное. Они объявляют и говорят: «Мы не можем не говорить». Они не могли молчать. Христос ясно подчеркивает эту же мысль, когда говорит: «Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». Вы можете прочитать это в Евангелии от Матфея в 12 главе, 34 стихе. Слова Христа подтверждают мысль, что пережитую радость нельзя утаить в сердце. Если в нашем сердце радость спасения, то она будет и темой наших бесед и разговоров. И ведь не зря русская поговорка гласит, что на уме, то и на языке. И хотя она употребляется отрицательно, она все-таки подчеркивает, что именно то, чем занят наш ум, то он и выражает в словах. Мы не можем молчать об Иисусе Христе, мы проповедуем Его, потому что, уверовав в Него, мы приобрели радость, которую мы не знали раньше. В Старом Завете, то есть в первой части Библии, записана одна история о четырех прокаженных, которую я хочу рассказать вам в связи с нашей темой. Записана эта история в 4 книге Царств, в 7 главе. Случай этот произошел в 9 веке до нашей эры. Сирийский царь Винодат осадил Самарию, столицу Северного царства, разделенного Израиля. Страшный голод уморил всех жителей Самарии, и вот в это время там было 4 прокаженных. Проказа – это ужасная болезнь. Она причиняла тяжелую боль человеку, разъедая кожу и тело, и разлучала человека со своими родными и близкими. Прокаженных обязательно отделяли от общества. Эти 4 прокаженных находились у городских ворот Самарии. Давайте прочитаем 4 Царство, 7 главу, с 3 по 10 стихи. 4 человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить. А если умертвят, умрем». И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский.
и пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: «Верно, нанял против нас царь израильский царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. И сказали друг другу: «Не так мы делаем. День сей – день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И пошли, и позвали привратников городских, и рассказали им. Я хотел бы провести некоторые параллели между этим происшествием и

0: В этом именно я вижу первую параллель между текстом и нашей проповедью. Нехорошо мы делаем, если, избежав суда Божия, мы не говорим другим об этом. Ситуация этих прокаженных была подобна ситуации погибшего грешника. Куда ни пойди, везде погибель, в городе голод и смерть. У врага есть пища, но ведь он враг. Но все же чудесным образом Бог спас их. Вы, конечно, спрашиваете себя, как это Бог прогнал сирийцев таким образом? Я не имею времени на то, чтобы обсудить и этот вопрос, но я только скажу, что если вы верите во всемогущего Бога, то это для Него не трудность. А в Библии ясно сказано, что Богу все возможно. Так как Бог спас этих прокаженных от неминуемой смерти, так Он спас и нас, верующих в Иисуса. И теперь мы говорим вместе с этими прокаженными, нехорошо мы делаем, если оставляем себе то, что Бог открыл нам. Это день радостной вести. Пойдем и скажем другим. Те, которые еще не имеют вечной жизни, которые еще не верят в спасение через Иисуса Христа, они подобны тем, которые жили в этом осажденном городе. Они, может быть, еще не услышали, что день сей – день радостной вести, то есть, что враг побежден и прогнан, что погибать нет больше надобности, что есть выход из положения. Иисус Христос победил нашего врага и предлагает всем обреченным на смерть спасение. Сегодня мы объявляем вам, что день этот – день радостной вести. Это день, когда еще можно спастись от вечной погибели верой в Иисуса Христа. И это день, когда еще можно сказать другим об этой радостной вести. Итак, для тех, кто знает весть спасения, поспешим, пойдем и скажем. А для тех, кто еще не знает, поспешите, поверьте и живите. Вечно живите.
1: Подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна в 6 главе в 37 стихе Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

Если у вас возникают какие-либо вопросы по нашим программам, или, может быть, после того, как вы начали изучать Библию, или, может быть, вы услышали что-то от ваших друзей, что беспокоит ваше сердце, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Изучайте Слово Божие и молитесь, и сам Господь откроет вам многие тайны, которые сейчас вам недоступны. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBM. Бог есть любовь. О, как прекрасно, когда мы слышим это вновь, через Слово Божье чисто, ясно. Бог есть воистину любовь. Бог есть любовь. О, как прекрасно! Что страждешь в этом мире ты? Твердит об этом громогласно нам Слово Божье с высоты. Бог есть любовь, свое спасение Он через Христа нам даровал. Прими, мой друг, то утешенье, Христос за грех твой пострадал. Бог есть любовь, и исцеление Он приходящему дает. Отвергни грех и все сомненье, любовь погубит страх и гнет. Бог есть любовь, и коль ты принял спасение вечное Христа, вещай другим Христово имя, любовь Всевышнего Творца. Скажи всем людям, кто не знает, что Бог любовью грех попрал, любовь от гибели спасает, и радость вечную Бог дал.

0: Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
3: Псалом 28. Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен. Глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу, Ливан и Сирион — подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня, глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром. Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я, и Господа умолял: «Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить тебя? Будет ли возвещать истину твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником». И ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить тебя вечно. Псалом 30. Начальнику хора. Псалом Давида. На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо ты — крепость моя. В твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости твоей, потому что ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я, как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречие многих, отвсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на тебя, Господи, уповаю. Я говорю: ты мой Бог. В твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лице твое рабу твоему. Спаси меня милостью твоею. Господи, да не постыжусь, что я к тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал: отвержен я от очей твоих. Но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Любите Господа, все праведные его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Псалом 31. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес! Ведь Он воистину воскрес! В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

Говорить на тему «Христос и правда». Народная мудрость или народная пословица гласит так: «Всяк про правду трубит, да не всяк правду любит». Друзья мои, разве это не так? Современный человек глубоко погряз во лжи, безнадежно запутался в сомнительных условностях жизни. Поведать правду о своем прошлом он считает не только унизительным, но и опасным признанием, и люди этого не делают и не хотят делать. Даже те, кто пришел ко Христу, редко бывают способны открывать дела свои и публично выражать сожаление о делах своих, допущенных ими до уверования во Христа, до обращения. Послушайте свидетельство апостола Павла. Вот что он пишет: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни, что я жестоко гнал церковь Божию, и опустошал ее. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. Я был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии». Так пишет апостол Павел. К сожалению, у современных обращенных ко Христу людей не всегда есть смелость засвидетельствовать об их прежнем образе жизни, о том, как они поступали по неведению, когда еще жили в неверии. Современный человек властно требует, чтобы другие люди говорили ему только правду. И только правду, всю правду. Но сам лично он избегает говорить ее другим. А ведь говорить правду и жить по правде так необходимо и так важно. Вопрос правды и лжи – основной вопрос человеческой морали и человеческого характера. И то, как человек относится к лжи, безошибочно определяет его характер. К лжи прибегают люди слабые, бесхарактерные, беспринципные, лицемерные и трусливые. Человек внутренне просвещенный, духовно свободный и духовно сильный всегда окажется человеком прямым, человеком смелым и глубоко правдивым. Давайте посмотрим на Христа. Христос не допускал лжи. Не он ли привел в смущение фарисеев, когда вдруг спросили их: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Ибо он не сделал никакого греха, и не было неправды в устах его, так говорит Писание. Далее. Христос говорил только правду, не считаясь чувствами своих друзей и учеников. Не считался он с тем, что ряды последователей его могут значительно поредеть. Далее. Христос говорил правду даже там, где эта правда могла привести к потере личной его свободы и угрожала его земной жизни. Христос никогда не подразделял ложь на две категории – на ложь греховную и ложь святую. У него не было лжи черной или лжи белой. Он называл сатану лжецом и отцом лжи. В очах Христа сатана был источником всякой неправды. Ложь во всех ее видах и проявлениях – это от лукавого. Как важно знать это тем, кто, восхищаясь истиной и ожидая правды от других, полагают, что иногда может быть в жизни человека такое стечение обстоятельств, когда ложь может быть допущена и оправдана. Индуизм, например, считает ложь вполне законной там, где правдивое признание истины ставит жизнь человека под угрозу. Но Христос не допускает в данном вопросе никакого компромисса. И мы, верующие, счастливы, что Христос не только говорил истину, но Христос был сам воплощением истины,
Если бы мы заметили в жизни или в словах Христа малейшую тень неправды, наше доверие к Нему было бы на

навсегда подорвана. Мы не могли бы уже не довериться его словам, его обещаниям, не могли бы следовать его высокому примеру, не могли бы прибегать через него в молитве к Богу. Друзья мои, Христос призывает всех нас, всех людей порвать с ложью. Отречение от лжи должно стать первым шагом на путях нашего следования за Христом. Слово Божье повелевает не говорить лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового человека. Ни для кого не является уже секретом, что без открытого и притом резкого отмежевания от лжи человеку невозможно ни обратиться ко Христу, ни вести христианскую жизнь, ибо путь, которым ведет нас Христос, путь истинный, путь святой, и ни один делатель неправды не сможет долго устоять на нем или радостно идти по нему. Друзья радиослушатели, помните, что путь лжи ведет человека в погибель. Имеющий уши слышать, да слышит.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире BBN. Как вы думаете, что должно более всего интересовать тех, кто идет за Христом? Эта мысль выражена в одном стихе в книге Экклесиаста в 12 главе, стих 13. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Давайте верить Богу и делать то, чего Он от нас требует, как бы трудно нам ни было. И пусть в этом вам Господь поможет.

0: Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес!
1: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 50:7. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 50:7.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы предлагаем вам послушать еще одну историю из цикла «В поисках Царства Божьего». Глубокое желание познать истину и обрести душевный покой, которое зародилось в сердце и разуме Октавия Фронта, были настолько заразительными, что проникли в сердца его родных и близких. Племянник Октавия Сергий, сын греческого священника Анатолий и Клавдия, мать Сергия, также были полны решимости найти истину, которую искали всю свою жизнь. Их искренний интерес и открытость не на шутку рассердили римского священника Дидия, который немедленно излил весь гнев на свою жену Клавдию. Мы предлагаем вам послушать продолжение этой истории. Сегодняшний отрывок называется «Столкновение сильных воль». Помните, на чем мы остановились в прошлый раз? Дидий услышал, как Клавдия сказала: «Видимо, я недостаточно образована, раз не могу понять и принять такие вещи. Наверное, только священникам верено осознание подобных таинств Божиих. Если честно, то я не могу принять религию, которая побуждает в людях жестокость и стремление к насилию. Невозможно добиться мира, будучи жестоким и беспощадным. По крайней мере, таково мое личное мнение».
2: «Вы знаете, я постепенно прихожу к такому же выводу».
3: «Анатолий, немедленно убирайся из моего дома. Как ты смеешь разговаривать с моей женой о своей греческой религии?»
1: «Я прошу тебя, перестань.
3: Вы оба ничего не смыслите в вопросах религии. Какой прок разговаривать о том, чего вы не понимаете? Откуда вам знать, во что следует верить, а во что нет?»
1: «Я прошу тебя, пожалуйста, не надо».
3: «Что же касается лично тебя, Анатолий, то ты просто напыщенный енец, который слишком много о себе возомнил. Пустозвон!
1: Дидий!
3: Все, что ты можешь, это нести околесицу о каких-то выдуманных богах, притворяясь при этом, что ты обладаешь глубокими знаниями теологии. Яблоко от яблони недалеко падает, Анатолий. Ты ничем не отличаешься от своего отца. Убирайся вон и держись подальше от моей семьи».
1: «Анатолий, извини, но тебе сейчас лучше уйти. Извини».
2: «Прощайте, Клавдия».
3: «Что же касается тебя, Клавдия, то ты всегда должна помнить о том, что я глава этой семьи. И мне отвечать за то, во что верят мои домочадцы».
1: «А почему ты со мной так разговариваешь?»
3: «Будь добра, займись своими делами и позволь мне решать, во что ты будешь верить и каким богам ты будешь поклоняться».
1: «Спасибо тебе».
4: «Что тебе нужно?»
2: «Октавий?»
5: «Неслыханно теплый прием, друг мой. Чем ты так раздражен?»
4: «Извини, я не ожидал, что ты придешь. Пожалуйста, входи. Я думал, что ты все еще в Риме».
5: «Я закончил все свои дела раньше, чем планировал. Итак, расскажи мне, что тебя так разозлило».
4: «Сын греческого священника стал лучшим другом нашего Сергия».
5: «Насколько я понимаю, ты говоришь про Анатолия. Я знаком с ним. Очень хороший молодой человек. Почему ты недоволен их дружбой?»
4: «Ты ведь знаешь о том, что Сергий учится в академии и собирается стать римским священником».
5: «Да, конечно, я знаю о том, какие надежды ты на него возлагаешь. Ты думаешь, что Анатолий может этому как-то помешать?»
4: «Я случайно услышал, как он разговаривал о религии с моей женой».
5: «А почему это тебя так раздосадовало? Ты считаешь, что эти разговоры могут тебе чем-то угрожать?»
4: «Я вовсе не раздосадован и не чувствую никакой угрозы».
5: «Да, я вижу, что ты чего-то опасаешься. Дидий, не забывай о том, что ты вырос на моих глазах. Я тебя очень хорошо знаю. Ты всегда ведешь себя так, когда чувствуешь, что надвигается опасность».
4: «Я не хочу, чтобы Клавдия запуталась и усомнилась в моих убеждениях. Ведь я священник, и она не должна ставить под сомнение мою веру».
5: «Понятно. Значит, ты совсем не изменился. Ты точно такой же, каким был в детстве. Весь мир всегда должен вращаться только вокруг тебя. Ты боишься, что кто-то поставит под сомнение твою веру, что кто-то не согласится с твоими убеждениями. Я думал, что ты давно повзрослел и стал мудрее. Мне казалось, что, будучи уверенным в своем вероисповедании, ты готов открыто обсуждать вопросы веры, но, увы, я ошибался.
4: Я готов открыто обсуждать вопросы религии, но только с теми, кто достаточно умен и образован, чтобы говорить о подобных вещах.
5: И кто же будет решать, достаточно ли умен человек, чтобы вести подобные беседы?
4: Другие священники и образованные теологи.
5: Ты позволишь священникам других религий принимать участие в этих открытых дискуссиях?
4: Конечно, нет. Это исключено.
5: Другими словами, ты не очень заинтересован в том, чтобы узнать о других вероисповеданиях и открыто обсудить вопросы религии. Диди, я боюсь, что ты обречен на то, чтобы прожить всю свою жизнь, так и не узнав, истинна ли твоя вера. Ты боишься испытать то, во что веришь. Думаю, что даже мне не посчастливится попасть в группу тех избранных, которым ты позволишь говорить о вере. Ведь я не священник, а простой бизнесмен.
6: Октавий! Какой приятный сюрприз! А я думала, ты еще в Риме.
4: Он закончил все свои дела раньше, чем планировал.
5: Клавдия! Ты с каждым разом становишься все красивее и красивее.
6: Ты слишком добр ко мне, Октавий. А почему вы стоите в коридоре?
4: Мы беседовали о важных вещах, пока ты не отвлекла нас своим появлением.
6: Пойдемте в сад. Октавий, я бы хотела, чтобы ты рассказал нам о своем путешествии.
4: Я уверен, что Октавий предпочтет отправиться домой, чтобы отдохнуть. А о своем путешествии он может рассказать нам в другой раз.
5: Я уже был дома. Слуги сообщили мне о том, что Оливия гостит у своего брата в Кесарии Филипповой и вернется только завтра. Я бы с радостью рассказал Клавдии о своих приключениях.
6: Атон! Пожалуйста, принеси нам вина и разных сыров.
7: Сию минуту, госпожа.
5: Атон, как я рад тебя видеть. Надеюсь, твоя жена чувствует себя лучше?
7: О, спасибо, что спросили, господин. Боюсь, что ей стало только хуже. Доктора ничем не могут ей помочь.
5: Мне очень жаль, Атон. По дороге домой я заходил в Капернаум, чтобы повидаться со своим старым другом, сотником по имени Дарий. Он рассказал мне про иудейского учителя, который обладает необыкновенной силой исцелять больных и немощных.
4: Даже не сомневаюсь в том, что ты поверил в этот вздор.
6: Диди, почему ты так грубо себя ведешь?
4: Ты не поймешь, даже если я тебе объясню.
6: Я понимаю, что такое грубость. Октавий, расскажи нам подробнее об этом учителе. Тебе удалось с ним встретиться?
5: Да. Мне очень повезло.
4: А теперь ты расскажешь нам о том, как он кого-нибудь исцелил прямо у тебя на глазах. Не так ли? Наверное, какого-нибудь человека, который всего лишь притворялся больным, хотя был абсолютно здоров.
5: Я видел, как он исцелил не одного человека, а множество больных людей. И я хочу заверить тебя, мой сомневающийся брат, что в этих исцелениях не было ни капли обмана.
6: Ты действительно своими глазами видел, как он исцелял больных?
4: Это ничего не меняет. Неважно, что ты видел, как он исцеляет людей. Ты ведь сам сказал, что он еврей. Никогда не поверю в то, что он исцелял людей других национальностей.
5: Я видел, как к нему приходили люди из Африки, Сирии и арабских стран. Он исцелял как рабов, так и свободных. Ему не важно, к какому сословию или нации принадлежат люди. Он восполняет нужды всех, кто просит его об этом.
6: Мы должны найти его, чтобы помочь жене Атона.
4: Даже не надейся. Должно быть, он одержим злыми духами И я никогда не позволю моим домочадцам близко подходить к этому человеку.
5: Мне очень жаль тебя, Диди.
4: А мне жаль тебя и всех остальных, кто верит в подобную чепуху. Поверь, этот человек колдун или заклинатель. Он наверняка творит все свои чудеса благодаря черной магии.
5: Ты бы изменил свое мнение, если бы услышал его учение, Диди.
6: А чему он учит, Октавий? Как зовут этого учителя?
5: Его зовут Иисус. Говорят, что он из маленькой деревушки под названием Назарет. Дарий брал меня с собой, когда Иисус учил своих последователей, собравшихся на северо-востоке от Капернаума. Там собралось огромное количество людей, желающих послушать его проповедь. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что там было примерно 4 или 5 тысяч человек.
4: Я так и знал. Этот Иисус собирает армию последователей, чтобы поднять восстание против римского правительства.
5: Диди, ты не был там, поэтому лучше помолчи, пока я не закончу свой рассказ. Возможно, ты станешь думать иначе после того, как я расскажу тебе о его проповеди.
4: Я очень в этом сомневаюсь, друг мой.
5: Он говорил о Царстве Божьем и о том, как человек может войти в это Царствие.
4: Именно поэтому на такие темы должны разговаривать только хорошо обученные, образованные люди.
5: Диди, я уже устал от твоих надменных замечаний. Прости меня, Клавдий. Я расскажу тебе о том, что мне довелось увидеть и услышать в другой раз, когда моего брата не будет рядом. Уже темнеет, и мне пора отправляться домой, чтобы отдохнуть с дороги.
6: Пожалуйста, не уходи, Октавий. Диди, я тоже устала от твоего высокомерия. Мне надоело, что ты относишься ко мне, как будто у меня совсем нет мозгов. Думаю, мне пора напомнить тебе о том, что мой отец был достаточно богат, благодаря чему я получила прекрасное образование. Я могу свободно говорить на самые разные темы, включая религию и теологию. Надеюсь, это не покажется тебе неуважительным, но я намерена выслушать рассказ твоего брата о том, что ему удалось увидеть и услышать во время путешествия.
5: К сожалению, сейчас действительно поздно. Я очень устал с дороги. Когда вернется Оливия, мы пригласим вас на ужин. И я с удовольствием расскажу тебе о своем путешествии.
6: Я буду ждать. Атон! Атон!
8: Да, госпожа?
6: Атон, Сергий не вернулся домой, пока меня не было?
8: Нет, госпожа.
6: Сергий говорил Анатолию, что вернется из Гадары через 2 дня. С того времени прошло несколько дней. Я начинаю волноваться. Это совсем не похоже на него, ведь Сергий всегда сдерживает свои обещания.
8: Может быть, госпожа, вы хотите, чтобы я отправился на его поиски?
6: Нет, уже вечереет. Мне не хотелось бы, чтобы ты отправлялся в путешествие один. Если к вечеру он не вернется, то завтра мы вместе отправимся его искать. В такие минуты мне хотелось бы иметь больше веры в богов, которым мы поклоняемся.
8: Да. Скажите, госпожа, я могу быть с вами предельно искренним?
6: Ну, конечно, о том. Что ты хочешь мне сказать?
8: До того, как я начал работать в вашем доме, я служил богатой еврейской семье в Вифсаиде. Они не знали об этом, но я уверовал в их бога, которого они называли Иегова. Госпожа, я помолился Иегове и попросил его вернуть Сергия домой целым и невредимым.
6: Спасибо тебе, Атон. Я сердцем чувствую, что ты непременно получишь ответ на свои молитвы.
9: Клавдия!
6: Совсем не обязательно так громко кричать. Я здесь.
4: Где мой сын?
6: Он еще не вернулся из Гадары.
4: Я предупреждал тебя о том, что его дружба с Анатолием плохо закончится. Он у меня еще попляшет. Пусть только вернется домой. Я тут же научу его уважать мои приказы. Сергий думать забудет о дружбе с этими язычниками.
6: А прежде всего ты должен успокоиться. Сергий! Сергий, ну я так волновалась. Добро пожаловать домой, сынок.
10: Прости меня, мам, я...
4: Прости? Это все, что ты можешь сказать? Кому нужны твои жалкие извинения? Ты нарушил мой запрет. Ты ослушался меня, пропустил несколько занятий в академии. Ты понимаешь, что тебе грозит отчисление? Тебя несколько дней не было дома. Твоя мать чуть не сошла с ума от волнения. И все, что ты можешь сказать, это «прости меня».
9: У меня не было намерения нарушать твои запреты, отец, но...
4: Ты точно такой же, как твой старший брат. Ты совсем меня не уважаешь и ни капли не ценишь то, что я для тебя делаю. Я пытаюсь строить твое будущее, но тебе нет до этого никакого дела.
6: Диди, ты слишком строг с ним. Ты даже слова не даешь ему сказать.
4: Его дела гораздо красноречивее любых слов. Мне не хочется выслушивать его жалкие оправдания.
6: А зря.
4: Никогда не забывай о том, что я запретил твоему брату появляться в этом доме.
9: Мам, мне очень жаль, что я заставил тебя волноваться. Прости меня.
6: Ну, конечно, я прощаю тебя, сынок. Я просто счастлива, что ты, наконец, дома. А теперь расскажи мне, почему ты задержался. Ты должен был вернуться 2 дня назад. Ну, по крайней мере, так нам сказал Анатолий.
9: Мам, мне очень жаль, что я заставил тебя волноваться. Пожалуйста, прости меня. Ну, не получилось у меня раньше.
6: Ну, конечно, я прощаю тебя, сынок. Я просто счастлива, что ты, наконец, дома. А теперь расскажи мне, почему ты задержался? Ты должен был вернуться 2 дня назад. По крайней мере, так нам сказал Анатолий.
9: Он правильно сказал, я его так и просил. Но в тот вечер, когда я добрался до Гадары, началась сильная гроза. И я всю ночь не мог заснуть. Я думал о 2 одержимых, которые живут в пещере у кладбища.
6: Одержимых?
9: Ну да, я был очень расстроен тем, что не могу им ничем помочь.
6: Сергей, о чем ты говоришь?
9: Послушай, тут все не так просто. Утром я проснулся ни свет ни заря. Тетя Кала тоже долго не могла уснуть. Она накормила меня завтраком, собрала мне в дорогу обед, чтобы я не проголодался. Затем, попрощавшись с ней, я отправился в путь.
6: Ну и дальше?
9: Когда я проходил мимо того места, где мы с Анатолием видели одержимых, моему взору предстало нечто невероятное.
10: Я слышал об этих одержимых. Они очень опасны. Я надеюсь, они не причинили вам вреда.
9: Нет, ну что вы. Когда я шел по дороге, с которой открывался прекрасный вид на Галилейское море, то увидел, как лодка, в которой находилось несколько человек, причаливает к берегу как раз там, где я последний раз видел одержимых.
6: Сергей, это не смешно. Что произошло дальше? Наверное, эти сумасшедшие на них напали?
9: Нет, не напали. Сначала я хотел предупредить их об опасности. Но потом понял, что человек, которому повиновались все остальные люди, находящиеся в лодке, решил причалить там не просто так. Мне показалось, что он хотел найти этих одержимых.
6: Что же произошло дальше?
9: Одержимые вышли из пещеры и направились к людям из лодки. Меня переполняло любопытство. Я спустился с горы и спрятался за большим камнем и стал наблюдать за происходящим.
6: Я бы предпочла не знать этих подробностей. Но раз ты уж начал, рассказывай, что произошло дальше.
9: Одержимые начали рычать и бесноваться. Вскоре рычание переросло в крики. Один из одержимых кричал: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!» Интересно, что бы это значило? Затем тот человек, которого одержимый назвал Иисусом, что-то сказал. И бесы тут же вышли из одержимых. Я даже не могу описать звуки, которые они при этом издавали. Это было страшное зрелище. Надеюсь, мне больше никогда не придется видеть ничего подобного. Я стоял довольно далеко и не мог слышать все, что говорил Иисус. Но я видел, как он указал рукой на стадо свиней, пасущихся неподалеку. И в ту же секунду свиньи всем стадом завизжали и бросились со скалы в море.
6: Ты рассказываешь просто ужас какой-то. На что стало с 2 несчастными?
9: Когда я вновь взглянул на них, то увидел, что они преобразились. Они больше не были опасны. Тогда я подошел поближе и услышал, как они разговаривают с Иисусом. Когда Иисус направился к лодке, один из этих людей, тот, что помоложе, спросил его, не может ли он пойти с ним. Но Иисус сказал ему: пойти домой и рассказать всем о том чуде, которое Бог совершил в его жизни. Тогда мне стало интересно, что произойдет с этими людьми, когда они вернутся домой, в Гадару. И я пошел вслед за ними.
6: Ты пошел вслед за двумя людьми, которые много лет были одержимы злыми духами?
9: Да, мам.
6: Сергей.
9: Да ты волнуйся.
6: Пожалуйста, не смейся. Порой твои поступки меня пугают.
9: Мам, пойми, человек по имени Иисус даровал им исцеление. Они не могли причинить мне вреда. Ты не поверишь, но я даже поговорил с одним из них. Его зовут Илия. Если бы вы только слышали, что он мне рассказал. История его жизни потрясла меня до глубины души.
6: Так, ладно, пойдем в сад, и там ты мне все подробно расскажешь.
7: Вы хотите, чтобы я принес вина и сыра?
9: Пожалуйста, принеси сыра и фруктов. А вместо вина принеси воды.
7: Да, господин, я очень рад, что вы вернулись домой живой и здоровый.
9: Спасибо тебе, Атон.
6: Так, пойдем в сад. А теперь расскажи мне все, что ты видел и слышал.
9: Я узнал, что оба они из Гадары. То есть все это время они жили в 3 часах от дома. Пока мы вместе шли в Гадару, Илия рассказал мне о своей семье, о том, что он боялся, что его жена Анна и их дети за это время могли уехать назад в Капернаум, чтобы быть рядом со своими родными. Или что Анна могла выйти замуж за другого человека.
6: Но это вполне понятно.
9: Когда я спросил его, как давно он ушел из дома, он остановился, печально посмотрел вдаль и медленно сказал: «Я понятия не имею, как долго не был дома». Тетя Кала и дядя Иосиф говорили мне, что эти люди обезумели около 7 лет назад. Сначала я хотел ему сказать об этом, но вовремя остановился. Мои слова могли нанести ему глубокую рану. Я бы не облегчил его боль, а лишь заставил бы волноваться о жене и детях еще больше.
6: Ты правильно поступил. А он рассказал тебе о том, что заставило его так измениться? Из-за чего нормальный человек превратился в безумца?
9: Да, конечно. Я спросил его об этом. Сначала он помолчал, а когда заговорил, мне показалось, что каждое его слово было взвешенным и продуманным, как будто он пытался искать эти слова глубоко в сердце, тщательно выбирая каждый из них. Он говорил о том, что много лет подряд пренебрегал своей верой в Бога и Иегову, ставя на первое место интересы бизнеса. Отправившись в Дамаск по делам, он зашел в гости к своему партнеру. Там он стал свидетелем языческого религиозного обряда.
6: И что произошло после этого?
9: И в тот же вечер, пытаясь уснуть, он заметил, что в комнату проникло нечто черное и бесформенное.
6: Что это такое?
9: Это существо источало зло и ненависть. Он не мог сопротивляться и почувствовал, что его воля подчинилась этому существу.
6: Ужас какой!
9: После того, как Илья рассказал мне эту историю, мы некоторое время шли молча. Ему нужно было помолчать и подумать. Затем, с трудом подбирая слова, он описал то, что с ним произошло. Мне кажется, что в тот момент, когда я был наиболее беззащитным, злой дух вошел в мое тело, полностью овладев моим разумом. Мне стало казаться, что все люди в этом мире настроены против меня. Поддавшись страху, я стал нападать на всех, кто попадался мне на пути, кроме моего обезумевшего партнера. Потом нас нашел Иисус. Он исцелил мой разум и мой дух. Теперь, благодаря Иисусу, мою душу переполняет покой. Мама, я уверен в том, что до самой смерти не забуду тот день, когда стал свидетелем этого преображения.
6: Да, действительно, это чудо. Он смог найти жену, детей?
9: Да, мама, если б ты только видела, как они обрадовались встрече.
6: Ну, я могу себе представить. Но что было дальше? Рассказывай.
9: Я думаю, что мне теперь пора отдохнуть. Я завтра обязательно продолжу свой рассказ.
6: Ну, хорошо. Спокойной ночи.

0: Когда жажда познания истины сталкивается с угрозой контроля со стороны других людей, неминуемо возникает конфликт между волей человека и снедающим его любопытством. Человек, жаждущий познания истины, неизбежно задается вопросом: «А что именно движет людьми, которые мне угрожают?» Подобные угрозы лишь разжигают интерес в сердце человека, в результате чего конфликт накаляется еще больше. Именно так произошло в семье Дидия Фронта. Ведомый непреодолимым желанием найти истину, юный Сергий начинает строить планы, которые еще больше усугубят конфликт, который разгорелся между ним и его отцом. Под напором угроз со стороны отца Сергий вынужден прятать свои планы от членов семьи, но не в силах удержать все это в себе. Делится он своими мыслями с теми, кому доверяет. Мы надеемся, что вы найдете время, чтобы послушать нашу следующую передачу из цикла «В поисках Царства Божьего». В следующей истории, которая будет называться «А вы умеете хранить секреты?», вы узнаете о том, как Сергий примет решение следовать за зовом своего сердца. Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Слово Божье четко и ясно говорит о том, что каждый человек согрешил. В Библии написано: «Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро ни одного». Слово Божие также говорит: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Безусловно, библейская мудрость находит подтверждение в жизнях людей. Мы знаем, что согрешили против святого Бога. И хотя мы грешники, Бог все равно любит нас. Ничто не может отделить нас от любви Божьей. Наш Господь есть Бог прощения. Сейчас я произнесу слова одной молитвы. Я буду обращаться к Господу от всего сердца и прошу вас, пожалуйста, сначала послушайте эту молитву, а потом мы с вами будем уже произносить ее вместе. Дорогой Бог, я понимаю, что я согрешил. Спасибо Тебе за то, что Ты любишь меня, несмотря ни на что. Пожалуйста, Боже, прости мне мои грехи. Аминь. Давайте сейчас мы вместе произнесем эту молитву, и, пожалуйста, пусть каждое слово, которое сейчас исходит из вашего сердца, оно будет искренним. Дорогой Бог, я понимаю, что согрешил. Спасибо Тебе за то, что Ты любишь меня, несмотря ни на что. Пожалуйста, Боже, прости мне мои грехи. Аминь. Я очень рада, что сейчас вы вместе со мной прочитали эту молитву. И в нашей следующей программе мы поговорим о человеческом грехе и о Божьем прощении.
1: Вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как своему личному спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbn.media.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо.

В эфире праздничные программы библейского радио «BBN», которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио, основанное на Библии и возвещающее Слово Божие. Две вещи очень трудны каждому человеку в этом мире. Первое – это попросить прощения или извинения. Второе – это всегда благодарить. Вот именно о благодарности Слово Божье говорит очень много. В посланиях мы часто читаем, что должны благодарить за все. В особенности те, кто спасены Господом от вечной погибели, они обязаны быть благодарны за все. Оставайтесь с нами.

Привет, я Джонни Эриксон Тад. Хочу сегодня обратиться к тем, кто переживает боль. И мое обращение звучит так. Не сдавайтесь, не поддавайтесь, не отказывайтесь от себя. И что бы вы ни делали, не сомневайтесь в благости Божьей. Я первая, кто готов признать, что любая боль, будь то халатно проведенная операция, ДТП или хроническое заболевание, всегда требует нашего полного внимания. Она желает, чтобы вы не могли думать ни о чем другом. Я всегда говорю о своей боли так, как будто это тиранозавр Рекс, впившийся острыми клыками мне в ногу. Да, я знаю, что это ужасный образ, но он в точности передает то, что я чувствую. Поэтому если вы чувствуете, что ваша боль, расталкивая все вокруг, протискивается вперед и пытается завладеть вашими мыслями, не позвольте ей стать центром вашего внимания или омрачить ваши мысли о Боге. Вы можете прославлять Господа прямо там, где вы сейчас находитесь, посреди своей боли, воздавая Ему благодарность. Это то, что мне приходится делать постоянно. Это не обязательно уменьшает мою боль, но точно укрепляет мою веру. Потому что, когда я это делаю, я знаю, что этим прославляю Господа. И это укрепляет мою веру, делает ее прочной, непоколебимой. В общем, моя вера становится сильнее. И если вы собираетесь бороться с болью, поверьте мне, вам нужна реально сильная и крепкая вера. Вот как вы можете благодарить сегодня Бога? Именно так. Во-первых, вы можете благодарить Бога за то, что Он суверенный и поэтому полностью контролирует длительность и интенсивность вашей боли. В 46 главе Исаии Бог говорит: «Я – Бог, и все, что мне угодно, я сделаю». Поэтому благодарите Господа за это и за то, что вера ваша будет становиться сильнее. Далее, вы можете поблагодарить Бога за то, что Его любовь и милость никогда не прекратятся. Об этом нам напоминает 3 глава книги «Плач Иеремии». Бог явит свою милость. Может, не в тот момент, когда можно полностью восполнить вашу потребность, но Его милость никогда не опаздывает. В-третьих, вы можете поблагодарить Бога в своих трудностях за то, что Иисус никогда вас не оставит. Он никогда не покинет вас. Это обещание звучит в 13 главе послания к евреям. Иисус не оставит вас висящим на волоске, в полном одиночестве. И это переводит нас к следующему пункту. Вы можете поблагодарить Бога за свою боль, потому что Он находится с вами посреди этой боли. В 43 главе книги Исаии сказано, что когда мы будем проходить через воды, они не поглотят нас. Пламя вас не поразит. Подобно горящему кусту, который видел Моисей, вы не сгорите от этой боли, потому что с вами Господь. Вы сейчас на самом дне ни на что не способны. Иисус рядом с вами, прямо там, на самом дне. Он может быть там, куда не проникают никакие лекарства, не помогают никакие доктора, где не поможет никакая операция, никакой душепопечитель. Он с вами в вашей боли. Он протягивает вам свою руку с ранами и кровоподтеками, приглашая вас приблизиться к Нему в тесном общении и разделить Его страдания. Это то место, где вы сможете познать Его так, как никогда не смогли бы этого сделать, если бы не было этой боли. И в конце концов, вы можете благодарить Бога в своих страданиях, потому что Он слышит каждую вашу молитву. Он уподобляет вас в образ Христа. И эта кратковременная боль ведет вас к вечной славе, которая намного превосходит любую боль и страдания.

0: Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

При первой встрече рыбака Андрея со Христом он полюбил его и поверил, что он Мессия Христос. Он сейчас же пошел искать своего брата Симона и, найдя его, привел к Иисусу и сказал: «Вот Иисус из Назарета, Мессия». Симон посмотрел внимательно в лицо Иисуса, чтобы увидеть, что это за человек, которого его брат назвал Мессией. Он не подозревал, что Иисус, взглянув на него, прочел как бы в открытой книге историю всей его жизни. Сын Божий знал все самое дурное в его душе, но, несмотря на это, полюбил его и сказал: «Да, Симон, ты правильно носишь свое имя, оно означает «тростник», и это точно то, чем ты есть теперь, но со временем ты станешь скалой». Сила любви — это единственная сила, которая видит плохое в нас и все-таки, несмотря на это, любит нас. Наши друзья знают все наши недостатки, но это не мешает им любить нас. Наши враги знают много хорошего о нас, но презирают нас. Самое прекрасное, самое чудесное в Боге — это Его любовь к потерянному, страдающему человечеству. Иисус, взглянув на Симона, увидел в нем боязливого человека, готового на все, чтобы спасти самого себя. Да, Симон — это тростник. Тростник — это беспомощное, малейшим ветром колеблемое растение. Таков был Симон. Бог доверяет людям, несмотря на их падение. Бог освобождает и спасает именно падших людей. Давайте подумаем об этом. Не чудесно ли, что Бог верит вам и мне? Это чудесная благая весть для всех Симонов. Мы сегодня тростники, ветром колеблемые, а завтра можем стать скалой. Наверное, товарищи Симона, хорошо знавшие его изменчивый, непостоянный характер, усомнились в том, что этот тростник, ветром колеблемый, сделается скалой. Иисус знал, что если человек падает и грешит, то он сам не может себе помочь и исправить себя. Но Бог своей любовью, своей силой и верой в человека может все изменить и сделать его новой тварью. Так и Симон своей силой ничего не может сделать с собой, но если он доверится Богу и обратится к Нему за помощью, все возможно верующему. Симон, по собственному признанию, был человек грешный. Однажды он со своими товарищами починяли сети на берегу моря. Пришел Иисус и, увидев лодку Петра, вошел в нее и начал проповедовать о вере и о благой вести до тех пор, пока сердца слушающих не успокоились и вера в них не пробудилась. Когда он кончил, то пригласил Симона войти к нему в лодку и закинуть сеть в глубину для ловли рыбы. Итак, Симон отплыл на глубину, и Иисус сказал: «Закинь сеть по правую сторону». И через несколько минут сеть наполнилась огромным количеством рыбы, так что когда они пристали к берегу, то он с трудом, с помощью своих друзей, вытащил сеть на землю. После только что слышанной проповеди и этого чудесного лова рыбы, Симон глубоко задумался о своей жизни, о своем бессилии победить грехи, как он ими связан и подавлен. Он подошел к Иисусу, припал к его ногам и сказал: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Ужас объял всех бывших с ним от этого чудесного лова рыб. Но Иисус сказал Симону: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Симон не отдавал себе отчета, что он не мог победить своих грехов сам, своей силой до тех пор, пока он не приблизился к светлой личности Иисуса Христа. Он только теперь понял, что ему недоставало в жизни. Вы также можете иметь победу над грехом, если вы этого пожелаете. Это ложное учение, будто бы человек не может жить святой жизнью. Но апостол Павел говорит: «Без святости никто не увидит Господа». Есть победа во Христе для каждого, кто желает победить власть греха. Тысячи людей одерживают эту победу верой в помощь Божью. Иисус говорил своим ученикам, что он должен пострадать в Иерусалиме, что старейшины и первосвященники его предадут на распятие. Симон стал ему возражать: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Иисус сказал ему:
«Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое», читаем мы в 16 главе Евангелия от Матфея. Но Симон не видел надобности креста. Однажды он сказал Иисусу Христу: «Вот, мы оставили все и последовали за Тобой, что же будет нам?» Говорит ему Христос в Евангелии от Матфея в 19 главе, в 27 стихе: «Истинно, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мной и в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную». Симон отвечал на силу силой. Иисуса арестовали в саду Гефсиманском. Иуда Искариот предал его поцелуем. Симон обнажил меч и отсек ухо раба первосвященника. Иисус тотчас же исцелил его и, укорив Симона, сказал: «Вложи меч свой в ножны. Взявший меч от меча и погибнет». Симон вложил свой меч, а Иисуса повели на распятие. Мир насмехается и говорит: что это за философия? Миру непонятна эта сила и всемогущество кротости против человеческой силы. Кроткий вверяет свое дело Иисусу Христу, зная, что он выше всех обстоятельств, и что Бог, который никогда не потерпел поражения, возьмет в свои руки его дело и успешно его разрешит. Когда Симон почувствовал себя в опасности, то он подумал только о том, как бы ему спастись, а о верности к своему учителю забыл. Когда Иисуса приговорили к распятию, Симон вошел во двор первосвященника, и когда там ему сказали, что видели его с Иисусом, он 3 раза отрекся с клятвой, что не знает его. Это был Симон Тростник. Я тоже видел в себе Симона, идущего по старой дороге, при малейшем ветре колеблевом. А вы, видели ли вы его в своем сердце? Но это не было концом для Симона. Иисус сказал: «Ты будешь скалой», и он действительно стал скалой. Слава и благодарность Иисусу Христу, что, глядя на каждого человека, он говорит: «Ты можешь измениться и быть спасенным Моей силою, если доверишься Мне». Через святое провидение Петр стал скалой. А что же такое провидение? Это бдительная забота Божья, которая без нашего участия, невидимая нами, Его вмешательство, вмешательство любящего Бога в нашу жизнь. Это действие всесильной руки Божьей, которая таинственным путем совершает чудесную перемену в нас. Это то, что случилось с Симоном. Много было выходов во дворе, но Христос вышел как раз там, где стоял отрекшийся Симон, и когда Христос взглянул на него, этот взгляд спас Петра, изменил всю его жизнь. Петр преобразился из тростника, сделался гранитной скалой. Петр стоял именно там, где Христос проходил. Не чудесно ли это? Но что был за взгляд в то время у Иисуса Христа? Что-то в нем было, что заставило Петра горько заплакать, раскаяться и потом вернуться на путь Божий. В утро воскресения Иисуса ангел сказал женам, стоявшим у гроба, чтобы они пошли и возвестили ученикам и Петру, что Он воскрес и встретит их в Галилее. Мария побежала и возвестила ученикам, что Иисус велел им и Петру идти в Галилею, где Он встретит их, и они пошли туда. Однажды Петр и другие ученики ловили рыбу в озере и увидели, что на берегу появился какой-то незнакомец. Он спросил их: «Есть ли у вас какая-нибудь пища?» Иоанн говорит: «Это Господь». Симон бросился в воду и поплыл к берегу. Когда лодка причалила, ученики увидели, что Иисус приготовил им на огне рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Когда они ели, Иисус спросил Петра: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя».
«Паси овец моих», — говорит ему Иисус. И так до трех раз. Иисус увидел, что он действительно любит его, и что Симона уже нет. Тростник исчез, а на его месте появилась гранитная скала. Христос сказал ученикам: «Идите в Иерусалим, и там ждите, пока не будете обличены силою свыше. Вы будете крещены Духом Святым». Все они собрались в Иерусалиме, в Верхней Горнице. В день Пятидесятницы все были единодушно вместе, и все получили помазание и крещение, когда на них сошел Дух Святой, и стали проповедовать о Христе, воскресшем на иных языках, народу, собравшемуся в Иерусалим из разных стран в этот день Пятидесятницы. Петр вышел на улицу, и другие ученики с ним, и начали проповедовать и свидетельствовать об имени Иисуса. Во главе был Петр. Это скала. Он говорил: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Мы читаем об этом во второй главе Деяний апостолов. 3000 мужей и жен последовали его призыву и присоединились к церкви через того, кто был тростником, а теперь стал скалой, силою Иисуса Христа. Отдадимся же и мы, и я, дорогие друзья, радиослушатели, Христу, и предоставим Ему действовать в нас своими премудрыми путями в нашей жизни. Кто же захочет остаться тростником, когда он может стать скалой силою Иисуса Христа?

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Вы настроены на волну библейского вещания BBN. Так и оставайтесь на ней, и вы получите прекрасное питание для вашей души. Иеремия 2.11. «Мой народ променял славу свою на то, что не помогает». Бог говорил иудейскому народу через пророка Иеремию: «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Это 13 стих 2 главы книги пророка Иеремии. «От единственного истинного Бога они отвернулись к его заменителям». Оставить Бога значит рано или поздно ужаснуться, а послушание Христу, напротив, даст вам все – жизнь, покой и надежду. Задумайтесь над этим.

0: Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес! Ведь Он воистину воскрес!
1: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
2: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
3: В мой дом часто заходят гости. Они утверждают, что верующие и неверующие, все без различия, умирают, теряют сознание до воскресения. Они говорят, что Христос не обещал небеса верующим в Него. Говорит ли Писание, что верующие наследуют небо?
4: Тщательное исследование Писания рассеет все вопросы и сомнения по этому вопросу. Христос обещал верующим в Него небеса, а Христу можно и нужно верить. Он сказал так: «В доме Отца Моего обителей много». А если бы не так, я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам». Апостол Павел определенно написал: «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Если бы апостол Павел не верил в жизнь на небесах с Господом, он не написал бы это Коринфской церкви. Прочтите об этом внимательно во втором послании к Коринфянам, 5 глава, стих 8. В книге Откровения несколько раз апостол Иоанн отметил ту радость, какую радуются дети Божьи на небесах пред троном Господа. Они вошли на небеса, как свой вечный нерукотворный дом. Мы, верующие, не только верим, но мы и знаем, что после смерти будем с Господом, а где Господь, там и небо.
3: В 8 главе Римлянам, в стихе 9, говорится, что если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Есть разные толкования этого текста. Пожалуйста, объясните, как вы понимаете эти слова?
4: Дорогой друг, радиослушатель, я понимаю эти слова так, как написано. Что же непонятного в этих словах? Что представляет собой Дух Христов? Ясно, что Дух Христов – это Дух Святой, Святой Дух.

0: Усердие, вера, кротость, воздержание. Каков же вывод? Если эти качества не проявляются в жизни человека, то ясно, что он и не Христов.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Библейское вещание BBN обращается как к взрослым, так и к детям. В Евангелии от Марка, в 9 главе, 37 стих, мы читаем такие слова. «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, — сказал Христос, — тот принимает Меня». Несчастным детям, которых все больше и больше на наших улицах, в наших городах и селениях, нужны две вещи. Во-первых, помните, это главное, Евангелие Иисуса Христа, который сказал нам, что, помогая детям, мы делаем Его дело. И во-вторых, надежда, которую дети могут получить от тех, кто действительно хочет их накормить, одеть и дать им крышу над головой. Чем ваша семья может помочь таким детям? Подумайте и оставайтесь с нами.

0: Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес! В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Крещение Мавры.

Одного из семерых помощников учеников звали Филипп. Как Стефан ходил по Иерусалиму и рассказывал о Христе, так Филипп ходил по Самарии и говорил с людьми о Спасителе нашем. Внимательно слушали самаряне Филиппа и радовались тому, что Иисус может стать и их Спасителем тоже. Бог так любил людей, что послал на землю своего Сына, Иисуса Христа, который умер на кресте за грехи всех людей.

0: Однажды, когда Филипп рассказывал о Боге, к нему явился ангел и велел ему идти на большую дорогу, которая вела в другую страну. И Филипп пустился в путь. Через некоторое время он подошел к той дороге, о которой говорил ангел. Филипп увидел, что по дороге едет красивая колесница, в которой сидит богатый и знатный человек. Этот человек был министром в одной далекой стране. Он был мавром, то есть человеком с темной кожей. Он приезжал в Иерусалим, чтобы помолиться Богу, и теперь ехал обратно в свою страну. «Подойди к колеснице», — сказал Святой Дух Филиппу. Подойдя к колеснице, Филипп увидел, что мавр читает книгу. Это была книга пророка Исаии, где говорилось об Иисусе. «Понимаешь ли ты, что здесь написано?» – спросил Филипп. «Нет», – ответил мавр. «Но я не знаю никого, кто мог бы объяснить мне прочитанное». И он спросил Филиппа, не может ли он объяснить ему значение прочитанного. «Сядь ко мне в колесницу, нам будет удобнее беседовать», – предложил мавр. Филипп сел рядом с ним и стал нам Иисусе. Внимательно слушал мавр, как Иисус был распят на кресте за грехи мира. Он поверил в то, что и его грехи могут быть прощены Иисусом, Сыном Божиим. Филипп рассказал ему, что все люди, верующие в Иисуса, должны креститься. В это время колесница ехала вдоль реки. «Смотри», — сказал мавр, — «вот река. Можешь ли ты крестить меня в ней?» «Да», — ответил Филипп, — «если ты всем сердцем любишь Иисуса и веришь в Него». «Я верую в Иисуса, Сына Божьего», — сказал мавр. Колесница остановилась, и мавр с Филиппом вышли из нее и вместе вошли в воду. Там мавр был крещен. Он был счастлив, что познал Иисуса Христа и поверил в Него. А Филипп продолжал ходить по стране и рассказывать людям об Иисусе, Спасителе нашем.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге, а не Ему, и постарайтесь всю следующую соблюдающую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Слово Божье – истина. Если Иисус говорил к народу, то слова Его всегда имели необычную силу. Слушая Иисуса, люди должны были в сердце принять решение, верить Ему или не верить. Не просто так послушали и ушли. Он говорил как власть имеющий. К сожалению, среди слушателей Иисуса были люди, которые не хотели верить Его словам. Однажды, когда многие не стали слушать Иисуса, Он спросил своих учеников, не хотят ли и они оставить Его. Апостолы, так назвал Иисус своих учеников, ответили, «А к кому нам идти? В твоих словах вечная жизнь». Действительно, нет ничего более достоверного и надежного, чем Слово Бога. Доверять Слову Божьему, а записано оно в Библии, значит доверять самому Богу. Не доверять Библии, не верить самому Богу. А это очень страшно. Чему и кому тогда еще верить, если Богу не верить? Правда же? А Богу очень важно, чтобы мы Ему верили. Например, в Библии написано, что Авраам поверил Богу, что у него с Сарой родится сын, хотя они уже были очень старые. И Бог эту веру Авраама так высоко оценил, что назвал его другом. А вера Авраама вменилась ему в праведность. О том, что Библия истина, мы знаем из самой Библии. Например, Бог обещал Ною, что после того, как Ной построит ковчег, придет потоп. Но он и семья его спасутся. Так и было. Бог обещал Аврааму сына, и у Сары с Авраамом родился сын Исаак. Бог обещал Иакову дать потомству его в наследие всю землю ханаанскую. И до сих пор живут на этой земле в Израиле потомки Иакова, евреи. Бог обещал дать миру Спасителя, и родился Иисус Христос, Сын Божий, который стал Спасителем всех верующих в Него людей. Бог обещал, что все верующие в Иисуса Христа будут с Иисусом в Царстве Небесном. Веришь ли ты этому? Верь, ведь сам Бог сказал это.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: В эфире праздничные программы библейского радио BBN, которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес!
1: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.

0: Детский выпуск детской передачи «Живой родник».
1: Дети, давайте вместе будем радоваться
2: и прославлять Господа
1: в эти праздничные рождественские дни.
3: Мы ликуем в день рождения Спасителя Христа
4: и поют Ему хваленья всех искупленных уста.
5: Ночью ангелы небесные
6: пели хором высоте
7: песни новые, чудесные
8: о Спасителе Христе.
9: И Творцу благодарения в этот день везде звучат
10: за Христа и за спасение,
11: за любовь и благодать.
12: Рождество Христово, слава небесам!
13: Радость жизни новой
14: дал Спаситель сам.
15: Он пришел на землю, как Господь и Царь.
16: Я душой приемлю благодати дар.
17: Дети, слышно небо пение,
18: принесем и мы Христу нашу дань благодарения,
19: жизнь и сердце чистоту. Будем петь о Божьем мире, о любви и доброте.
20: Рождество Христово ныне, будем петь мы о Христе.

0: во государстве иудейском, во городке во Вифлееме, был там рожден Христос младенцем, Марией девою во хлеве. Христа Мария спеленала, первенца сына своего, и в ясли сеном положила, младенца в колыбель его. В ночном стада овец паслися, и пастухи их тут сидели. Вдруг ангел с неба им явился, а они от страха онемели.
1: Не бойтесь, вам я возвещаю, рожден здесь в городе Давида, на радость людям всем большую, Христос, Господь, Спаситель мира.
0: Сказал небесный им сей ангел.
1: Даю вам знак, и вы найдете в хлеву Христа младенца в яслях. Скорей вы в город поспешите.
0: И пастухи ж поспешали к Вифлеему поскорее. Христа младенца увидали там в яслях с девою Марией. Они Марии рассказали о сём младенце все, что знали, что в эту ночь они видали и что от ангела слыхали. В святую ночь на Рождество Христово звезда на небе воссияла. То ночь чудесная настала, звезда всех краше звезд сияла. Звезду увидим на востоке, волхвы Писания смотрели, что здесь

0: С каким нетерпением мы ожидаем наступления праздников? А вы, дети, любите особенно те праздники, когда вам дарят подарки, не так ли? Но есть один самый драгоценный подарок во всем мире, которому рады не только дети, но и взрослые. И этот подарок – Иисус Христос. Творец неба и земли преподнес людям драгоценнейший дар. Он подарил им своего единственного сына. Иисус родился маленьким мальчиком, точно таким же, как и все остальные мальчики. Но когда он вырос, стал спасителем всего мира. Вот почему мы с таким нетерпением ожидаем праздник Рождества, чтобы снова и снова возблагодарить Бога за Его неизреченный дар. Где же праздновалось первое Рождество Христово? Не во дворцах и не в богатых домах, а в простом хлеву. Мария и Иосиф в рождественскую ночь были так счастливы небесным подарком. А в это время к этому месту спешили несколько человек, чтобы поклониться рожденному младенцу. Кто были эти первые посетители? Давайте послушаем эту историю. Никто никогда не видел львов в дневное время, потому что они спали в своих пещерах. Но по ночам они выходили побродить по каменным холмам в поисках добычи. Они очень любили вкусное овечье мясо. После наступления темноты гиены и шакалы начинали выть. Грабители могли быть где-то в темноте тоже. Ночью, когда другие быстро засыпали, хорошие пастухи должны были бодрствовать и следить за тем, чтобы ничто не случилось с их овцами и ягненками. Одной темной ночью, когда в воздухе чувствовался зимний морозец, несколько пастухов стерегли свои стада на поле недалеко от города Вифлеема. Этот город находился в нескольких десятках километров на север от Иерусалима, столицы Палестины. Но здесь на полях было так тихо, одиноко и холодно. Вдруг, без всяких предупреждений, небо осветил яркий свет из-за облаков. Минуту назад все было в кромешной тьме, но сейчас каждый камень, каждое дерево, каждый холмик были видны так четко, как днем. Пастухи вскочили на ноги. Некоторые от испуга не могли промолвить ни одного слова. Другие же вскричали.
1: «Что это может быть? Это слава Божья! О, Господи, яви Твою милость!»
0: Вдруг они услышали громкий голос.
2: «Пастухи!»
0: Воцарилась мертвая тишина.
2: «Пастухи, не бойтесь! Я принес вам добрую весть, которую все иудеи так долго ждут. В этот день в городе Давидом рожден Иисус, ваш Спаситель, и вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
0: Голос умолк, и вдруг на небе появилось многочисленное ангельское воинство, и в вышине небесной зазвучала великолепная мелодия. Все небо звенело чарующей музыкой. Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Так же быстро, как появились свет и пение, так быстро все и исчезло. Снова наступила мертвая тишина, только слышался далекий вой диких зверей. Все было, как и прежде. Кроме того, что пастухи ничего не могли видеть из-за яркого света, ослепившего их, и не могли ничего слышать из-за все еще звеневшей в ушах музыки. Возбужденные голоса нескольких пастухов вдруг нарушили это минутное оцепенение.
1: «Наконец он пришел! Мессия пришел!»
3: «Где, — сказал ангел, — он родился?»
1: «В городе Давидовом? Это значит в Вифлееме».
3: «Идем в Вифлеем и узнаем, что там случилось».
0: Первый раз в своей жизни пастухи оставили свои стада. Они пробирались через холмы, каменистые поля и только останавливались для того, чтобы передохнуть. Вскоре они достигли Вифлеема. В городе царила мертвая тишина и было так темно, как только может быть ночью. Но однако где-то далеко в темноте виднелся один крохотный огонек.
1: «Он должен быть там, где тот свет».
0: Пастухи поспешили вниз по улице и вошли в приоткрытую дверь. Они оказались в хлеву. Там не было ангелов. Вместо этого пастухи увидели коров и ослов, жующих сено. Холодный воздух проникал сквозь дверные щели и из-под грязного пола. Около одних яслей пастухи увидели мужчину. Молодая женщина отдыхала рядом. Она смотрела на младенца, лежащего в пеленках.
1: «Мы пришли увидеть Мессию»,
0: произнес один из пастухов, растерянно озираясь по сторонам. Ребенок плакал, животные жевали свою еду, но этой обстановке можно было дать объяснение –

0: пастухи рассказали историю, которая случилась на поле. Молодая женщина не имела ничего интересного рассказать им.
1: «Меня зовут Иосиф. Это моя жена Мария. Наш род происходит из Вифлеема. Но нас никто сейчас там не помнит. Я много лет работал в Галилее и имею там мастерскую. Мы пришли назад в Вифлеем, чтобы зарегистрировать свои имена в государственной переписи.
0: Мы прибыли сюда только вчера. Мы хотели найти место в гостинице, но для нас не нашлось там ни одной комнаты, потому что очень много знатных людей сейчас здесь. Они сказали, что мы можем переночевать в каком-нибудь хлеву. Младенец родился сегодня ночью. Вот он здесь, если вы хотите его видеть».
2: Пастухи смотрели на младенца. Они надеялись увидеть что-то необыкновенное, но он выглядел точно так, как любой другой ребенок. Тогда они вспомнили ангельскую песню. Уже на улице пастухи взглянули вверх и увидели слабый серый свет на востоке. Наступало утро. Скоро будут просыпаться люди. Что за историю расскажут им пастухи? Кто бы мог подумать, что они увидят Мессию в яслях? Пастухи первые узнали эту тайну. По дороге назад они рассказывали всем встречавшимся им людям, что родился Спаситель наш, Иисус. И люди удивлялись, разве это возможно, чтобы Спаситель родился в хлеву? «Да», — отвечали пастухи, и счастливые благодарили Бога.

И мы должны благодарить Бога за рождение Иисуса. Господь послал нам свой чудесный рождественский подарок – своего возлюбленного Сына. Он пришел. Да, Спаситель родился. Как долго благочестивые люди ожидали Его, и, наконец, Он пришел. Как мы счастливы теперь! Он хочет нам Себя самого подарить к празднику Рождества, если мы только этого желаем. Как наш Царь, Он хочет в наших сердцах господствовать и управлять нами. Хотим ли мы Его принять в наше сердце, чтобы праздновать Рождество с большой радостью? Ангел сказал: «Я возвещаю вам великую радость». Мы тоже хотим участвовать в радости Рождества Христова.

Ребята, наша передача подошла к концу. Ждите нас у ваших радиоприемников на следующей неделе, в этот же день и время, и на этой же волне. Наш адрес – передача «Живой родник». Почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Ирина Чернецкая. До новой встречи!

Однажды молодой человек пришел к Господу и сказал, что хочет служить Ему, хочет следовать за Ним. Без любви он, конечно, бы не пришел к Господу. Но когда Господь предъявил ему свои требования, что вот то и то нужно сделать, чтобы следовать за Господом, этот юноша отошел от Иисуса с печалью. Не всякий, кто любит Иисуса, будет иметь жизнь вечную, но тот, кто исполняет Его волю. А для того, чтобы понимать Слово Божье, нужно знать автора. Нужно быть знакомым с Господом. Нужно, чтобы Господь был спасителем вашим. Поэтому давайте делать шаг за шагом. Во-первых, примиритесь с Господом. Признайте Его своим спасителем. А во-вторых, углубитесь в Его святое Слово. Изучайте Его. И затем вы сами увидите, что с Иисусом жизнь будет прекрасной, и что не ваша любовь, но любовь Господа даст вам жизнь вечную. Да благословит вас в этом Господь!

0: Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Вдохновение – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Заветов. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, приветствуем вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. Посмотрим опять на третий член символа веры. Ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком. Мы обратили наше внимание, как Иисус Христос родился непорочным, воплотившись от Девы Марии. Сегодня посмотрим на троекратную причину непорочного зачатия и воплощения. Первое. Откровение. Предварительная причина воплощения. Бог во Христе, Бог-человек, дал двойное откровение. Только Сын Божий мог точно и авторитетно явить Отца, потому что Он только видел Его. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Иоанна 1:18. Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Матфея 11:27. Но как мог Сын явить грешникам невыразимую красоту и безграничную любовь, неизмеримую ценность Отца Небесного, если бы Он оставался в отчим чреве? Единственный ответ на запрос человека «Покажи мне Отца» можно получить в воплощении. Господь Иисус явил Отца этим единственным путем. Тем, кто видел Его, Он сказал, «Видевший Меня, видел Отца» Иоанна 14:9. Через воплощение Своего Сына Вечный Отец снизошел до уровня человеческого понимания. Поэтому Иисус Христос явил Отца языком, понятным человеку. В славной личности и чудном действии Сына Божия Бог явил Себя. Характер и поведение Христа открывали Его, Небесного Отца на небесах. Но Иисус Христос пришел не только явить Бога человеку, но явить человеку самого человека. По причине греха человек ослеп не только по отношению важности Бога, а также и к отношению незначительности самого себя. Но в человеке Христе Иисусе Бог явил человечеству Своего совершенного человека, Божьего идеала. В нем человек нашел не только, что он хотел найти в Боге, но также все, что Бог желал иметь в человеке. Кем Бога-человек был на земле, тем Бог желал, чтобы каждый человек был. В нем мы видим совершенную форму, кем в Божьем намерении человек должен был быть. Сравнивая его жизнь с жизнью человека, Христа Иисуса, каждый может увидеть глубину греха, падения человека, а также высоту святости, которой Христос может возвести человека. Двойное откровение в Бога-человеке о Боге, как Он есть, и о человеке, каким Он может быть, определенно является предварительной причиной воплощения. Если бы плотской человек не имел ничего больше, чем это откровение, то это откровение не было, не принесло бы ему никакой пользы. И как мог человеческий ослепленный ум уразуметь это? Его омраченное сердце принят это, и предупрежденная воля действовать на основании этого. И даже если бы он мог понять, принять и действовать на основании этого откровения Бога и самого себя, данного в Иисусе, куда бы оно его привело? Такое откровение не касается вопроса греха, разве только показывает, как низко пал человек. И это оставило бы грешника в большем сознании своего осуждения и с глубоким чувством отчаяния. Второе. Искупление – первостепенная причина воплощения. Откровение само по себе – недостаточная причина воплощения. Бог не явился во плоти, чтобы насмехаться над грешником, дав ему пример совершенной жизни, которой он не в силах подражать. Бога-человек – образец для подражания для святых, а не для грешников. Затем Иисус Христос не пришел представить учение, которое природный человек не мог бы исполнить. Он также не пришел на землю, чтобы сделать ее более удобным, подходящим местом для жизни грешника через социальные реформы, которые бы он произвел. Не пришел он также, чтобы основать новую религию, стать духовной главой другой секты, которая пошла бы дальше других религий, восстановление древнего творения и вознесение человеческой расы через последовательное развитие для высокого нравственного и духовного достижения. Иисус Христос всегда считал, что его миссия в отношении этого грешного мира определенна. Он был спасителем мира. Писание всегда говорит о воплощении в отношении греха и в отношении Божьей цели искупления. Поэтому третий член символа веры утверждает: ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком. Значит, искупление – первостепенная цель воплощения. Христос пришел спасти грешников, как вы и я. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Луки 19:10. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галатам 4 глава, 4 и 5 стихи. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. 1 Иоанна 3:5. Но как исполнение Божьей искупительной цели началось в воплощении? Какая часть или какую часть оно имеет в восстановлении человека в общении и благосклонности Бога? Мы сознаем, что последствие согрешения человека было двоякое. Во-первых, первый человек не мог исполнить первоначального Божьего назначения в его сотворении. Во-вторых, человек полностью развалил старый строй человечества, главой которого являлся Адам. Первый Адам оказался несостоятельным как человек и как представитель человека. Ради его греха единство человека с Богом, основанное через творение, было расторгнуто, и это единство нужно было восстановить. Посредством греха человек приобрел грешную природу и стал противником Бога. Человека нужно было искупить. Для совершения такого искупления, чтобы спасти человека, Бог должен основать совершенно новое объединение с человеческой расой. Это объединение должно произойти на основании родственной природы Бога и человека, чтобы Бог и человек могли найти полное удовлетворение и великое благословение в таком общении. Богу было невозможно позволить, а человек не мог наслаждаться таким объединением, так как человек имел греховную природу. Ибо чтобы человек мог радоваться в общении с Богом, он должен иметь природу, подобную Богу. Но как мог он стать участником божеского естества? И в этом проявилась мера Божьей благодати. Здесь Божья благодать в своей высоте снизошла к человеческой нужде. Для того, чтобы человек стал участником в божеском естестве, Бог сам стал участником в человеческом естестве. Для того, чтобы осудить грех во плоти, Бог послал Сына Своего в подобие греховной плоти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Римлянам 8.3. Участие Сына Божия в нашем естестве является воплощением. Да, Иисус Христос воплотился ради нас, людей, и ради нашего спасения. Третье. Примирение. Совершенная цель воплощения. Откровение Бога во Христе человеку и искупление Бога во Христе человека, несомненно, были предварительной и первостепенной целью воплощения. Но они еще не исчерпывают превосходящего богатства Божьей благодати в спасении и не завершают цели пришествия Его единородного Сына в мир. Грех ограбил обое, человека и расу, и естественный мир. Грех произвел хаос в космосе. Христос – Сын, Альфа, и Он – Омега. Он – цель и назначение всего в Божьем мире. Христос – первородный, им все стоит, и Он содержит все. И Божья вечная цель во Христе, Его Сыне, будет совершена в примирении всего на небе и земле. И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Колоссянам 1.20. Устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Ефесянам 1.10. Воплощение предназначено для спасения, для восстановления человека и примирения всего в Божьем мире. Посмотрим на четвертый член символа веры. Распятого же за нас при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенного. Кажется очень странным, что единственное человеческое имя встречается в символе веры. Это имя римского правителя, который согласился совершить ужаснейшее преступление в мире. Посмотрим, каким человеком был Пилат. Пилат был прокуратором Иудеи с 26 по 36 год по Рождестве Христа. Он не был правителем в полном римском значении этой должности, хотя он был вполне ответственный за администрацию Иудеи. Иудея была частью провинции Сирии, и Пилат был подчиненный правителю Сирии и ответственным пред ним за все, что он делал. Нет никакого сомнения, что Пилат проявил себя компетентным военным командиром и способным администратором, потому что его бы не избрали управлять и контролировать общеизвестной трудной местностью, как Иудея. Давайте посмотрим на его поведение во время осуждения Иисуса. Во время того суда Пилат был неизбежно ответственным за всякое принятое окончательное решение. Палестина была оккупированной страной, подчиненной римлянам. Римляне имели обычай позволять подчиненным странам в значительной степени управляться собою, пока они содержали мир и порядок, и пока налоги были уплачены. Поэтому Синедрион был еще действующим административным учреждением Иудеи. Но однако Синедрион не мог делать, он не мог вынести смертного приговора. Этот окончательный приговор был ответственностью правителя. И Пилат не мог, несмотря как он желал, поручить это решение никому другому. Евангелист Иоанн 19.12 говорит, что Пилат искал отпустить Иисуса. И это в одном кратком предложении суммирует отношение Пилата во время суда. Пилату Иисус казался совершенно необыкновенным преступником. Пилат знал человеческий род, и он отправлял римское правосудие многие годы, но он никогда не встречал никого подобного Иисусу. Он был изумлен, что Иисус не защищался. Он привык к дерзким преступникам, которые бойко защищали себя. Он привык к раболепным, объятым ужасом творения, просящих милости. Но он никогда не встречал спокойного, тихого, царственного лица, перед кем он чувствовал себя не судьею, а защитником. Он желал избежать этого суда. Он сказал иудеям, чтобы они сами судили его. Иоанна 18:31 и 19:6. Но Иисуса обвиняли в политическом восстании и ведении рассчитанного неспровержения правительства. Луки 23:2. И желал ли он или нет, он был принужден иметь дело с ним. Он никогда не сомневался в невинности Иисуса. Луки 23:4, 13, 16 и 20. Иоанна 19, с 4 по 6 стих. Этот человек мог претендовать, что он царь, но он не был таким царем, который был политической угрозой власти кесаря. Иоанна 18, 33 по 38 стих. Пилат прекрасно знал злые мотивы, с которыми евреи привели Иисуса к нему. Пилат никогда не достиг административного уровня, которого он достиг, если бы он не в состоянии был читать умы людей. Ему было тошно, когда он слышал еврейских вождей, уверяющих в своей заботливости о кесаре и провозглашавших, что кесар был единственным царем. Иоанна 19, с 12 по 15 стих. Он хорошо знал причину, почему евреи питали горькую ненависть к Риму. И он не заблуждался относительно значения таких уверений, верности и интереса. Он старался всяким способом спасти Иисуса от его обвинителей, ибо он защищал римское правосудие, и он его знал. Был обычай на Пасху отпускать узника по их избранию. Пилат предложил им отпустить Иисуса, но они избрали разбойника Вараву. Матфея 27, стихи 15 по 26. Он послал Иисуса к Ироду, потому что Иисус был галилеянином, и Ирод был царем Галилеи, хотя он зависел от Рима, но надеялся безуспешно, что Ирод за него сделает окончательное решение. Луки 23, 6 по 12 стих. Он искал также безуспешно обращение сердец еврейских вождей, представив им Иисуса, избитого, оскорбленного, окровавленного, но все спокойного и царственного. И сказал им Пилат: «Се человек, се царь ваш». Иоанна 19, 5 и 14. И другое тревожило и беспокоило Пилата. Его жена прислала ему весть, что во сне она была предупреждена, что Иисус был невинным. Матфея 27, 19. Страх, наполовину религиозный и наполовину суеверный, охватил его сердце, когда он услышал, что Иисус претендовал, что он Сын Божий. В своем сердце он знал, что он был в присутствии Божества. Иоанна 19, 7 и 8. И все же в конце Пилат вынес приговор против Иисуса и окончательную ответственность для распятия Иисуса нельзя снять с его плечей. Почему он так поступил? Так случилось, что Иосиф Флавий и Филон описали три случая из жизни Пилата как правителя Иудеи, и в них находим объяснение. Рано в своей службе Пилат перенес свою главную квартиру армии из Кесарии, которая была местом управления государства, в Иерусалим. Он передвинул свои войска в Иерусалим с их знаменами, хотя должен был сделать это под прикрытием тьмы. Эти знамена состояли из шестов, украшенных сверху фигурами какого-нибудь животного, под которыми на шестах было прикреплено несколько круглых металлических кружков с изображениями управляющих императоров. Конечно, римский император официально был богом. Знамена поэтому посчитались евреями как изображение, и присутствие их в святом городе было осквернением. Ни один управитель никогда не делал этого раньше. Депутация евреев пришла в Кесарию просить Пилата забрать эти богохульные знамена.
2: Он отказался. Евреи настаивали в своих просьбах. Он угрожал им немедленной смертью от руки его солдат. Евреи просили убить их, если он желает. Они иначе ничего не могли делать, как протестовать. Пилат был поражен, и знамена были забраны, ибо невозможно уничтожить весь народ. Иосифа Флавия, «Еврейские древности», книга 18, глава 3 и стихи 1 и 2. «Иудейские войны», вторая книга, 9 глава, 2 по 4 стих. Вторым случаем была причина, когда он повесил в своем дворце позолоченные щиты с именами римских богов. Они также представляли изображение для еврейского глаза. Опять они протестовали. В этом случае свой протест они должны понести до самого императора Тиверия. Тиверий стал на их сторону и повелел Пилату удалить щиты. Филон ад Каиум 38. Пилат создавал себе опасную славу, ибо Рим не забыл право своих провинций. Третий случай произошел, когда Пилат придумал достохвальный проект доставления новое и лучшее снабжение воды в Иерусалим. Этот проект он предложил совершить на средства, взятые из казны храма. Народ сильно возмутился, протест был жестоко подавлен. Иосифа Флавия, «Иудейские войны», вторая книга, 9 глава, 4 стих. В Евангелии от Луки, 13 глава, в первом стихе читаем. «О галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». Это, вероятно, еще один случай, в котором видна жестокость Пилата, которая превзошла все благоразумные пределы. «Если ты не накажешь Иисуса, — говорили еврейские вожди, — ты не друг кесарю» — Иоанна 19:12. Они грозили, что сообщат императору Тиверию, а Пилат боялся такого доноса. Если такой донос достиг императора, разжалование не миновало бы его. Простым фактом было то, что прошлое Пилата дало еврейским вождям возможность вымогать от него, чего они желали.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес! Ведь Он воистину воскрес!

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания на 28 июня записано в книге Откровений в 4 главе в 1 стихе. Там есть такие слова: «Дверь открыта на небе». Вспомните, что Иоанн томился на одиноком суровом скалистом острове Патмос за Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа. Но именно ему, в таком окружении, разлученному со всеми любимыми в Ефесе, лишенному возможности общаться с церковью, осужденному жить среди чуждых по духу узников, были посланы эти видения. Для него тоже была открыта дверь. Мы помним Иакова, убегавшего от отчего дома, который прилег отдохнуть в пустынном месте и во сне увидел лестницу, соединяющую небо с землей, и наверху стоял Бог. Не им одним, но и многим другим открывались двери на небо.

научиться все почитать за сор ради познания Иисуса Христа. Когда же Бог для нас становится всем во всем, когда мы живем, движемся и существуем ради Него, тогда и для нас будет открыта дверь на небо. «Люби того, кого омыла слезами грешная жена, она в нем небо возлюбила, люби и веруй, как она. Любя, люби его веления, любовь в любимом вся живет, ему все чувства, все хотенья, ему все силы отдает. И он вселюбящий от века, чего он хочет от тебя, чтоб ты и брата человека любил бы, небо возлюбя. Любовь кратка, негорделива, любовь бесхитростна, проста, любовь доверчива, правдива, самоотвержена, чиста. Любовь все терпит, все прощает, все покрывает, все несет, не мыслит зла, не осуждает и никогда не устает».

Библейское вещание BBN. Теплый очаг для души в холодный зимний день. После 40-дневного поста Иисус ослаб и захотел есть. Помните эту историю. Впереди его ожидал крест, а изменить все было очень легко. Стоило лишь послушать дьявола, который сказал ему, мы читаем слова в Луки, 4 главе, 7 стихом, «Если ты поклонишься мне, то все будет твое». Идеальная возможность избавиться и от голода, и от мук распятия. Но Иисус эту возможность отверг и показал нам, насколько важно рассматривать некоторые ситуации не как благоприятные возможности, а как искушения, которым нужно противостоять. Так что выбор за нами. Помните это.

0: Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес! Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

Напомню, что в прошлый раз мы начали беседу о страдании. Тогда мы отметили, что человеку, пребывающему в муках, человеку, который переживает великое горе, очень непросто понять передачу о страдании. Настоящее страдание таково, что зачастую оно парализует весь наш разум, нашу душу. В страдании трудно быть философом или богословом. Когда горе давит на нас всей своей тяжестью, мы не можем говорить о его преобразующей силе. Но, как известно, в горькую минуту верующие находят духовное утешение, читая Священное Писание, Слово Божие. И в прошлый раз мы обратились к Псалму 30. Тогда мы сказали, что он был написан человеком страждущим. Вот послушайте, что говорит псалмопевец. «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя, истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих силы моя, и кости мои иссохли». Но несмотря на все эти жизненные невзгоды, псалмопевец провозглашает о своей верности Господу. Он говорит: «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя». Чтобы осознать сказанное псалмопевцем, мы обратились к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу, претерпевшему страданий более кого-либо. Как мы заметили, будучи Бога-человеком, Христос узрел страдания с точки зрения человеческой и божеской. В прошлой беседе мы говорили о том, как Господь явился двум своим ученикам, шедшим в селение неподалеку от Иерусалима. Ученики не узнали Иисуса, и, как мы читаем в Евангелии от Луки, Он обратился к ним со словами: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Ветхий Завет свидетельствует, что Иисус пострадал за человеческий грех. Когда страдания входят в нашу жизнь, и мы задаемся вопросом о его причинах, то в ответ раздаются слова, которые не очень-то нам нравятся. Оказывается, всему виною человеческий грех. Именно он несет болезни, боль, слезы, смерть. Почему страдают дети? Отчего для многих из нас беда не приходит одна? Говорить об этом непросто, однако молчать еще хуже. Все это случается из-за грехопадения человеческого рода, грехопадения, которое коснулось всего. Здесь важно также помнить, что грех вошел в этот мир через нас и по нашему желанию. Если вы хотите узнать, как это случилось, то загляните в 3 главу книги «Бытие». Неизбежное проклятие греха пало на каждого из нас в результате грехопадения Адама и Евы. Господь Бог послал единородного Сына Своего, чтобы избавить нас от рабства греха. Иисус Сам сказал, что Ему надлежало пострадать, и что в страдании этом было особое предназначение. Говоря с двумя учениками, Иисус на основе Священного Писания изъяснил им необходимость своих крестных мук. Господь показал им, что его страдание не было случайностью, не было злым роком судьбы. Он также явил, что было написано о его страдании уже в Ветхом Завете.

помним, что, пребывая в страшных муках на кресте, Господь обратился к своему небесному Отцу со словами: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Христово страдание было подобно нашему, и его вопрошение вторило вопросу, которым столь часто задаются страждущие души. Однако путники говорили со Христом воскресшим, со Христом победившим. Ничего более не туманило его взор. Он видел, что каждое событие его земной жизни, каждый его шаг ко кресту был частью Божьего, совершенного плана спасения. Иисус Христос ведал, что в его страдании не было абсолютно ничего лишнего, ничего бесцельного. Во всем была определенная цель, определенное предназначение. Он мог и не видеть этого предназначения на каждом этапе своего страдания, но воскреснув, он явил своим ученикам, что ему воистину надлежало пострадать. Он должен был принять страдание Божие, чтобы исполнить поручение своего небесного Отца. Иисус претерпел неимоверные мучения, чтобы уплатить за грехи наши. Вспомним, как Иоанн Креститель однажды приветствовал Господа восклицанием: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». В страдании Христовом было особое предназначение. То же самое мы можем сказать и о страданиях верующих во Христа. Псалмопевец написал в Псалме 30: «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохла от горести око мое, душа моя и утроба моя, истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли». Но несмотря на все эти тяжкие жизненные невзгоды, псалмопевец провозглашает о своей верности Господу. Он говорит: «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя». На чем же зиждилось это удивительное упование благого псалмопевца? Псалмопевец знал, что в жизни верующих в Бога не бывает случайностей, но что за всем скрывается святое провидение Божье. Он знал, что ничто не отлучит его от любви Божьей. Так и мы, сегодняшние, современные верующие, знаем, что за каждым событием нашей земной жизни воля Божия. Христу надлежало пострадать. Для этого была причина. В страданиях Христовых скрывалось особое предназначение, особая цель. Его страдания были вызваны нашим грехом. Он страдал, чтобы заплатить за людской грех и чтобы спасти народ свой, и также для того, чтобы войти во славу Божию. Повторим еще раз риторическое вопрошение Христова, с которым он обратился к двум ученикам: не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Став человеком и взяв на себя грехи наши, Господь Иисус Христос мог быть вновь вославлен Своею славою, лишь претерпев страдания.

0: Слово Божие учит нас, что для верующих во Христа страдания также являются тернистую тропою ко славе Божьей. Обратите внимание, что речь здесь идет не о какой-то человеческой славе, горделивой, пустой и недолговечной, но о великой богоугодной славе. Даже в самую трудную минуту на этой земле Иисус Христос ведал, что в конце концов Его ожидала такая вот слава, даруемая Богом Отцом Небесным. Как мы читаем в Новом Завете, Христос, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. То есть Он воссел рядом с Богом Отцом по правую руку. Слово Божие заповедует, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Даже в самую трудную минуту Иисус помнил об этой славе. И когда мы веруем во Христа, мы знаем, что каждый день приближает нас к этой славе. Святой апостол Павел писал об этом в послании к римлянам. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Вы уловили эту мудрость, сказанную святым апостолом Павлом? Он понимал, что страдание земное временно, но слава, которая открывается нам в Господе на небесах, она вечна, и страдание не в состоянии сравниться с этой славою. Великое таинство страдания как раз и заключается в том, что Господь Бог готовит нас через Него ко славе. Мы, верующие люди, знаем, что в жизни нашей не бывает случайностей, что каждое событие готовит нас ко славе, уготованной нам самим Господом Богом. Еще не уверовавшим в Господа и Спасителя Иисуса Христа, страдания, как и вся жизнь, кажутся бессмысленными, но нам, людям верующим, страдания представляются в ином свете. Разумеется, нам многое еще непонятно, но мы знаем, что в страдании есть особое предназначение. Боли готовят нас ко славе, и что бы ни случилось с нами, мы вторим псалмопевцу. «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог, как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя». Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес. Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Помните, дорогие друзья, когда в Слове Божьем говорится о рождении нашего Господа и Спасителя, и говорится о матери Его, которая родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, это мы читаем в Евангелии от Луки во второй главе. Дальше сказано: «потому что не было им места в гостинице». Чем является наше сердце? Гостиницей или домом, горницей, приготовленной для Господа? Давайте впустим Его в нашу жизнь не просто гостем, но хозяином, чтобы Он завладел всем нашим естеством. И тогда мы увидим, как жизнь изменится, и не только наша, но и жизнь тех, кто вокруг нас, мы сможем и других привести ко Христу. Еще раз спросим себя: есть ли место Иисусу?

всегда бесполезно, напрасно. Человек ни зерно, ни цветок, ни сиреневый куст, и не плоть он и кров, и не только он кости и кожа. Сам творец из своих животворных

И тужить, чтоб дохнул он, не в силах никто победить. Не над нею победу трубит торжеству.

0: ней сокрыто Творцом навсегда воскресенья сила. Если нет воскресенья, тогда не должно быть весны. Ни травы молодой, ни подснежников нежных, прекрасных. Но Христос наш воскрес, нашей жизни спаситель и автор. И воистину Бог наш живой, и мы все будем жить. И воистину Бог наш живой, и мы все будем жить.
1: В эфире праздничные программы библейского радио BBN, которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес!
2: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в библейском институте BBN www.bbnbi.org.

0: «Завтра наступает сегодня». Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов и чья-то премудрость. «Завтра наступает сегодня» — это программа для всех и каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает уже сегодня.
1: Где взять сил на сегодня и веры на завтра?
2: По этому поводу у меня есть одна история.
1: Любопытно послушать.
2: Во время Корейской войны одна журналистка завоевала популярность, освещая в новостях самые важные сражения. Корея не была в то время приятным местом, и особенно для женщины. Часто термометр показывал температуру 42 градуса по Цельсию. Однажды она наблюдала, как солдаты поглощали положенную им порцию хлеба и бобов. Она увидела сержанта со взъерошенными волосами, который ел финкой. Она подошла к нему и спросила: «Если бы я была Богом, то что пожелали вы больше всего?» Сержант пристально посмотрел на нее своими спокойными, голубыми глазами и тихо, но уверенно сказал: «Подарите мне завтрашний день». Только одна личность знает, как может быть плохо человеку в мире. Это Христос. И я верю, что Он хотел преподать нам два урока. Первый – это как жить сегодня. А второй – это доверять Богу, чтобы Он оказал нам милость завтра. Иисус говорил: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам».
1: Поверьте, если Бог руководит нашей жизнью, у нас есть шанс стать лучшей женой или мужем, лучшим мужчиной или женщиной. Бог наполнит жизнь одинокого.
2: Будущее неопределенно, но когда Христос входит в нашу жизнь, вы знаете, кто ею управляет и кто обеспечивает ваш завтрашний день.
1: А в качестве ободрения я хочу привести слова из книги пророка Исаии, которая записана в конце 41 главы. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим».
2: Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, посекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
0: А мы прощаемся с вами. Будем рады ответить на каждое письмо. Наш адрес 420-111, город Казань, АЯ 555. 420-111, город Казань, АЯ 555. И до новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Мой дорогой друг, ты слушаешь библейское вещание BBN, радио, через которое сам Господь говорит к твоему сердцу. Подними свои крылья веры, будешь счастлив, поверь, без меры. Кто хоть раз эти крылья имел, их терять никогда не хотел. Но для хищника нет границы, не щадит крыльев слабой птицы, как с несчастной печально бывает, коль она хоть чуть-чуть зазевает. Коль нет крыльев и нет уж веры, нет уж жизни и тьма без меры. Оборвет хищник крылья птицы, ей придется с жизнью проститься. Береги эти крылья веры, будешь счастлив, поверь, без меры. Крылья эти несут нас к Богу, береги к небесам дорогу.

0: Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире библейский час BBN. В этом часе вы услышите уроки, которые мы предлагаем вашему вниманию в библейском институте BBN. Сегодня мы начинаем изучение нового курса, который называется «Доктрина о спасении», преподаватель Лейман Штраус. Этот курс состоит из 5 уроков, в которых преподаватель разъясняет студентам основные библейские термины, связанные с доктриной о спасении. Знакомство с ними позволит вам еще больше ценить свое спасение в Иисусе Христе. Итак, первый урок курса «Доктрина о спасении».
1: Мы начинаем изучать доктрину о спасении по курсу доктора Леймана Штрауса. Доктор Штраус был преподавателем, пастором и благовестником. Он также часто выступал на конференциях. Этот курс переведен на русский язык для Библейского института BBN. В серии 5 лекций профессор Штраус разбирает ключевые слова Библии, связанные с доктриной о спасении. Знание этой доктрины поможет вам еще больше дорожить тем спасением, которое Христос дарует верующим в Него. Основная тема наших занятий – спасение. На мой взгляд, одни из наиболее обыденных и широко употребляемых слов среди христиан – это наречие «спасенный», а также существительные «спасение» или «спаситель». Очень часто можно услышать обиходные выражения «Она спасена? Он уже спасен?» Однако немногие понимают, что такое спасение. Это плохо понимаемое слово из христианского словаря. Что же такое спасение? Представьте, что вам дали лист бумаги и попросили написать на нем библейское определение спасения. Как его получить? Как им пользоваться, когда получим? Итак, доктрина о спасении. В 1927 году я получил первую Библию. Не увидев радости по поводу такого подарка, человек, который привел меня ко Христу, сказал: «Когда ты узнаешь автора этой книги, то научишься ценить его послание». И он был прав. Мы начинаем ценить Божие послание только когда узнаем Бога спасения. А только Бог может спасать. Никто другой не может приложить ничего к спасению. Поэтому, чтобы понять великую доктрину о спасении из его книги, необходимо прежде знать автора. В начале беседы мне бы хотелось прочитать один стих. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Душевный человек, неспасенный человек, не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно». Если вы не спасены, вы могли слышать слово «спасение» или даже петь о Спасителе, и наверняка слышали слово «спасенный», но если вы не знаете автора, то вы ничего не знаете о библейском учении о спасении. Великая доктрина о спасении связана со многими ключевыми словами. Много лет назад доктор Гарри Айронсайд написал маленькую книгу. Тогда она называлась «Карманной книгой». Ее можно было купить за 28 центов. А сейчас она стоит $6. Я приобрел ее много лет назад за 28 центов. Называется она «Ключевые слова Евангелия». Недавно доктор Уоррен Уирсби, прочитав книгу доктора Айронсайда, написал похожий труд под названием «Великие слова спасения». Мне нравится название книги брата Уирсби, хотя в книге доктора Айронсайда есть все мясо, которого нет у других авторов. Я назову некоторые ключевые слова, связанные со спасением. Они крайне важны для понимания доктрины спасения. Мы начнем со слова «избрание». Его нельзя отделить от слова «спасение». Если вы не знаете доктрину об избрании, вы не будете знать и доктрину о спасении. Но это только одно из многих ключевых слов. Другое слово – умилостивление. Вы понимаете, что такое умилостивление? Оно неразделимо связано с доктриной о спасении. Если я не знаю значения этого термина, то как минимум не понимаю библейской доктрины о спасении. Есть замечательное слово – возрождение. Тоже связанное со спасением. Другое ключевое слово, связанное с доктриной о спасении – оправдание. Еще одно слово – освящение. Если вы не знаете значения этого слова, то не поймете доктрину о спасении. Предопределение также неразрывно связано с доктриной о спасении. В библейском институте или библейской семинарии добрая часть семестра уделяется предмету под названием сотериология. Доктрина о спасении происходит от греческого слова «сотерия», что значит «спасение». Сотериология – доктрина о спасении. Мы посвящаем большую часть семестра изучению спасения, потому что все эти ключевые слова неразрывно связаны с данной доктриной. В нашей семинаре есть также курс по христологии или доктрине о Христе, пневматологии или доктрине о Святом Духе, экклезиологии или доктрине о Церкви и эсхатологии или доктрине о будущем. Итак, сотериология – доктрина о спасении. Каково же значение этого слова? Это слово буквально означает «спасать» или «избавлять». Латинское слово «salvus», что значит «избавлять», «спасать». Речь может идти о спасении утопающего корабля с его грузом или спасении горящего дома. Пожарник может прийти к выводу, что спасти что-либо нет никакой возможности, поэтому лучше всего позволить дому сгореть дотла. Итак, значение слова попросту «спасать», «избавлять». Я хочу показать вам, как оно используется, и мы двинемся дальше. Давайте вернемся к книге «Исход» и откроем 14 главу. «Исход», 14 глава, стих 13. «Дети Израилевы были в рабстве в Египте, но Моисей сказал народу: „Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне. Бог избавит вас, Он спасет вас из этой ситуации“». Теперь спуститесь к 30 стиху. «И избавил Господь в день тот израильтян от рук египтян». Это лишь небольшие намеки на значение слова «спасение». Спасти, избавить. Другой пример находится в книге Нового Завета, кстати, в такой же главе и в таком же стихе. Но в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, 14 глава, 30 стих. В этой главе Петр шел по воде с подачи Господа, но, отвернувшись от Господа и видя сильный ветер, испугался и, начав тонуть, прокричал самую короткую молитву в Библии. Три слова. «Господи, спаси меня! Избавь меня! Я погибаю!» Говоря о доктрине спасения, мы не говорим об избавлении народа от уничтожения или корабля от крушения или дома от пожара, но мы говорим о духовном избавлении, о спасении от греха. Чтобы спастись, чтобы избавиться от него до перехода в вечность, прежде чем будет слишком поздно. Зная эту ситуацию, мы рассмотрим духовное и вечное спасение от вины и наказания за грех. Для нас, верующих, спасение – это продолжительные действия. У спасения человека есть начальная точка отсчета. У меня она отмечена 15 декабря 1927 годом. В тот день я был спасен. Я был избавлен от вины и наказания за мои грехи, за все грехи. Но это было только начало. Мое спасение продолжается. У него есть начало, но год за годом Бог учит меня тому, как быть спасенным от греховных дел. Однако я никогда не достигну совершенства в этой жизни. Тем не менее, настанет день, когда мое спасение завершится. Тогда я буду спасен, избавлен от возможности совершить грех. Я никогда больше не буду искушаем. С точки зрения человека, спасение – это процесс. Однако с точки зрения Бога, спасение уже завершено. Это действие было завершено прежде, чем вы или я родились на свет. Прежде создания мира, ваше и мое спасение было спланировано, увековечено и будет, наконец, завершено. Бог все это разработал. Для меня спасение – длящееся действие, но для Бога этот труд завершился прежде создания мира. Мы приступим к изучению одного из ключевых слов. Я решил начать с избрания. Откройте, пожалуйста, первую главу послания Ефесянам, 4 стих. Прежде чем мы рассмотрим первое ключевое слово, имеющее отношение к спасению, я отмечу, что это одно из наиболее трудных и неправильно понимаемых слов. Столько путаницы. Христианский мир, по сути, разделен на два лагеря из-за одного слова – избрание. Очень противоречивое и неправильно понимаемое слово. Поэтому я хочу дать вам четыре принципа для изучения избрания. Во-первых, Библия не дает ответов на все наши интеллектуальные и богословские вопросы. Есть вещи, которые знает Бог, но которые Он не поместил в Библию. Следовательно, есть вопросы, которые ни вы, ни я никогда не постигнем. Это те вопросы, по которым Библия не удовлетворяет нашу любознательность. Запишите это как первый принцип. И никакая попытка строить догадки или домыслы сверх того, что написано Богом, не принесет пользы. Я не говорю о том, что не следует думать. Бог дал нам разум и интеллект, чтобы ими пользоваться. Но я никогда не рассуждаю и не строю догадок сверх того, что написано в Слове Божьем. Бог знает больше, чем я. Первый принцип. Библия не дает ответов на все наши интеллектуальные или богословские вопросы. Принцип второй. Бог целиком и полностью свят и праведен во всем, что Он делает. Независимо от того, понимаете вы Его или нет. Независимо от того, понимаю я Его или нет. Бог совершенно свят и всегда прав во всем, что Он делает. Другое дело, что я не всегда могу Его понять. Это основополагающий принцип. Если я не знаю Бога, то запутаюсь в этой доктрине. Однако, зная, что Бог открыл этому миру не все, что Он бесконечен в своем знании и не рассказал мне всего, я решил, независимо от того, понимаю я Его или нет, покоиться в Его совершенной святости и праведности. Позвольте привести простой пример, а потом мы обратимся к Писанию. В 18 главе книги Бытия Бог взял Авраама в свой совет и сказал, что собирается разрушить два города – Содом и Гоморру. Это смутило Авраама, потому что там жили его родственники. И он знал, что его родственники невиновны в тех грехах, за которые Бог решил разрушить города – гомосексуализм и лесбиянство. Содом и Гоморра были на тот момент рассадником этих грехов. Поэтому Бог сказал Аврааму: «Я разрушу эти города». Это потрясло Авраама. У него же там родственники, они не гомосексуалисты. И Авраам начинает молиться одной из величайших посреднических молитв Ветхого Завета. Он умоляет Бога: «Господи, если там найдется 50 праведников, 40, 30, 20, 10, не разрушай город». Во время этой посреднической молитвы Бог открывает великую истину, которая записана в 25 стихе 18 главы. Это риторический вопрос, ответ на который уже известен и понимается всеми. Вот он. «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Когда Авраам познал Бога, познал, что Бог всегда поступает правильно, Бог совершенно свят во всем, он успокоился. Он не мог понять, почему Бог хочет разрушить города, где живут невинные люди, но знал, что Бог свят и прав, и потому успокоился. О, возлюбленные, знать Бога Библии, какая тайна! Большинство споров и непониманий смолкли бы, если бы мы только доверяли Богу Библии. Итак, второй принцип. Бог совершенно свят и праведен во всем, что Он делает, независимо от того, понимаем мы с вами это или нет. Есть текст Писания, на который нужно обратить внимание. Откройте 144-й Псалом, стих 17. «Праведен Господь в каких путях? Во всех путях своих. И благ в каких делах? Во всех делах своих». Никогда не забывайте этого текста. Когда вы удивляетесь, почему не можете понять какие-то библейские тексты, помните, что Бог праведен во всех своих путях и свят во всех своих делах. Познайте автора, и у вас не будет проблем. Еще один знакомый текст, который многие христиане заучивают наизусть, это Исаия 55 глава 8 стих. Давайте применим его к нашей теме. Бог говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Бог совершенно свят и праведен во всем, что Он делает. Независимо от того, понимаем мы с вами это или нет. Доверяйте тексту. Просто доверяйте тому, что говорит Библия. Вы можете полагаться на ее слова. Это избавит вас от многих непониманий. Третий принцип гласит следующее. Весь объем нашего знания ограничен тем, что Бог решает открыть нам. Бог знает больше, чем написано в Библии. Он всезнающий. Он знает все прежде, чем что-либо происходит. И познание Бога помогает мне доверять тому, что я читаю в Библии. Я хочу показать вам еще один текст, который устраняет человеческие догадки и человеческие измышления о доктрине об избрании. Откройте, пожалуйста, книгу Второзакония, 29 главу. В 29 главе найдете такой же стих, 29. Последний стих в этой главе. Он гласит следующее. «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое – нам и сыновьям нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона этого». Но есть сокрытые, которые Господь не открыл. Поэтому я не собираюсь логически обосновывать или строить догадки о том, чего Бог не обсуждает. Мы слишком часто этим занимаемся, и это разделяет Божьих детей. Четвертый принцип говорит, работа, зависящая от Божьей благодати, никоим образом не может вовлекать никакие дела человека. Благодать и дела невозможно совместить, чтобы дать основание тому, что делает Бог. Повторить? Благодать Бога и дела человека невозможно совместить, чтобы дать основание тому, что делает Бог. Бог делает, что пожелает, когда пожелает, где пожелает, используя кого Он пожелает. И Бог всегда прав. Я могу не понимать Божьих путей, и не всегда я их понимаю, но я попросту доверяю Слову. Когда мы будем изучать доктрину избрания, помните, пожалуйста, об этих четырех принципах. Прежде чем начать рассматривать слово «избрание», нужно отметить, что это не предопределение. Этимология этих слов разная. Избрание – это не предопределение, а предопределение – не избрание. Они связаны. Оба ключевых слова связаны с доктриной спасения, но они не тождественны. Их нельзя отождествить. Они имеют разные значения. Мы не изучаем предопределение, но будем позже, если Бог позволит. Слово «избирать» и «избрание» как в Ветхом, так и в Новом Заветах можно перевести как «выбирать», «отбирать», «избирать». Сказать, что Бог избирает, значит попросту сказать, что Бог делает выбор. Он может выбрать неодушевленный предмет, например, скалу, из которой потекла питьевая вода для израильтян. Бог сделал выбор. Иногда Он выбирает или отбирает людей. Это избрание. Слово «избирать» означает «выбирать», отбирать. Таким образом, определение избрания таково. Избрание – это суверенное действие Бога, посредством которого Он выбирает, отбирает, избирает определенные части своего творения. Ими могут быть неодушевленные предметы или люди. Но избрание всегда производится для конкретных целей. Что такое избрание? Это суверенное действие Бога, посредством которого Он выбирает, отбирает, избирает кого-либо или что-либо, но всегда для конкретной цели. Выбор Бога никогда не бывает плохим. Всякий раз Бог делает выбор для достижения своих целей. То обстоятельство, что Бог делает выбор и имеет на это право, является неотъемлемым атрибутом верховной власти Творца, верховной власти Бога. Он сотворил вселенную и управляет ею. У него есть право делать любой выбор, какой ему за благо рассудится. Если Бог захочет использовать вещь или человека для своих целей, Он прав. Бог избрал ослицу, чтобы она заговорила понятным человеку языком. Это никого не должно удивлять. Бог так решил, и у него была на это определенная цель. Задумайтесь вот о чем. Без Божьих целей большинство событий в жизни человека были бы слепым случаем. Мы бы шагали вслепую. Если бы Бог ничего не избирал, что бы вы знали о будущем? Когда я учился в институте на занятиях по философии, нам задавали прочитать книгу о разных философах, которыми люди руководствовались в жизни. В книге было 10 глав, каждая из них посвящена одному из философов, начиная с Платона, Аристотеля, Декарта, Спинозы и до современных. Нам нужно было прочесть книгу и написать реферат о том, что мы из нее вынесли. Читая эти 10 глав у разных философов, я отметил, что они были озабочены тремя вопросами. Во-первых, происхождением человека. Во времена древних философов не было телескопов, никакого оборудования, как сегодня. Их называли философами периода кресел. потому что они сидели и размышляли о тайнах жизни. Вечером они вглядывались в широкое Божие пространство, во Вселенную, и первый вопрос, которым они задавались, касался происхождения человека. «Как я попал сюда?» Затем они размышляли о другой важной проблеме. «Для чего все это?» Времена года сменяют друг друга, люди живут и умирают. С какой целью? И третий вопрос, который занимал философов, это наше предназначение. Как все это закончится? В своем поиске они задавали правильные вопросы, однако не обращались к писаниям, где могли бы найти ответы. Можете себе представить, что мы бы не знали о своем происхождении и не знали, для чего мы живем, не знали, куда идем? Труднейшая ситуация. Но благодарность Богу за то, что Он делает выбор. Я не иду вслепую, мой друг. Я знаю, откуда я пришел, что я здесь делаю и куда иду. Только лишь потому, что Бог принимает определенные решения. Без Его выбора я бы задавался вопросом, чем все это кончится? Откройте, пожалуйста, 105-й Псалом. Я прочту пару стихов, начиная с 21-го. Псалмопевец описывает историю Израиля. «Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Красного моря, и хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал перед ним». Его избранный. Бог избрал его, Бог избрал Моисея. Это классическая и простая иллюстрация Божьего выбора. Кто-то спросит, почему Бог выбрал Моисея? Это не ваше и не мое дело. Если я знаю Бога, то не стану задавать подобных вопросов. Бог совершенен в своей святости и прав в любом решении. Бог заключил завет с человеком по имени Авраам, первым упомянутым евреем. Люди спрашивают, ну почему Бог выбрал Авраама? Вы не станете задавать подобных вопросов, если знаете библейского Бога. Бог обладает возможностью выбирать, Бог избирает, и Он всегда прав, потому что Он свят и прав во всем. Еще одна иллюстрация из Ветхого Завета. Откройте, пожалуйста, 88-й Псалом, 35-й стих. «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною». Почему Бог позволил Давиду процветать? Почему Он выбрал человека, который переспал с женщиной, не бывшей ему женой, от которого она забеременела, и который сознательно организовал убийство ее мужа, чтобы выставить себя невинным? Почему Бог выбрал Давида? Я не строю догадок и не обсуждаю. Я знаю лишь то, что Бог выбирает, и в силу своей святости и праведности Бог всегда прав. Но если вас смущает, что Бог избрал идолопоклонника Авраама и безнравственного грешника Давида, лучше сядьте и в тишине подумайте о том, почему Он избрал вас. Бог делает выбор, который определяется только лишь Его благодатью и не связан ни с какими делами или усилиями людей. Бог заключает завет, и Он не нарушает его. Давайте обратимся к Новому Завету. Первая глава послания Ефесянам. Павел пишет письмо по местной церкви, уроки которого применимы ко всему телу Христову, верующим истинной церкви Господа. Я читаю с первого стиха. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым или отделенным и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Обратите внимание на третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Я остановлюсь здесь. Братья и сестры во Христе, третий стих первой главы послания к Ефесянам применим к вам и ко мне. Мы имеем все духовные благословения в небесах. Хотите поразмыслить об этом? И спросить, как Бог этого достиг? Вот они мы, счастливые христиане с вечной жизнью, а миллионы людей во внешнем мире не знают ничего о Боге и о Христе. Многие потому, что не хотят, другие потому, что никогда не слышали. Как все это произошло? Почему мы здесь сегодня? Стих 4. Так как? Этот союз указывает на связь 4 стиха с 3. Мы получили все духовные благословения, и никто из нас их не заслуживает. Все они даны по благодати. Дела людей не имеют к ним никакого отношения. Как все это началось? Возможно, вас удивит, как и почему все началось. Стих 4. «Так как Он избрал нас, выбрал нас, отобрал нас во Христе, когда? Прежде создания мира». Кто-нибудь из присутствующих здесь может сказать мне, на каком основании Бог избрал нас? Хотите попробовать ответить? На каком основании Бог избрал нас прежде основания мира? Нет другого основания, помимо Его суверенной воли, которая никоим образом не зависела от наших дел. Нас не было рядом с Богом до основания мира. В первом послании Петра, 1 глава, 2 стих, говорится, что мы избраны по предведению, то есть предузнанию, по предведению Бога, преосвящение от Духа. Мы избраны по предузнанию Бога. Позвольте задать вам другой вопрос. Что такого Бог предузнал, чтобы заставил Его избрать нас? Я не знаю. Библия не отвечает на этот вопрос. Я не строю догадок и не спорю. Он знает все. Но в первом послании Петра, 1 главе, 2 стихом, конкретно сказано: «избранные по предведению Бога». Бог знал все. Писание не сообщает нам всего. И в этом случае я не строю догадок. Я многого не знаю о Библии, но, возлюбленные, я все равно верю тому, что здесь написано. Бог делает выбор. Почему? Почему Он избрал Авраама? Почему Он избрал Давида? Почему Он предпочел Иакова и Исаву? Иакова я возлюбил, а Исаву возненавидел. Бог во всем свят и всегда прав. Я не буду строить догадок и не буду пытаться дать логическое объяснение. Я не позволю разуму смущаться спорами. Я просто приму то, что написано в Слове. Почему Бог делает выбор? Откройте, пожалуйста, первое послание Коринфянам, 1 глава, 26 стих. Каким был мой вопрос? Почему Бог делает выбор? Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных и немного благородных. Но Бог избрал, выбрал, отобрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Почему Бог делает выбор? 29 стих дает ответ. Вы готовы? Читаем. «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Почему Бог избирает? Чтобы Он, вечный Бог, Создатель и Поддерживатель всей земли, получил всю славу. Почему Он избрал нас прежде основания земли? Ефесянам 1:4 написано, чтобы мы были святы, и это прославляет Бога. Почему Бог выбирает? Здесь все написано. Все очень просто. Не нужно заканчивать 8 классов, чтобы понять, что Бог должен быть прославлен. Мы избранные, и у Бога есть цель, чтобы мы были святы. У меня нет времени, чтобы вдаваться в подробности, как мне бы хотелось, но я хочу сказать одну важную мысль. Избрание – это основание вашей уверенности в вечном спасении. Это гарантия того, что ни один возрожденный верующий не окажется в аду. Это написано в Библии. Почему? Потому что Бог делал выбор, а Божий выбор основан на святости и праведности Бога. Откройте 8 главу послания к римлянам. Я хочу прочитать, начиная с 33 стиха. «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их». Оправдание – это суверенное действие Бога, посредством которого Он провозглашает праведным всякого человека, приходящего к Нему через веру в Христа. Может ли Бог взять свое слово назад? Кто будет обвинять избранных Божиих, избранных, которых Он выбрал и отобрал? Кто осуждает? Христос Иисус умер но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Кто? Что? Прочтите список Божьи избранники. А избрание – это основание для уверенности верующего в спасение. В то же время у Божьих избранников есть некоторые отличительные признаки. У меня последний вопрос. Я знаю, о чем вы думаете. Возможно, я сформулирую вопрос несколько иначе. Но я знаю, о чем думают практически все сидящие здесь. Как мне узнать, что человек, которому я благовествую, один из избранных? Но давайте будем честны. Я знаю, что этот вопрос возникает у большинства из вас. Как мне узнать, что человек, которому я благовествую, один из Божьих избранников? Видите ли, дорогие друзья, не только Бог может делать выбор, но и мы с вами. Мы созданы по образу и подобию Божию. И когда Адам согрешил, у него не были отняты три основные составляющие личности – интеллект, использование разума, эмоции, выражение сердца и воля, способность принимать решения. Бог создал нас с возможностью делать выбор. Иоанна 3 глава 18 стих гласит следующее. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Почему? «Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Это ваш выбор. Бог не отнимал у нас с вами способность делать выбор. Все же, как мне узнать, что человек, которому я благовествую, один из избранных? Возможно, я никогда этого не узнаю, однако я могу быть уверен в том, что могу знать отклик человека на Слово Божье. У вас есть лучший ответ? Бог дал нам возможность сделать выбор. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Да, мы потеряли святость, когда согрешил Адам, но мы до сих пор несем ответственность за принимаемые нами решения, за наш выбор. Я хочу сказать о выборе. Как жаль, что люди часто делают выбор, принимают решения, не учитывая последствий. Я не собираюсь обсуждать аборты, но скажу каждой беременной женщине, что вы уже сделали свой выбор. Вы уже сделали его. У вас есть возможность выбирать. У меня есть возможность выбирать. Такими нас создал Бог. Я делаю выбор, и все принявшие Иисуса Христа были избраны Богом прежде создания мира, чтобы быть святыми и непорочными пред Ним. Мы благодарим Тебя, любящий Отец, за Святое Писание. Наш ограниченный разум многого не может постичь. Но мы благодарим Тебя за то, что есть верующие, которые направляют нас к святости, которая будет угодна Тебе и принесет Тебе славу. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что услышали Слово и за действие благодати через силу Духа Святого, которая побудила нас принять Твою истину. Мы молимся во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
0: Закончился библейский час BBN, в котором прозвучал урок из курса Библейского института «Доктрина о спасении», преподаватель Лейман Штраус. Присоединяйтесь к нам в следующий раз в это же самое время, когда мы продолжим изучение этого курса. Мы уверены, что эти уроки помогут вам еще эффективнее изучать Писание. Полный список курсов Библейского института BBN вы можете посмотреть по адресу www.bbnbi.org. Изучайте Писание вместе с нами в любое время дня и ночи.

На волнах интернета радио ББН. Библейское вещание для всей семьи. Хватит сыпать громкие фразы. Хватит слово бросать на ветер. Хватит, громко взывает разум. Хватит, сердце раздался стук. Делом, делом и только делом на слова давайте ответим. Что без дел ваша громкая вера, то пустой бесполезный звук. Слово калится в деле начатом, вера твердая в жизни примерной. Жизнь святая в Христе распятом, а Христос — наша суть и жизнь. Вера мертвая без усилий, дело меркнет без пламени веры. Их единство — вот эта сила! Этих истин, мой друг, держись! Свергнем власть равнодушной лени, бросим вызов фразам бесплодным и без длительных рассуждений в жизнь пойдем воплощать слова. Верить — значит и жить по вере, значит быть от греха свободным. Веришь? Всем докажи на деле, ибо вера без дел мертва.

В эфире библейское вещание BBN. С вами ведущий Сергей Марару. Мы очень часто повторяем, что радиовещание BBN – это чистое словесное молоко для укрепления вашей души. Слово Божье так о себе говорит. Псалом 118, 140 стих. «Слово Твое, то есть Божье, весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Я думаю, что вы, дорогие друзья, любите Слово Божье, поэтому вы находитесь на правильном месте. Все, что будет здесь петься, говориться, все это во славу Бога и основано на Священном Писании. Наслаждайтесь духовным хлебом во славу Господа и в радость вашей душе.

0: Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес! Ведь Он воистину воскрес!
1: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ейско Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Дорогие друзья радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня Слово Божие из двух мест Писания. И первое находим в 33-м псалме, стихи от 13 по 17. «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них». Второе место находится в послании к Филиппийцам, 4 глава, стихи 6 и 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мы продолжаем нашу тему о войне и мире. Война – нежеланное явление и в то же время неизбежное явление для живущих на земле. А мир всеми желателен, но никогда не достигается. Мы уже говорили, что корень войны находится в трагедии, которая произошла в Едемском саду. Другими словами, этот корень находится в грехопадении человека, ставшего во вражду с Богом, а поэтому и со своим братом не может жить мирно. Пока война живет в сердце человека, человек не может мирно жить. Через смерть и воскресение Иисуса Христа мир был приобретен Богом для всех людей. Но не все хотят покаяться и рассчитаться с грехом, а поэтому и продолжают воевать. Сегодня мы желаем обратить внимание на то, что почему-то даже у верующих, однажды покаявшихся и получивших сердечный мир, иногда появляется военное настроение и мира в сердце нет, о чем Иаков подчеркивает в 4 главе своего послания. Прочитанные нами стихи из 33-го псалма освещают нам тайну потери мира верующими людьми и как можно опять стать на путь мира или вообще лучше никогда не сходить с него. Верующий человек постоянно должен следить за собою, а не за другими, и постоянно питать свою душу и свою веру хлебом Божьего Слова и этим возрастать духовно. Он теперь понимает, что есть еще другая война, духовная, и его брат теперь не с его братом по крови, но с силами дьявола, которые всячески хотят совлечь его с пути истины и вовлечь опять в войну против плоти, против брата. Послание к Ефесянам 6 главе 12 стихе сказано: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Для этой войны есть другая стратегия и другая сила. Другими словами, для духовной войны нужно и оружие духовное, потому что эта война более трудная и совсем непосильная для человека. Послание к Ефесянам 6 главе, в стихах от 13 по 18, говорится как раз об этом оружии. Наш враг есть самый коварный враг, и часто он, то есть дьявол, приходит к нам как ангел света, то есть под видом святого, и тогда его очень трудно узнать. Послание к Коринфянам во втором послании, 11 главе, говорится так: «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их». Представьте себе проповедника Евангелия, стоящего за кафедрой в церкви, который на самом деле ничего общего с Евангелием не имел и не имеет. В его лице сатана послал своего слугу, и он теперь, имея возможности, начинает проводить программу сатаны среди народа Божия. Поэтому верующим надо постоянно быть начеку и быть исполненными Духа Божия. Только Духом Божиим можно успешно воевать с силами ада. Это только один из многих примеров.
Такой лукавый деятель обязательно произведет замешательство в церкви. И одни увидят, кто он, а другие не поймут, в чем дело, и начнется состязание между членами, которое кончится войной и потерей мира в сердцах детей Божьих. В книге Захарии в 4 главе стихе 6 сказано: «Не воинством и не силою, но Духом моим, говорит Господь, только полнота Духа Святого может сохранить дитя Божие от плотской войны и вражды между братьями». Если человек не будет исполнен этой силой, то тогда он будет поддаваться всяким искушениям и обязательно будет терпеть поражение в духовной войне. Послание к Ефесянам 4 главе стихах 30 по 32 сказано об этом так: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будет удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Гарантия победы над грехом нам дана самим Богом. И для этого Он Сам поселился в нас Духом Святым в день нашего спасения. И поэтому надо правильно обращаться с этим Духом Божиим, чтобы не препятствовать Ему вести эту борьбу или войну. И тогда победа будет на нашей стороне. Другое место Писания, которое мы читали в послании к Филиппийцам, говорит об этом чудном состоянии христианина-победителя, когда мир Божий наполняет его сердце. Но читая эти стихи в контексте, то есть в общем смысле написанного, мы находим, что там тоже есть условия и пожелания членам церкви, как они должны жить между собой. Они должны одинаково думать о Господе, помогать друг другу, радоваться только в Господе, быть кроткими настолько, чтобы все люди могли это заметить, зная, что пришествие Господне очень близко. Другими словами, они должны стоять в Господе, как говорит первый стих 4 главы. И тогда не надо будет заботиться о многом. Ведь многие из наших забот вызываются войной плоти, а только рассказывать Господу в молитве о своих нуждах и при этом благодарить Его за то, что Он обязательно услышит и пошлет победу. А тогда этот мир Божий, который превыше всякого ума, будет наполнять сердце верующего и соблюдать его помышления во Христе Иисусе. Здесь взаимная помощь или сотрудничество. Я покоряюсь Богу и Его Слову, а Он дает нужную победу над всем злом, исполняя меня силой Своего Святого Духа. Слава Богу за эту славную надежду для детей Божьих. Но это не случается в один день. И мы должны помнить, что пока мы живем в теле, мы будем находиться в войне. Однако силой Духа Святого, живущего в нас, нам гарантирована победа. Читаем еще книгу Исаии, 48 главу, стихи 17 и 18. «Так говорит Господь Искупитель твой, Святый Израилев, Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Вот где секрет нашей победы и этого мира. Возможность иметь мир сердечный и жить мирно человеку, живущему на земле, очень дорого стоила нашему Господу. А нам нужно только, смирившись, принять его в сердце. Поэтому посмотрим сегодня в свои сердца, чем они наполнены, и очистим себя от всякой скверны плоти и духа. И тогда с благодарением будем возносить наши молитвы к нашему Господу. А самая большая благодарность для Него – это принятие Его спасения для тех, которые еще не покаялись перед Ним. А для верующих – это повиновение Ему и жизнь с полнотой Его мира в сердце. Это будет радовать Его, Искупителя нашего и Господа. Да поможет Он всем нам, дорогие слушатели!
прославить Его за такую великую любовь к нам, недостойным грешникам. Ему за все да будет вечная слава. Аминь.

Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Цель жизни человека. Человек рождается на страдание, как искры, что устремляются вверх, сказал Елифаз Фимонитянин, друг страдальца Иова, который жил более чем 1500 лет до Рождества Христова, когда еще не было ни закона Моисеева, ни левитского священства. Около 50 лет после Рождества Христова апостол Павел пришел в Афины, центр греческой учености и философии, и беседовал там с людьми о религиозных вопросах. Апостолом заинтересовались некоторые из греческих философов и пригласили его в Ареопаг, центр их собраний. Там апостол Павел, объединяя знания греческой философии с учением еврейских пророков, возвестил присутствовавшим о едином Боге, Создателе и Промыслителе Вселенной, который от одного произвел весь род человеческий, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Деяния 17:26-27. И Елифаз Фимонитянин, и апостол Павел считали устремление к Богу главной целью жизни человека. Но достижима ли эта цель? Об этом псалмопевец так свидетельствует. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Псалом 61:2-3. Когда Господь Иисус говорил людям: «Ищите же прежде всего Царство Божье и правды Его», Он напоминал им хорошо известную, но часто забываемую истину. Для большего углубления в значение слов Христовых попытаемся ответить на три вопроса. Что, как и где искать? Что искать? Христос не посылает нас искать чего-то неведомого, а определенно называет два тесно связанных предмета или состояния: Царство Божие и правду Его. Об этом было подробнее сказано в предыдущих беседах. А здесь лишь напоминаю, что Царство Божие находится и во времени, и в пространстве, но более всего в состоянии. Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. Это царство охватывает небо и землю и пребывает вечно. Для этого царства и создан человек. Правда же, или праведность, как сказано в других переводах, это те законы Царства Божия, какие установлены не людьми и написаны не на каменных скрижалях, не на пергаменте или бумаге, а пишутся и теперь в мыслях и сердцах человеческих силою Духа Святого. В чьем сердце эти законы написаны, тот их никогда не забудет. И хотя для других людей эти законы могут казаться трудноисполнимыми, но тот же Дух Святой, который их пишет, дает человеку силу и способность исполнять эти законы. Примерную жизнь христиан первого века апостол Иоанн так объяснял. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Царство Божие и правда Его да будут для нас целью жизни. Как искать?
Об этом Христос так сказал: «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его». Телесные нужды человек ощущает с самого рождения. Ему нужен воздух, пища, определенная температура, сон. Но как только ребенок подрос, он начинает проявлять некоторые духовные потребности. Ему нужна ласка, любовь, радость, чувство безопасности. Он еще не умеет об этом рассуждать, а чувствует в этом нужду и требует. У кого вопросы пищи, питья и одежды стоят на первом месте, тот остановился на духовном развитии 2-3-месячного ребенка. Кто говорит: «Вот, когда устрою свою материальную жизнь, тогда возьмусь за духовную», — у того превратное понимание жизни. Материальная обеспеченность без духовного удовлетворения то же, что тело без духа. Это будет не человек, а труп. Как это ни странно, но самоубийств совершается больше в богатых странах и среди зажиточных классов, нежели среди бедных. Материальные блага не дают духовного удовлетворения. Царство Божие и правда Его нужны нам прежде всего. Где искать? Этого Христос точно не указал. Иначе не нужно было бы искать, а надлежало бы только пойти и взять или получить. Древние устраивали свои жертвенники на горах или высотах в надежде, что там, вдали от суеты, они приблизятся к Богу, а Бог приблизится к ним. Но пророк Исаия показал особенный способ искания Бога. «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Многие богоискатели ничего не находят и горько разочаровываются лишь потому, что ищут Бога либо на высотах, в так называемых святых местах, либо у великих подвижников, которые имеют свои недостатки, а упускают из виду сказанное Христом: «Царство Божие внутрь вас есть». Оттуда нужно начать поиски. И когда мы с горечью убедимся, что нет в нас ничего доброго, что сердце лукаво и крайне испорчено, что я человек с нечистыми устами, тогда Бог придет нам на помощь. Исцелит сокрушенное сердце, освободит от порабощающего греха, очистит уста и даст новый язык для прославления Бога. Тогда мы почувствуем Божью близость, исполнимся небесной радостью и воскликнем: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Аминь».

0: Великий английский драматург и поэт Шекспир провозгласил: «Молчание – лучший глашатай радости». Соответственно мудрости великого поэта, христиане, испытавшие радость спасения, должны молчать, чтобы известить других об их радости, так как лучший глашатай радости – молчание. Но мы не молчим, потому что не верим мудрости этих слов. Мы проповедуем, провозглашаем Иисуса Христа распятого, потому что радость, разделенная с другом или знакомым, или вообще с кем бы то ни было, это двойная, тройная, большая и более глубокая радость. Радость – это птица, которая любит простор, которую не удержишь в клетке. Наша радость в Иисусе Христе, и поэтому мы говорим о Нем. Мы проповедуем Христа распятого, потому что не можем молчать. После пения мы продолжим нашу серию передач под названием «Мы проповедуем Христа распятого» и посмотрим, что Библия говорит о молчании. В начале первого столетия ученики Иисуса Христа проповедовали спасение и счастье в Иисусе. Но вскоре они испытали трудности. Им запретили говорить другим о Христе. Смотрите, что записано о Петре и об Иоанне, учениках Христа, проповедовавших в Иерусалиме. Деяния апостолов, 4 глава, с 18 по 21 стихи, говорят: «И призвавши их, то есть Петра и Иоанна, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им, то есть Синедриону, или Верховному суду в Иерусалиме: „Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали“. Они же, пригрозивши, отпустили их». Во-первых, мы видим здесь, что для апостолов проповедовать – это послушание Богу, а молчать – дело невозможное. Они объявляют и говорят: «Мы не можем не говорить». Они не могли молчать. Христос ясно подчеркивает эту же мысль, когда говорит: «Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». Вы можете прочитать это в Евангелии от Матфея в 12 главе, 34 стихе. Слова Христа подтверждают мысль, что пережитую радость нельзя утаить в сердце. Если в нашем сердце радость спасения, то она будет и темой наших бесед и разговоров. И ведь не зря русская поговорка гласит, что на уме, то и на языке. И хотя она употребляется отрицательно, она все-таки подчеркивает, что именно то, чем занят наш ум, то он и выражает в словах. Мы не можем молчать об Иисусе Христе, мы проповедуем Его, потому что, уверовав в Него, мы приобрели радость, которую мы не знали раньше. В Старом Завете, то есть в первой части Библии, записана одна история о четырех прокаженных, которую я хочу рассказать вам в связи с нашей темой. Записана эта история в 4 книге Царств, в 7 главе. Случай этот произошел в 9 веке до нашей эры. Сирийский царь Винодат осадил Самарию, столицу Северного царства, разделенного Израиля. Страшный голод уморил всех жителей Самарии, и вот в это время там было 4 прокаженных. Проказа – это ужасная болезнь. Она причиняла тяжелую боль человеку, разъедая кожу и тело, и разлучала человека со своими родными и близкими. Прокаженных обязательно отделяли от общества. Эти 4 прокаженных находились у городских ворот Самарии. Давайте прочитаем 4 Царство, 7 главу, с 3 по 10 стихи. 4 человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить. А если умертвят, умрем». И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. и пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: «Верно, нанял против нас царь израильский царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. И сказали друг другу: «Не так мы делаем. День сей – день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И пошли, и позвали привратников городских, и рассказали им. Я хотел бы провести некоторые параллели между этим происшествием и нашей проповедью Евангелия. Когда прокаженные пришли в стан своих врагов и нашли то, чего они так желали, и что им срочно нужно было, чтобы не погибнуть, то есть пищу, они сначала зашли в один шатер, ели и пили, сказано здесь, и взяли оттуда серебро и золото и одежды, и пошли и спрятали. И потом зашли во второй шатер, и там взяли и спрятали. Но вдруг они образумились и говорят: «Не так мы делаем. День сей день радостной вести, пойдем же и уведомим дом царский». В этом именно я вижу первую параллель между текстом и нашей проповедью. Нехорошо мы делаем, если, избежав суда Божия, мы не говорим другим об этом. Ситуация этих прокаженных была подобна ситуации погибшего грешника. Куда ни пойди, везде погибель, в городе голод и смерть. У врага есть пища, но ведь он враг. Но все же чудесным образом Бог спас их. Вы, конечно, спрашиваете себя, как это Бог прогнал сирийцев таким образом? Я не имею времени на то, чтобы обсудить и этот вопрос, но я только скажу, что если вы верите во всемогущего Бога, то это для Него не трудность. А в Библии ясно сказано, что Богу все возможно. Так как Бог спас этих прокаженных от неминуемой смерти, так Он спас и нас, верующих в Иисуса. И теперь мы говорим вместе с этими прокаженными: нехорошо мы делаем, если оставляем себе то, что Бог открыл нам. Это день радостной вести. Пойдем и скажем другим. Те, которые еще не имеют вечной жизни, которые еще не верят в спасение через Иисуса Христа, они подобны тем, которые жили в этом осажденном городе. Они, может быть, еще не услышали, что день сей – день радостной вести, то есть, что враг побежден и прогнан, что погибать нет больше надобности, что есть выход из положения. Иисус Христос победил нашего врага и предлагает всем обреченным на смерть спасение. Сегодня мы объявляем вам, что день этот – день радостной вести. Это день, когда еще можно спастись от вечной погибели верой в Иисуса Христа. И это день, когда еще можно сказать другим об этой радостной вести. Итак, для тех, кто знает весть спасения, поспешим, пойдем и скажем. А для тех, кто еще не знает, поспешите, поверьте и живите. Вечно живите.
1: Подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна в 6 главе в 37 стихе Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя.

Если у вас возникают какие-либо вопросы по нашим программам, или, может быть, после того, как вы начали изучать Библию, или, может быть, вы услышали что-то от ваших друзей, что беспокоит ваше сердце, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Изучайте Слово Божие и молитесь, и сам Господь откроет вам многие тайны, которые сейчас вам недоступны. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Бог есть любовь. О, как прекрасно, когда мы слышим это вновь, через Слово Божье чисто, ясно. Бог есть воистину любовь. Бог есть любовь. О, как прекрасно! Что страждешь в этом мире ты? Твердит об этом громогласно нам Слово Божье с высоты. Бог есть любовь, свое спасение Он через Христа нам даровал. Прими, мой друг, то утешенье, Христос за грех твой пострадал. Бог есть любовь, и исцеление Он приходящему дает. Отвергни грех и все сомненье, любовь погубит страх и гнет. Бог есть любовь, и коль ты принял спасение вечное Христа, вещай другим Христово имя, любовь Всевышнего Творца. Скажи всем людям, кто не знает, что Бог любовью грех попрал, любовь от гибели спасает, и радость вечную Бог дал.
1: Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес! В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
0: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
3: Псалом 28. Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глас Господень над водами. Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен. Глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу, Ливан и Сирион — подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса. И во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром. Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня
2: и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем: не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял: что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно. Псалом 30. Начальнику хора. Псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты — крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я, как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречие многих, отвсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю: Ты мой Бог, в Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лице Твое рабу Твоему, спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде, Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал: отвержен я от очей твоих. Но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Псалом 31. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

0: эфире праздничные программы библейского радио BBN, которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес!
1: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
2: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
3: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы будем говорить на тему «Христос и правда». Народная мудрость или народная пословица гласит так: «Всяк про правду трубит, да не всяк правду любит». Друзья мои, разве это не так? Современный человек глубоко погряз во лжи, безнадежно запутался в сомнительных условностях жизни. Поведать правду о своем прошлом он считает не только унизительным, но и опасным признанием, и люди этого не делают и не хотят делать. Даже те, кто пришел ко Христу, редко бывают способны открывать дела свои и публично выражать сожаление о делах своих, допущенных ими до уверования во Христа, до обращения. Послушайте свидетельство апостола Павла. Вот что он пишет: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни, что я жестоко гнал церковь Божию, и опустошал ее. Я многих святых заключал в темницы, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. Я был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии». Так пишет апостол Павел. К сожалению, у современных обращенных ко Христу людей не всегда есть смелость засвидетельствовать об их прежнем образе жизни, о том, как они поступали по неведению, когда еще жили в неверии. Современный человек властно требует, чтобы другие люди говорили ему только правду. И только правду, всю правду. Но сам лично он избегает говорить ее другим. А ведь говорить правду и жить по правде так необходимо и так важно. Вопрос правды и лжи – основной вопрос человеческой морали и человеческого характера. И то, как человек относится к лжи, безошибочно определяет его характер. К лжи прибегают люди слабые, бесхарактерные, беспринципные, лицемерные и трусливые. Человек внутренне просвещенный, духовно свободный и духовно сильный всегда окажется человеком прямым, человеком смелым и глубоко правдивым. Давайте посмотрим на Христа. Христос не допускал лжи. Не он ли привел в смущение фарисеев, когда вдруг спросили их: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Ибо он не сделал никакого греха, и не было неправды в устах его, так говорит Писание. Далее. Христос говорил только правду, не считаясь чувствами своих друзей и учеников –

источником всякой неправды. Ложь во всех ее видах и проявлениях – это от лукавого. Как важно знать это тем, кто, восхищаясь истиной и ожидая правды от других, полагает, что иногда может быть в жизни человека такое стечение обстоятельств, когда ложь может быть допущена и оправдана. Индуизм, например, считает ложь вполне законной там, где правдивое признание истины ставит весь человека под угрозу. Но Христос не допускает в данном вопросе никакого компромисса. И мы, верующие, счастливы, что Христос не только говорил истину, но Христос был сам воплощением истины. Если бы мы заметили в жизни или в словах Христа малейшую тень неправды, наше доверие к Нему было бы навсегда подорвано. Мы не могли бы уже не довериться Его словам, Его обещаниям, не могли бы следовать Его высокому примеру, не могли бы прибегать через Него в молитве к Богу. Друзья мои, Христос призывает всех нас, всех людей порвать с ложью. Отречение от лжи должно стать первым шагом на путях нашего следования за Христом. Слово Божье повелевает не говорить лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового человека. Ни для кого не является уже секретом, что без открытого и притом резкого отмежевания от лжи человеку невозможно ни обратиться ко Христу, ни вести христианскую жизнь. Ибо путь, которым ведет нас Христос, путь истинный, путь святой, и ни один делатель неправды не сможет долго устоять на нем или радостно идти по нему. Друзья радиослушатели, помните, что путь лжи ведет человека в погибель. Имеющий уши слышать, да слышит.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире BBN. Как вы думаете, что должно более всего интересовать тех, кто идет за Христом? Эта мысль выражена в одном стихе в книге Экклесиаста в 12 главе, стих 13. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Давайте верить Богу и делать то, чего Он от нас требует, как бы трудно нам ни было. И пусть в этом вам Господь поможет.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о событиях, записанных в 19 главе. В предыдущей главе нам открылась картина благословенной христианской жизни в общении с Богом. Однако ныне картина будет другой. Мы покидаем Дубраву Мамре в Хевроне, где живет патриарх Авраам, и переносимся в город Содом, где живет его племянник Лот. По свидетельству Библии, жители Содома были злы и весьма грешны пред Господом. И вот в такой ситуации живет Лот со своей семьей. Этот город был результатом его выбора. Давайте теперь вместе с доктором МакГи посмотрим, что же там произошло.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В 19 главе мы видим картину того, что можно было бы назвать загубленной жизнью. Однако не забывайте, что сам Лот все-таки был человеком праведным. В это, конечно, трудно поверить. Если бы я читал только то, что написано о нем в книге «Бытие», я и сам бы в это не поверил. Но апостол Симон, он же Петр, в стихе 2, 2 главы своего второго послания, так говорил про Лота. «Сей праведник ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Лот жил в Содоме, но он никогда не был здесь счастлив. Когда Лот решил переселиться в Содом, это был черный день в его жизни, потому что здесь он потерял свою семью. Всю свою семью, если брать в конечном итоге. В этом трагедия Лота. Сегодня есть много таких людей, которые могут быть спасены, но из-за своего образа жизни или из-за своего окружения они теряют семью, достоинство и положение спасенных людей и свидетелей о спасении во Христе. Я довольно долго был пастором, и я знаю христиан, подобных Лоту. Не так давно сын одного из руководителей церкви, где я несу служение, признался мне, что ждет только смерти своего отца, чтобы, наконец, отказаться от христианского образа жизни. Он считал христианскую жизнь насквозь фальшивой. Он видел в ней одно сплошное лицемерие. Разумеется, все это свидетельствовало лишь о том, в какой семье он рос. Каким же лицемером в таком случае был его отец? Этот руководитель церкви потерял собственного сына. И могу вас заверить, он лишил себя еще очень многого. Но я не ставлю под вопрос его спасения. Думаю, он верит во Христа. Хотя по его жизни такого ни за что не скажешь. Несчастный Лот. Как все это горько. Эта глава одна из двух самых прискорбных в книге «Бытие». Итак, 19 глава, стих 1. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли». Эти два ангела приходят в Содом к Лоту, чтобы объявить ему о грядущем суде. Заметьте, что Лот сидит у ворот Содома. Я просто обязан обратить ваше внимание на тот факт, что у городских ворот обычно сидели судьи. Таким образом, Лот не просто поселился в Содоме, но и принял активное участие в местной жизни. Итак, Лот в качестве местного судьи сидел у городских ворот, когда увидел ангелов. Стих 2. «И сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Ноги у этих двоих спутников были грязные. Естественно, ведь если вы пройдете пешком от Дубравы Мамре до Содома в простых сандалиях, вам просто потребуется срочно вымыть ноги. И опять же, я обращаю ваше внимание на тогдашний обычай умывания ног, в котором проявлялось радушие и гостеприимство. Лот был человеком радушным и гостеприимным. И когда эти путники пришли в город, он пригласил их к себе домой. Они приняли приглашение, хотя поначалу отказывались, но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Другими словами, они ответили: «Мы просто переночуем под открытым небом. Мы не хотим причинять тебе неудобства». И они, конечно же, сказали это с определенной целью. Лот же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Эти путники снова попадают на пир. Один пир им уже устроил Авраам, теперь их угощает Лот. Угости Лота была определенная цель, когда они сказали, что останутся ночевать на улице и переночуют где-нибудь в саду. Лот же ответил им: «В Содоме этого делать не стоит, это очень опасно. Если вы это сделаете, за вашу жизнь никто и гроша ломаного не даст». Позвольте мне сказать вам, что современный Лос-Анджелес впору переименовать в Содом. Вы отнюдь не будете в безопасности, если вздумаете провести ночь где-то на улице в Лос-Анджелесе. Собственно говоря, небезопасно даже пройтись ночью по улицам этого города. Многие одинокие женщины не ходят вечером в церковь, потому что боятся выйти из дома. Одна из верующих говорила мне: «Как стемнеет, я сразу запираю свою дверь и не открываю ее до самого утра. В моем районе опасно даже пройти по улице». У нас снова наступили времена Содома и Гоморры, и в сущности по той же самой причине. Итак, Лот говорит: «Нет, не оставайтесь на улице, это слишком опасно». Он сильно упрашивал их, и они согласились. Далее я читаю вам стих 4 и 5. «Еще не легли они спать, как городские жители содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом, и вызвали Лота и говорили ему: „Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их“». И в разворачивающейся тошнотворной сцене видна вся развращенность этого города. С тех пор грех, о котором идет речь, так и называется содомским. Писание же в этом вопросе весьма решительно и сурово, и смягчить его приговор не удастся. Содомский грех отвратителен. Когда Лот решил поселиться в Содоме, он, по моему убеждению, плохо представлял себе, что это за город. Лот обосновался в Содоме и обнаружил, что половые извращения считаются здесь в порядке вещей. И в этой атмосфере ему пришлось воспитывать своих детей, своих сыновей и дочерей. Когда он еще только приближался к Содому, он видел перед собой чудесный город с красивыми улицами и бульварами, с богатыми общественными зданиями и цветущими садами. И в жителях города Лот видел только то, какими они казались снаружи, но не знал, каковы они внутри. Грехи этого города были так велики, что Бог решил свершить над ним свой суд. Бог решил уничтожить этот город. Позвольте мне высказаться довольно резко. Сейчас в моде новое отношение к греху. В воздухе витает мнение, будто грехи якобы не так черны, как мы думали раньше. Церковь в этом вопросе настолько уступчива, что подчас впадаешь в отчаяние. У нас в Южной Калифорнии есть церковь, состоящая сплошь из гомосексуалистов. И все они без тени смущения признают, что их пастор тоже один из них. Я должен вам сказать, что урок Содома и Гоморры – это урок для нынешнего поколения. Бог не признает подобных церквей. В наши дни в большом почете мнение, будто можно стать детьми Божьими, но при этом продолжать грешить. Бог говорит, что подобное невозможно. Этого делать нельзя. И судьба городов Содома и Гоморры лишний раз подтверждает данный факт. Бог уничтожил эти города. И не говорите мне, что в книге «Бытие» выражен примитивный взгляд на Бога, а у нас сегодня взгляды более развитые. И не надо доказывать мне, что Христос в конце концов принимает грешников. Да, Он принимает их, но только после того, как Он вошел в их жизнь, и они изменились. Блудница Раав, которая обратилась в веру Божью, больше не занималась своими делами. Когда она пришла к Богу, она изменилась. Это же случилось и с другими грешниками. Мытарь пришел ко Христу и оставил свое занятие. Придя к Господу, он отказался от всего, что было неправедно. Когда вы приходите ко Христу, вы меняетесь. Многие люди мне пишут и пытаются убедить меня, что мы живем в новое время, и мне, мол, пора проснуться. Друзья мои, мы живем в новые времена, но та же старая история Содома и Гоморры все повторяется и повторяется. Итак, около дома Лота собрались люди. Лот вышел к ним, ко входу, и запер за собой дверь, и сказал: «Братья мои, не делайте зла». Жители Содома стояли у дверей и требовали, чтобы Лот выдал им своих гостей. Они хотели сделать зло. Именно так расценивал намерение содомлян Лот, который уже довольно долго прожил в Содоме. Содомский грех не казался ему какой-то новой моралью. Он считал его все тем же старым грехом. Лот предлагает содомлянам: «Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно, только людям всем не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». В те дни, если человек принимал гостя, он принимал на себя и ответственность за его благополучие. Чтобы защитить своих гостей, Лот готов был пойти даже на такую крайнюю жертву. Я читаю Писание дальше. «Но они сказали: „Пойди сюда“, и сказали: „Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними“. И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав выхода». Если бы гости Лота этого не сделали, их вместе с Лотом растерзали бы, ведь именно таким было намерение содомлян. Лот и его гости заперлись в доме. Послушаем стихи 12, 13 и 14. «Сказали мужи те Лоту: „Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места. Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: „Встаньте, выйдем из сего места, ибо Господь истребит сей город“. Но зятям его показалось, что он шутит». Лот попал в очень трудную ситуацию. Он уже много лет жил в этом городе. Он уже претерпелся к тому, что здесь творилось, хотя считал это беззаконием. Он видел, как растут его сыновья и дочери, и они, по всей видимости, вступали в браки с местными жителями, не выделявшимися своим нравственным уровнем. Когда же настал критический момент, и Лот узнал, что Господь велит ему бежать из Содома, он пошел к своим зятьям и сказал: «Давайте уходить отсюда. Бог уничтожит этот город». Зятья же подняли Лота на смех. Задумаемся, что произошло. Человек этот, Лот, находился в Содоме против воли Божьей и не мог свидетельствовать о Боге. Он не привел к Господу ни одного человека из этого города. Тот же самый принцип справедлив и сегодня. Когда вы опускаетесь до уровня грешников, вы, друзья мои, не сможете обратить их. Я считаю, что в наше время это доказано самым явным образом. Откровенно говоря, я, как и Авраам, готов усомниться, что Лот действительно спасен. Однако вспомним, что говорит апостол Петр во второй главе своего второго послания. «Бог, города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. И я повторяю вам, Лоту никогда особенно не нравилось жить в Содоме. А теперь, когда он собирается бежать из города, он никого не может уговорить пойти с ним, кроме своей жены и двух незамужних дочерей. О том, как они все-таки ушли из Содома, мы узнаем в стихах 15 и 16. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань! Возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Перед нами человек, который, несмотря ни на что, был все же человеком Божьим. Если бы я читал только книгу «Бытие», вряд ли я поверил бы, что Лот спасен. Но, поскольку апостол Петр называет его праведником, мы получаем уверенность, что он был спасен. Лот стал праведником, потому что шел по стопам Авраама. Он уверовал в Бога и приносил Богу жертвы. Бог был милостив к Лоту, а Лот поверил Богу и покинул город». Стихи 17, 18 и 19. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им, «Нет, владыка». Вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Даже Лоту не хочется бросать все нажитое. Он выходит из города, но не желает идти жить на гору. И он говорит в стихе 20-м. «Вот ближе бежать всей город, он же мал. Побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». Этот небольшой городок назывался Сигор. Туда и направился Лот. Лот ушел из Содома, хотя ему нелегко было это сделать. И, разумеется, он переживал настоящее и происшедшее, как большое горе. О жене же Лотовой написано, что она оглянулась позади его и стала соляным столпом. Я полагаю, очень многие не понимают этого места. С какой стати жене Лота вздумалась повернуться и посмотреть назад? Я думаю, прежде всего она оглянулась потому, что ей не хотелось уходить из Содома. Ей нравился этот город, она любила своего мужа. Но она хотела любить его в Содоме, и она вовсе не хотела переселяться еще куда-то. Эта женщина, говоря современным языком, посещала кружок рукоделия, была членом теннисного клуба или членом шекспировского клуба. По сути дела, во всем городе не было клуба или кружка, в котором госпожа Лот не была активисткой. Боюсь ошибиться, но вполне возможно, что она с другими женщинами даже собиралась для изучения оснований веры в какой-нибудь религиозной организации. Она, друзья мои, была в самой гуще светской жизни, и она совсем не хотела с ней расставаться. Сердце ее оставалось в Содоме, ноги несли ее прочь, но сердце осталось позади. Сколько раз я слышал, как некоторые христиане говорят, что с нетерпением ждут пришествия Господа. Однако в их жизни это совсем не проявляется. Трудно надеяться, чтобы они покинули свои уютные дома в воскресное утро. Да и в воскресный вечер им не хочется покидать свои теплые жилища. И они так любят сидеть, смотреть телевизор. Но когда Господь придет, друзья мои, вам придется расстаться со своими телевизорами, вам придется расстаться со своими уютными домами, вам придется расстаться со всем, что у вас есть. И я задам вам только один вопрос. Подумайте, будет ли страдать ваше сердце от расставания со всем, что вас окружает? Я много раз задавал себе этот вопрос. Буду с вами честен. Я вовсе не стремлюсь расстаться с этим миром. Я предпочел бы остаться. У меня есть друзья, есть любимые люди, с которыми я хотел бы быть вместе. Я читаю проповеди по радио, и я хотел бы их продолжать. Буду с вами искренен. Я надеюсь, что Господь позволит мне побыть здесь еще немного. Но я желал бы иметь силы сказать вот что. Когда Бог призовет меня, здесь не найдется ничего, с чем я не смог бы расстаться. Я тоже люблю свой дом, но я покину его с легким сердцем. А вы, готовы ли вы сегодня сделать это? Жена Лота обернулась назад. Есть другая причина того, что жена Лота оглянулась. Она просто не верила Богу. Бог сказал: «Спасайтесь из города и не оглядывайтесь назад». Лот не оглядывался. Он поверил Богу, но жена Лота не поверила. Она не была верующей и потому не смогла уйти из Содома. Она превратилась в соляной столб. Я не хочу обсуждать историю с Лотом и его двумя дочерьми, описанную в конце 19 главы, в стихах с 31 по 38. Прочитайте о ней сами. Она постыдна да нельзя. Скажем прямо, Лот совершил большую ошибку, что переселился в Содом. Здесь он потерял все за исключением своей души. Его история повторяется в жизни слишком многих людей, которые не осуждают свою греховность. В заключение, я хотел бы еще раз обратиться к Аврааму. Что думает обо всем происходящем патриарх Авраам? Про Авраама говорится в стихах 27 и 28. «И встал Авраам рано утром и пошел на то место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности, и увидел: вот дым поднимается с земли, как дым из печи». Мне кажется, когда Авраам смотрел на дым Содома и Гоморры, сердцем его овладела печаль. Я не уверен, знал ли Авраам о том, что Лоту удалось спастись. Возможно, патриарх узнал об этом лишь позже. Когда же он стоял перед пепелищем, он, может быть, скорбел о судьбе Лота. Однако в Содоме Авраам не оставил ничего дорогого его сердцу. Когда совершился суд, это не потревожило покой патриарха, потому что Авраам не любил того, что в Содоме, как не любил того, что в мире. Вспомните, что нам сказано: «Не любите мира, ни того, что в мире». Я иногда читаю проповедь о том, каким представляется Содом разным людям. Сначала я смотрю на Содом глазами самого Лота. У него, конечно, были не слишком правильные представления о Содоме. Затем глазами жены Лота. Она любила Содом. Мы можем также узнать, каким виделся Содом Аврааму, этому праведному человеку. Делать там было просто нечего. И, наконец, мы можем пройти по улицам Содома с Господом и увидеть то, что увидел он. Прискорбно, что содомский грех видится сегодняшней церкви не таким, каким он видится Богу. Не думаю, что в наши дни этот грех усилился по сравнению с прошлым. Но среди нашего населения слишком много людей, находящихся в опасной близости к нему. И сейчас мы говорим о нем более открыто, чем раньше. И по этой самой причине нам очень важно усвоить урок 19 главы книги «Бытие».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Западная акупунктура. В современном западном обществе к иглоукалыванию или акупунктуре

0: акупунктуре. Зачастую относятся негативно. Однако акупунктура, если лишить ее ауры восточной мистики, является собой весьма здравый и действенный способ лечения. Ученые и медики доказали, что акупунктура стимулирует некоторые нервы к вырабатыванию обезболивающих химических веществ. Эти естественные лекарства способны производить снотворное и успокаивающее действие и даже замедлять сердечный ритм. Исследователи пока еще спорят о том, как именно иглоукалывание достигает такого эффекта. Но в самом эффекте никто не сомневается. Когда мы говорим об акупунктуре, на ум в первую очередь приходит религия Востока. Однако выяснилось, что Восток вовсе не обладает монополией на эту методику лечения. Например, ветеринары по сей день активно используют старинное средство, которое приводит к тем же результатам. В западном полушарии это средство известно со средневековья. Речь идет о скобе или петле, которой зажимает лошадиную морду во время болезненной операции. Эта процедура успокаивает и усыпляет лошадь. Исследования показали, что в это время сердце животного бьется медленнее обычного, а уровень природных анальгетиков в крови удваивается. Даже если сделать лошади укол, ее сердечный ритм все равно остается сниженным. Откуда людям это известно? Может быть, это останки знания о творении, данных когда-то человеку Богом. Знания, передававшиеся из уста в уста, утрачиваются или искажаются. Благословен Бог, который сохранил для нас свое откровение в письменном виде, в Священном Писании.
1: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним и приемлет от Него просимое. Это Слово обращается ныне к вам. Услышьте его и ответьте. Ответьте своим согласием вашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня». Часть четвертая.
3: Кто не хочет быть богатым? И кто не хочет быть здоровым? Все хотят. Поэтому люди поддаются на это дело, и люди отдают. Я был свидетелем того, когда звонит одна женщина, говорит, я вот в прошлом году пообещала вам 10 тысяч, хотя у меня было 20 тысяч долга, я пообещала 10 тысяч, но я вот не выплатила. И теперь у меня беда за бедой, вот сейчас я вам обещаю 30 тысяч пожертвовать. Но у меня сейчас 25 тысяч долга. И ее ободряют и говорят, да, это вот настоящий шаг веры. Вот это да, вот это действительно шаг веры. Потом, конечно, не забуду, когда ее в тюрьму посадят. Шаг веры уже не нужен будет, чтобы ее хоть из тюрьмы вызволить, может быть, у кого-нибудь вера будет. И так далее. Вот эта тема дары исцеления и чудотворения, это то, на что очень многие люди попадаются. Очень многие люди. Вы знаете, особенно когда болеет, когда человек серьезно болеет, он готов что угодно делать, готов керосин пить, готов не только керосин пить, а еще самые разные вещи люди пьют, вот, готов поехать куда-нибудь к знахарю, готов поехать куда-то в Мексику или на Тибет, когда у человека кожа, за жизнь человек все отдаст. Так вот, когда касается этих вещей, люди пробуют, а вдруг да поможет. И толпами забиваются эти стадионы. Почему? Потому что люди неясно понимают учение о даре исцеления или даре чудотворения. Каким образом Бог устроил это? Давайте посмотрим библейские факты, что об этом говорит. Во-первых, Библия говорит о том, что у апостолов была уникальная роль. Их задача была заложить основание церкви. Ефесянам 2 глава 19 стих. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». Посмотрите 20 стих. «Бывшие утверждены на основании кого? Апостолов и пророков». То есть апостолы и новозаветные пророки, они играли особую роль, роль фундамента. На этом фундаменте потом строилась церковь. То есть у них была роль, отличающаяся от всех остальных членов церкви. Это первый факт. Второй факт. Апостолы могли творить чудеса по их собственной инициативе. Апостолы обладали даром чудотворения и даром исцеления. Они творили эти чудеса не так, как сегодня творят чудотворцы современные. Когда апостол скажет, будешь исцелен, человек точно был исцелен. Здесь уже не было никаких двойственных вопросов. Я вам рассказывал о том, что передача Dateline NBC 2 года изучали деятельность Бенихина, известного проповедника харизматического, который собирает десятки тысяч людей на стадионах, собирает их с тем, что он демонстрирует, что люди получают исцеление. И это действительно выглядит на телеканале тогда, когда люди туда приходят, так что действительно впечатляет. Что сделала эта компания или эта передача? Они познакомились с теми людьми, которые получили исцеление в кавычках. И они потом провели с ними встречи через месяц и через 3 месяца. Так вот, из 20 человек, которые получили исцеление, из этих 20 человек к концу 3 месяцев не осталось в живых ни одного. Все эти люди, которые ушли от Бенихина и сказали: «Я исцелен». И Бенихин ему сказал: «Смотри, если вдруг засомневаешься, болезнь вернется назад». То есть они очень тонко делают. Они забирают огромные деньги и потом ответственность перекладывают на самого человека. Никогда Христос не говорил так людям. Никогда апостолы не говорили. Человек сидит, посмотрите, Деяния 3 глава, 6 стих. Человек сидит перед храмом, у врат храма. И люди постоянно ходили и видели, что он хромой от рождения. Апостол Петр не подходит и не говорит ему, что, знаешь, вот если ты будешь очень тверд в своем уповании, если ты еще пожертвуешь на нашу церковь что-нибудь, то тогда уж точно это исцеление будет за тобой. Абсолютно. Апостол просто говорит. Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И все. Этого достаточно. Не нужен был оркестр, не нужно было нагнетать психологическую обстановку, чтобы люди каким-то образом, знаете, почувствовали особый подъем такой духовный, чтобы они способны были исцелиться. Абсолютно нет. Подходит, серебра и золота нет, что имею, то даю, встань и ходи. Кстати, есть такой проповедник здесь в Америке, его зовут Морис Сирула. Тоже говорит о том, что он исцелитель большой. Он, кстати, как-то присылал нам много писем, как-то наш адрес к ним попал, и без конца шлют письма: «Братья и сестры, пожертвуйте, пожалуйста, деньги, у нас такой хороший вариант, здесь такое благословение. Самолет, который стоит 12 миллионов, нам за 10 отдают». Собирает на самолет. Ну, поехал он в Индию. Приехал в Индию, а в Индии сложные отношения между христианами и индуистами, и эти местные власти не очень-то готовы были принимать его. И потом ему сказали так: знаешь что, мы хотим, чтобы наши люди получили исцеление, очень хотим. Поэтому давай сделаем так, к тебе в гостиницу мы привезем, выберем с больниц 20 человек, с разных больниц, привезем к тебе в гостиницу. Если они исцелятся, тогда мы тебе дадим стадион. Привезли ему 20 человек, неделю молились, ни один не исцелился, ни один. Пришлось этому проповеднику, исцелителю собрать чемоданы и на своем самолете за 10 миллионов улететь назад в Америку. Очень просто проверить. Это известные факты, которые, так скажем, сегодня... Ну, они объясняют, что атмосфера не та была, вот здесь духи насели, так насели, что ну никак не пробить. Вот пробивали, пробивали, и так и не пробили. Это не так у апостола. Апостол сказал, и все. Встань и ходи. То есть разница. Когда у человека был дар исцеления, он делал это по собственной инициативе и всегда успешно. Когда человек... сегодня просит об исцелении. Бог тоже может исцелить. Бог может вас исцелить по вашей молитве. Хотя вы не чудотворец, вы просто дитя Божие. У вас есть доступ к Господу, и вы можете к Нему обратиться, и можете просить у Него для себя здоровья. Это вполне нормально. Вы можете просить братьев и сестер, друзей, просить о том, чтобы они молились о вашем здоровье. И это тоже нормально. Но есть разница. Ни вы, ни я, ни мы все вместе не можем прийти и сказать: болезнь, отступи. У нас нет такого права. Мы можем просить Бога о том, чтобы Бог своей силой исцелил и сделал это. Вот в чем разница. Таким образом, у апостолов был дар, который отличался от того, что есть сегодня. Следующий факт. Апостолы творили чудеса для подтверждения авторитетности своего слова. То есть была причина, почему Бог дал апостолам особую власть, особую силу. Эта причина заключалась в том, что апостолам, кроме того, что они проповедовали, им пришлось нести на себя груз того, чтобы заложить основание. Не было Нового Завета, не было учения Нового Завета. Это учение представляли апостолы. И Бог дал им особый дар, которым они подтверждали верность того, что они говорили. Послушайте, Евреям 2 глава 3 стих. «То как мы избежим, вознеродев отоликом спасений, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, различными силами и раздаянием Святого Духа по Его воле». Смотрите, о чем написано. Автор послания к евреям говорит, что Иисус Христос, Господь, Он утвердил Слово в нас посредством тех, кто слышал это Слово от Него. Говорит об апостолах, о учениках, которые слышали Иисуса Христа. Так вот, когда они утверждали это в нас, они это делали при том, что Бог свидетельствовал знамениями, чудесами, различными силами, раздаянием Духа Святого по Его воле. Здесь очень ясно описан этот процесс, как это происходило и почему апостолам была дана эта особая власть или особое положение. Апостол Павел пишет во 2 Коринфянам 12 главе о себе. «Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Опять-таки он говорит, это апостольские признаки. Если я имею вот эти знамения, чудеса и силы, это говорит о том, что я апостол. То есть вот та уникальная группа людей, которым было дано дарование, заложить основание церкви, Бог им дал знаки отличия. Последнее упоминание чуда, совершенного апостолами, в 58 году произошло. 58 год по рождению Иисуса Христа – это тогда, когда апостол Павел был на острове Мальта, и когда он исцелил отца начальника этого острова. Вот это последнее чудо, которое упомянуто. Во всех посланиях, которые, опять-таки, мы читаем, они написаны позже, нет намека на это. Последние книги, которые были написаны уже в 90-х годах, они то же самое не имеют абсолютно никакого учения, сконцентрировано на дарах исцеления или чудотворения. Следующий важный исторический факт. Сегодня нет тех, кто обладает новозаветным даром чудотворения. Сегодня есть много, кто претендует на то, что они творят чудеса. Но новозаветнего дара, вот такого, какой был у апостолов, который был бы абсолютен, авторитетен, был бы бессомненен. То есть люди, которые творят, они точно творят. А если не точно творят, то чем тогда они отличаются от всех остальных? Все остальные люди точно так могут помолиться, и Бог может дать, и может не дать. Это право дано всем, каждому христианину, не обладающему особым даром, каким-то специальным даром чудотворения. Иакова 5 глава, 14 стих, написано: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему». То есть речь идет о том, что есть процесс, процесс, совершенно отличающийся от всех тех шоу, о которых сегодня говорят. Очень просто, призовут пресвитеров, и пресвитера беседуют с человеком, и, возможно, человек согрешил, и есть возможность поговорить и помочь ему увидеть грех, исповедать этот грех, освободиться от греха, и иметь, и просить Бога о том, чтобы Бог дал исцеление. Смотри, написано: «Много может усиленная молитва праведного». То есть речь идет о молитве, речь идет не о каком-то изгнании болезни, а о молитве, о просьбе к Богу. И Бог говорит: молитесь, зовите других людей, пресвитеров зовите, пусть они молятся. Это то, что мы видим. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. Дело в том, что Библия очень ясно говорит, смотрите, чудодейственные действия, производимые учениками, они сходят на убыль. Мы видим, по мере того, как мы читаем более поздние книги Нового Завета, тем меньше мы встречаем каких-то чудесных явлений там. Тем не менее, написано о том, что в последнее время набирать силу будут другие источники чудотворения. 1 Фессалоникийцам 2, 18 написано: «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». То есть Писание очень ясно говорит, что чудеса будут усиливаться, но не Богом, не Божьими людьми, а наоборот теми людьми, которые представляют силы тьмы. Вывод. Дары чудотворения были необходимы в первые годы существования церкви. Для чего? Подтверждение авторитетности апостольского слова. Они сходили на нет в процессе формирования Нового Завета и были прекращены со смертью апостолов. Мы не видим дальнейшего доказательства присутствия таких. Функция была исчерпана. Основание церкви было заложено. Библия была написана. Откровение больше не представлялось. Все было остановлено на тот момент. То есть вот функция заложения основания, оно было завершено. И дальше началась жизнь церкви. Жизнь, которую мы с вами сегодня имеем. Бог продолжает творить чудеса, как мы уже говорили. Но Он делает это по своему изволению. Дети Божьи имеют право просить о Божьем непосредственном и сверхъестественном вмешательстве. Но они не имеют апостольского права инициировать чудеса. В этом разница. Это вывод по поводу даров исцеления и чудотворения. И еще третья часть – это дары знания и пророчества, связанные точно так же со всем остальным, о чем мы уже говорили. Библейские факты. Что об этом сказано? Библейские факты говорят о том, что апостолам и пророкам Нового Завета была дана особая способность, особая одаренность, которая была присуща им. И эта одаренность заключалась в том, что они имели прямое откровение от Бога, которое они передавали людям. То есть они были апостолами и пророками. Пророк – это тот человек, который прямо непосредственно получал слово от Бога, и который это слово провозглашал людям. Иногда это слово записывалось. То есть это было Божье откровение. Иоанна 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Так Иисус Христос сказал Своим ученикам. «Я вам говорил, многое говорил. Будет время, когда вам нужно будет это вспомнить. Дух Святой непосредственно наполнит вас этим знанием. Он даст вам знание о том, что Я говорил». Следующий факт. Апостольское дарование выражено апостолом Иоанном в первой главе своего первого послания. С первого стиха посмотрите. «О том, что было от начала, о том, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была от Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». То есть, смотрите, еще одно подтверждение вот этой особой роли. Они говорят, у нас была особая благодать. Бог дал нам особое право видеть, слышать, осязать. Мы рассматривали, мы жили с этим словом. И теперь мы об этом говорим вам, мы возвещаем вам жизнь вечную. Вот это роль апостолов, которая была. Они общались со Христом, они заложили, и апостол Иоанн говорит, я должен написать это. Почему написать? Потому что я был там, вы не были. Это большое отличие тех людей, которые могли быть апостолами или не могли быть апостолами. Апостолы были со Христом, они знали все то, что Иисус Христос говорит. Третий факт, или третий текст, подтверждающий этот же факт. 2 Петра, 2 глава, 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть, опять-таки, была задача, у Бога была задача написать свое откровение и отдать людям, нам с вами, чтобы мы сегодня могли жить. Дух Святой не только спас апостолов, не только родил их свыше, но Он дал им еще специальный дар. Вот этот специальный дар, он включал в себя эту способность. Написано, святые Божьи человеки, люди, будучи движимы Святым Духом. То есть Дух Святой мог двигать ими, чтобы они писали. Это действительно еще одно чудо. Написано Слово Божие. Его писали апостолы, люди. И мы видим их характер, мы видим разный стиль написания у разного апостола. Но при этом Бог так это чудно устроил, что каждое слово было Словом Божьим. Это еще один элемент, который говорит о этих парадоксах, о которых многие люди сегодня спорят. Это апостолы писали, или это Дух Святой писал? Некоторые говорят, если это апостолы писали сами, значит, тогда там могут быть ошибки. Апостолы, мы видим, Павел пишет иногда, возбужденно очень пишет. Пишет так, что ему некогда сделать точку. У него целое предложение по 7-8 стихов, одно предложение. Видно, что это человек, который очень импульсивный. Другие апостолы, Лука пишет очень литературно, очень размеренно, очень ясно пишет. То есть мы видим, это другой стиль. И при этом Бог уникальным образом говорит, что каждое слово, абсолютно каждое слово мной вдохновлено. Это особый дар, особая способность, которая была у людей. Дар знания, дар пророчества. Кроме того, дар пророчества наблюдался и в первой церкви. Не только у апостолов и новозаветных пророков, которые писали Новый Завет. Какой-то промежуток времени в церкви был институт апостолов. То есть люди, которые выполняли эту функцию. Функция была такая. Посмотри, 1 Коринфянам 14 глава. С первого стиха. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Потом апостол 27 стихов говорит о злоупотреблениях с иными языками, которые были в церкви в Коринфе. И дальше возвращается опять к теме пророчества. 29 стих. «И пророки, пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи». Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем получаться и всем получать утешение. О чем идет речь? Дело в том, что нам сегодня очень трудно это представить. Мы сегодня думаем о том, что написано там, сквозь призму того, что мы знаем сегодня. Но на самом деле попытайтесь вернуться в то время, когда жили апостолы, когда была эта церковь. Смотрите, если послание Коринфянам было написано в 55-м году, и мы знаем, что до... Помните, я длинный список посланий читал, которые были написаны после. Что до послания Коринфянам всего одно, ну максимум два послания были написаны. То есть Нового Завета как такового еще не было. Собирались ученики. У них была их новозаветная жизнь. У них были их вопросы, связанные не с Ветхим Заветом, а с Новым Заветом. Вот почему Павел писал послание. И у них не было Нового Завета, в котором они могли бы получить ответы на свои вопросы. Поэтому Бог устроил таким чудесным образом, когда на вот этот переходной период мы видим в церквах действуют пророки. Пророки, которые передавали прямое Божье откровение. Они не передавали его полностью, Павел говорит, отчасти пророчествуем. Они передавали конкретно каждую маленькую часть, которая касалась научения того или иного вопроса той или иной группы людей. Это то, что мы видим, то, что происходило в церкви в Коринфе. И по мере того, как формировался Новый Завет, меньше и меньше становилось необходимости в том, чтобы кто-то сказал что-то, чего нет в Новом Завете. Библия, вторая ее часть, написана специально для Нового Завета, для людей Нового Завета, отвечала на эти вопросы, освещала эти темы. И поэтому тогда, когда Дух Святой уже один раз сказал, не было необходимости повторяться и изобретать еще один канал, еще один какой-то, одного какого-то человека, который мог бы напрямую сказать то, что Бог уже сказал. Следующий факт – формирование церкви. Как мы уже сказали, по мере того, как Новый Завет формировался, по мере этого, мы видим, формировались люди, формировалось учение, вросла церковь, укреплялась. И поэтому апостол Павел пишет в 13 главе 1 Коринфянам 8 стихом, «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут и знание упразднится». То есть речь идет о том, что апостол Павел ясно говорит, что вот это прямое откровение, которое сейчас есть, оно прекратится, оно перестанет. Мы немножко ниже посмотрим, когда это произошло. Когда же настанет совершенно, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески мысли, по-младенчески говорил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. То есть, смотрите, когда была сформирована позиция новозаветней церкви, когда совершенное слово было представлено, когда зрелость церковь достигла, когда этот период уже закончился, тогда он говорит, тогда то, что отчасти прекратится. То отчасти один пророк здесь пророчествовал, другой пророк здесь пророчествовал. Но теперь у нас есть совершенное, у нас есть полное, у нас есть то, что говорит обо всем этом. Это был последний библейский факт. А теперь исторические факты. Немножко мы на них остановимся. Примеры вне библейского откровения. Дело в том, что каждый раз, когда люди говорят о возможности вне библейского откровения. То есть говорят так, что для чего пророк нужен сейчас, если допустить наличие пророка? Значит, что пророк должен прийти и сказать то, что, чего здесь нет. Так, да? Иначе это уже открыто, да? Уже оно не будет прямым откровением. То есть прямое откровение – это новое откровение, которое человек получает, то, которое не было открыто ранее. Я несколько примеров вам приведу людей, которые так делали. Это страшные примеры. Примеры, которые, в общем-то, связаны всегда, когда люди говорили, что у них есть новое откровение вне библейское, всегда они приходили к этому концу. Православие и католицизм первые, может быть, в списке стоят. Что они делают? Зависимость от внебиблейских преданий. Они говорят, что есть Библия, и мы в нее верим. Но кроме Библии, так они объясняют, что есть живая церковь. Вот эта церковь может говорить какие-то вещи, которых нет в Писании, но которые также важны, которые нужно достигать и к ним нужно стремиться. Так они говорят. Это целая система. Это целая система, которая понемножку, совершенно понемножку, помаленьку добавляет к Писанию. Я сам лично присутствовал на одной лекции. Есть такой известный человек в православии, в русском, диакон Андрей Кураев. Он говорил, откровенно говорил, да, говорит, традиция, православная традиция – это мощный панцирь, лежащий на Библии. Он абсолютно не скрывает это. Они говорят, что да, вот этот панцирь – это то, что произвела церковь, это то, чем церковь живет. Он стоит на Библии, но это отдельная какая-то структура, которая изобретена. Теперь посмотрите, к чему это приходит. Результат. Не библейское учение о Деве Марии. Когда вы посмотрите, ну это абсолютно в Библии нет. Но все в это верят. На основании чего? Да потому что потихоньку один святой сказал, второй святой сказал, третий святой добавил, четвертый святой преобразовал немножечко. И в конце концов получается учение о том, что Дева Мария занимает очень важный пост в деле нашего спасения и в деле ходатайства перед Иисусом Христом. Хотя об этом нигде ни в каком библейском тексте вы не найдете. Дальше, не библейское учение о крещении, что человек при крещении получает благодать. Что человек при крещении спасается, человек при крещении получает какую-то особую силу Духа Святого, которая действует. Там связано, там 7 ступеней есть, чтобы человек покрестился. Очень сложная система. Опять-таки, всего этого нет здесь, нет в Священном Писании. Смотри, как это получается, когда только, допустим, мы что-то небиблейское, причем здесь небиблейская традиция, предание церкви. Как мы только допустили, она растет, в конце концов мы получаем то, что очень трудно узнать. Не библейское учение о спасении, не библейское учение о церкви. Об этом можно много говорить. Много вещей, которых нет в Писании, но которые являются основой или представлены как структура, по которой живет церковь. Это один пример. Второй пример, который немножечко позже был, это мусульманство. Знаете, откуда оно появилось? Оттуда, что пророк Мухаммед сказал, что я имел откровение. Есть христианство, есть иудаизм, есть у них Библия, это все правильно. У них там даже в Коране написано немножко про Иса пророк, у них есть такой. Но я получил особое откровение. Он говорил, что ангел говорил ему, и он писал, и в результате получился Коран. Книга, которая ну, на сегодняшний день является основной книгой. И кроме Корана, лжерелигия. На чем основана? На том, что человек сказал, что у него есть прямое откровение от Бога. Кроме мусульманства, есть еще несколько таких же примеров. Адвентисты седьмого дня. Знаете, откуда они произошли? Оттуда, что в 1830-х годах группа людей предсказала, что придет Христос. Кажется, они пророчествовали, что он придет в 1838 году. Пророчество, у них было особое откровение, Бог сказал им. Так они говорили. Христос не пришел в 1938 году. Они стали говорить пророчество о причине, почему Христос не пришел. Это пророчество сформулировала женщина, которую звали Елена Уайт. В результате получилось лжеучение. У них есть книга, ее книга «Великая борьба», которая говорит, что... Смотри, откуда это все появилось? Очень тонко. Человек пророчествовал, что Христос должен прийти. Там большое движение было. Вот почему я всегда с особой осторожностью отношусь ко всем вот этим искусственно раздутым призывам, что вот-вот придет, вот-вот придет, вот уже что-то, вот уже начинают там предсказывать какие-то дни или даты. Большое движение было, и все говорили, это хорошо, это ж об освящении, это призывает людей к чистоте. В результате Христос не приходит в 1938 году. Елена Уайт объявляет и говорит, что Бог мне открыл, почему он не пришел. Христос уже хотел прийти, но он глянул, что субботу не исполняют на земле никто из его детей. Поэтому он отсрочил свое пришествие, пока здесь суббота не восстановится. Вот от чего появились адвентисты седьмого дня. На сегодняшний день это целая деноминация, целая группа даже деноминаций, несколько церквей с этим связаны. Свидетели Иеговы, точно та же картина. Пророчество о дате пришествия Христа, только попозже, 1870 год уже. Та же самая тема. Точнее, нужно написать здесь пророчество о датах пришествия Христа, потому что у них было как минимум 7 или 8 различных дат, которые они ставили. В том числе и в 1914 году. Последнее, кажется, было 1976 год, когда они пророчествовали пришествие Иисуса Христа. Результат – культ новый появился. Еще один факт. Мормоны. То же самое. Иосиф Смит говорит, что он встретился с ангелом, которого звали Мороний. Вот этот ангел сказал ему пророческое слово, что там на горе где-то под Нью-Йорком лежит золотая книга. И он пошел туда, якобы нашел эту золотую книгу и говорит, как только я ее переписал, сразу она исчезла. Вот как случается, да? Вот. Сразу она исчезла, и больше никто не видел этой книги. Поэтому вот появились книга Мормона. Они ходят с ней сейчас. Это то, что кроме Библии, внебиблейское, и новый культ. Культ – целая система, которая сегодня владеет огромными-огромными заводами, городами даже. Это целая, так скажем, религиозно-экономический конгломерат такой мощный, который действует по всему миру сегодня. Кроме того, разные секты. Виссарион, может быть, слышали, есть такой. Опять-таки, смотри, как он назвал свою церковь. Церковь Последнего Завета. Он говорит, был Ветхий Завет, был Новый Завет, а Бог мне дал Последний Завет. Вся одна и та же тема. То есть, как только мы откроем эту возможность прямого откровения, кроме Священного Писания, посмотрите, все примеры, которые говорят об этом, заканчивают очень плохо. Еще несколько элементов, о которых нужно остановиться. Ложность современных пророков. Ну, мы скажем, есть ли такие пророки, которые не основали культа мормонов? Да, есть. Но этих пророков очень легко проверить. Посмотрите, в Ветхом Завете была система, как проверять пророка. Второзаконие, 18 глава, 20 стих. Но пророк, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерть. Если скажет в сердце, а как мы узнаем слово, которое не Господь говорит? Объясняется как. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил слово. Но говорил себе пророк по дерзости своей, не бойся его. Сегодня большие дебаты идут вокруг этого. Сегодня те, кто настаивает на том, что пророки современные существуют, что есть сегодня пророки, они добиваются вот этого факта. Они говорят, да, что есть пророки сегодня, но они могут ошибаться. если мы посмотрим на то, как представлены пророки в Ветхом Завете, то очень сложно увидеть вообще роль пророка, который может ошибаться. Смотрите, если пророк 99% говорит правильно, а 1% неправильно, как вы можете ему верить? Как ему можно верить? Вдруг вы попадете на этот 1%, вы будете воспринимать его от Бога, а это будет его выдумка. Но беда-то в том, что сегодняшние пророки, которые говорят, обычно что они делают? Они или говорят общими фразами то, что написано в Библии. Ну, я слышал одного пророка, который говорил: «Ваша церковь стоит у большого потока, и если этот поток будет питать ваши корни, то вы будете как зеленеющая пальма, которая цветет и которая приносит плод. Но если вы засохнете и не будете принимать эти живительные соки, то тогда вы превратитесь в ничто». Я тоже так могу пророчествовать. Для этого не нужно специально откровение. Откройте, пожалуйста, первый псалом, и там очень ясно написано. Блажен муж, который, помните, не ходит на совет нечестивых, но будет он как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и которое приносит плод свое во время свое. Для этого не нужно быть пророком. Для этого читать нужно научиться. Если же они дерзают пророчествовать о том, что не написано в Библии, или конкретное пророчество, то там уже, как, так скажем, процент вероятности их пророчеств примерно равен и нам с вами. Точно так, как и вы представляете, выиграет эта команда или не выиграет. Точно так же. То есть это просто насколько человек, он может попасть, случайно угадать. Действительно. Ну, под вдохновением, правда, они так вдохновенно могут говорить. Итак, вывод. Прямое откровение от Бога людям было прекращено после формирования авторитетного Нового Завета. То есть после того, когда Новый Завет был сформирован, то вот эти знания и пророчества, они просто потеряли свою актуальность. Они потеряли ту роль, которую они должны были играть. Дары знаний и пророчества, так же, как и дары иных языков и чудотворения, были прекращены после формирования авторитетного Нового Завета. Закончить я хотел бы двумя текстами из второго послания к Тимофею. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить и живых, и мертвых, в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням».

0: «Слово благодати» имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Надеюсь, что передача, которая...

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Дорогие наши друзья, может Господь о вас сказать то, что сказал когда-то через апостола Павла Ефесянам во 2 главе 19 стихом. «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Являетесь ли вы своими Богу? Если нет, то в сию минуту склонитесь перед Господом и попросите Его о милующей благодати, которую Он прострет на вас. Он стоит у дверей вашего сердца и стучит. Если вы откроете, то сегодня будет прекрасный духовный ужин в доме вашей души. Да не пройдет Господь мимо вашей двери, но будьте гостеприимными для получения Его святой благодати. Мы молимся о том, чтобы действительно это было так в вашей жизни сегодня.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Во время прошлой встречи мы слышали о том, что царь Соломон состарился и умер. Новым царем стал Равоам. Но ведь когда-то было пророчество, что слуга Соломона наследует 10 колен. И Равоам, именно этот будущий наследник, пошел к новому царю попросить облегчения жизни израильтян. Разделение царств. Библия, третья книга царств, глава 12. Равоам не знал, что ответить и Равааму, и его спутникам. И сначала он обратился к старым советникам своего отца Соломона. «Следует ли мне быть строгим царем и держать народ в страхе, чтобы он не восстал против меня? Или нужно править им милосерднее, чем правил мой отец?» «Будь добр к своему народу», — отвечали старцы. «Обещай людям, что будешь милосердным правителем, и постарайся облегчить их бремя. За это они будут верно служить тебе». Затем Равоам спросил о том же у своих приятелей, молодых людей, которые выросли вместе с ним. Их ответ был совсем иным. «Скажи народу, что иго, которое наложил на них Соломон, ничто в сравнении с тем, которое наложишь ты. Ты будешь пасти их бичом железным, и они не посмеют противиться твоей твердой руке». Равоам нашел, что этот совет лучше, чем совет старцев. И когда Иеровоам снова предстал пред ним, сказал ему: «Мой отец наложил на вас тяжкое иго, а я его увеличу». Однако напрасно Равоам надеялся, что народ испугается его слов и будет безропотно ему повиноваться. Когда люди узнали от Иеровоама, что сказал царь, они воскликнули: «Долой Равоама! Долой царей дома Давидова!» Известия об этом дошли до Равоама, и он послал надзирателя по имени Адонирам покарать непослушный народ. Все в Израиле знали и ненавидели Адонирама. Это он по приказу царя сгонял людей на принудительные работы во времена Соломона. Разъяренные люди забросали Адонирама камнями и забили его насмерть. Народ призвал Иеровоама и просил его стать царем. Иеровоам с радостью согласился. Лишь два колена на юге Израиля, колено Иудина и колено Вениаминова, остались верными Равааму. Из любви к Давиду происходившему из колена Иудина, они решили принять сторону его внука. Царство разделилось надвое, и в каждой части был свой царь. Иеровоам царствовал над 10 коленами, и его царство по-прежнему называлось Израилем. А Ровоам правил южным царством, которое стало называться Иудеей. Чему мы научились сегодня? Бог учит нас уважать старших и советоваться с ними, так как они прожили богатую событиями жизнь и научились понимать волю Божью. Царь Ровоам спросил совета у старцев, и их слова были мудрыми. Но царь решил поступить по совету своих молодых друзей, что и навлекло беду. Народ ожесточился и занял сторону Иеровоама. Таким образом, сбылось пророчество Божье, и царство разделилось. Но пришла пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 36. Деяния апостолов, 28 глава, с 3 стиха. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Ехидна – это ядовитая змея, и ее укус смертелен. Только что апостол Павел и все люди, плывшие на корабле, выбрались на берег после кораблекрушения. Жители острова пришли накормить пострадавших и разожгли костры, чтобы они могли согреться. Но когда они увидели, как из охапки хвороста на руку апостола Павла выползла ядовитая змея, то подумали: «Наверное, этот человек страшный преступник. И несмотря на то, что он спасся из бушующего моря, Бог наказывает его смертью». Но с апостолом Павлом не случилось никакой беды. Он стряхнул змею в огонь и сел греться у костра. Все вокруг очень удивились, что Павел ничуть не пострадал, и жители острова даже говорили, что он Бог. Тюльпан и змея. Я уже рассказывал вам, как красивы тюльпаны, растущие в горах Киргизии. Как только они начинали цвести, в горы устремлялось множество людей. Кто-то бродил по горам и любовался их цветущими склонами. Домой он привозил небольшой букет тюльпанов, ставил его в вазу с водой и вспоминал о своем отдыхе в горах. А кто-то безжалостно вырывал цветы с корнями, набивал ими сумки и, возвратившись в город, продавал людям. Так тюльпанов становилось меньше, и чтобы полюбоваться ими, приходилось уходить далеко в горы. Однажды в таком путешествии по горам мы шли вверх по ущелью вдоль течения небольшой горной речки. У нас была цель дойти до горного родника, бьющего из-под скал. Вокруг цвели тюльпаны, в основном желтые и оранжевые. Цветы красного цвета попадались редко, и все они были невысокого роста, поэтому их мы не брали в свои букеты. И вдруг в небольшом кусте шиповника я увидел красный цветок на высоком стебельке. Я обрадовался так, как радуется рыбак пойманной рыбе или грибник найденному белому грибу. Колючий шиповник меня не испугал, и я уже протянул руку к цветку, чтобы сорвать его, но что-то остановило меня. Я увидел, что веточку шиповника рядом с тюльпаном облюбовала для своего отдыха змея. Она грелась в лучах весеннего солнца, и ей, конечно же, не было никакого дела до моего тюльпана. Но сорвать этот красивый цветок я не мог. Рядом с ним притаилась серьезная опасность. Горные гадюки не любят, чтобы их тревожили. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Евангелие Марка, 16 глава, 17-18 стихи. Такое обещание дал нам Господь, Иисус Христос. Поэтому апостол Павел и не потерпел никакого вреда от ядовитой змеи. Но такое обещание Господа не означает, что можно быть беспечным и шутить с опасностью. Не надо брать в руки змею, если знаешь, что она укусит. И если знаешь, что впереди глубокая трясина, не стоит идти туда. Если человек поступает так необдуманно, то он искушает Бога. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Так написано в книге Притчи, 22 глава, 3 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: же, бросай все свои дела! И побыстрее, пожалуйста!
1: Привет, кабанчик! Что случилось? Что за спешка такая?
0: Да какая же ты забывчивая, Белочка! Ну, у нас же сегодня радиопередача «Путешествие в заповедник»!
1: Да-да, кабанчик, я ничего не забыла. Просто в прошлый раз мы договорились встретиться у дома дядюшки Лося после обеда, чтобы отправиться в путешествие по нашему заповеднику. А сейчас только время завтрака закончилось. К чему такая спешка?
0: Да ты что, Белочка, я же до обеда не доживу. А завтрак? Про завтрак я уже и думать позабыл. Слишком давно это было. И потом, я не хочу по нашему заповеднику прогуливаться, а хочу, как в прошлый раз, в разных там энциклопедиях, ну, или как там, правильно, в энциклопедиях прочитать. Ну, и помнишь, Белочка, ну, мы там про всяких заморских зверюшек разговаривали, там про актинии всякие.
1: Конечно, помню, кабанчик, и про актинию, и про тутового шелкопряда.
0: Да-да, и про шелкопряда тоже. Так что ж, Белочка, ну уже побежали к домику дядюшки Лося.
1: Подожди, кабанчик, мы никуда не опаздываем. Пойдем, я тебя чайком сначала угощу и бутерброд тебе с земляничным джемом сделаю. А уж потом мы к дядюшке Лосю отправимся.
0: Ой, ну хорошо. Идем, да, меня на бутерброд ты. Это долго уговаривать не надо. Ну, чёрт, уговор. За дополнительный бутерброд. Еще и с этим, с морожковым вареньем. А то одного, знаешь, мне мало как-то будет. Дядюшка Лось, это мы, Кабанчик и Белочка. Мы к тебе в гости пришли.
2: Привет, Кабанчик и Белочка.
0: И вообще, дядюшка Лось, мы сегодня отправимся в путешествие в Ненашинский заповедник. Ну, это в такой, где там всякие невиданные животные водятся, и эти неслыханные растения произрастают.
2: Что ж, Кабанчик, идея мне ваша нравится. Сходи-ка, принеси с полки детскую энциклопедию по биологии.
0: Вот, вот, ну открывайте уже поскорее. Ой, ой, так путешествовать охота.
1: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас отправиться путешествовать вместе с нами.
2: Радиопередача «Путешествие в заповедник» начинается.
0: А давайте, друзья, в этот раз будем про разные диковинные растения разговаривать.
1: Из каких растений мы начнем?
0: С каких? С таких, которые с буквы Б начинаются.
1: А почему с Б? А почему не с какой-нибудь другой? Почему с первой буквы алфавита не начать? С А, например.
0: Белочка, да какая разница? Ты ж первая спросила, поэтому с Б и начнем. Ведь слово «белочка» с буквы «Б» начинается, а не с «А» или с «В». Понятно, да?
2: Давайте уже начнем. Пусть с «Б». Сегодня мы поговорим о зеленых «Б». Знаете ли вы, что банан – это не дерево, а гигантское, достигающее 15 метров в длину травянистое растение?
0: Как так? Невероятно! А я всегда думал, что это дерево такое большое, прибольшое, и на нем, ой, растет много-много вкусненьких таких плодов. Ну, их там бананами называют.
2: Ну, слушайте дальше. Листья у бананов тоже не маленькие. 6 метров в длину и 1 метр в ширину. И рост у него скоростной. Уже через 10 месяцев банан может плодоносить. На каждом побеге банана плоды созревают только раз, а затем побег погибает, а корень дает жизнь новым побегам.
0: Как один раз в жизни? А как же полные корзины бананов с одного деревца или это с травинки теперь же?
2: Насчет плодов. Для жителей тропических стран плоды банана заменяют хлеб. Ведь по калорийности они превосходят картофель. Плоды бананов обычно желтые, но бывают и красные. У красных бананов более нежная мякоть, поэтому они не выдерживают дальних перевозок. Представляете, в Индии, чтобы спустить на воду корабли, использовали раздавленные бананы. Для корабля среднего водоизмещения потребовалось бы 20 тысяч бананов. Ну а в Европе в старину спусковую плоскость смазывали салом.
0: Ой, а вот интересно, а что превосходит по калорийности мои любимые желуди?
1: И я кое-что знаю, но об одном зеленом «б». Вот, бамбук – это высоченный злак.
0: Что, опять трава, что ли?
1: Да, и его родственниками по семейству являются такие злаки, как рожь, пшеница, кукуруза. Растет бамбук невероятно быстро, до 91 сантиметра в сутки. И его можно назвать великим силачом, так как его молодые побеги способны прорасти даже через асфальт. А по высоте он стоит впереди всех своих сородичей. Побеги бамбука достигают в длину 37 метров. Если вы окажетесь в бамбуковых лесах, то увидите, как плотно побеги прижимаются друг к другу. Не удивлюсь, если вы так и не сможете протиснуться между этими злаковыми колоннами.
0: Очень нам протискиваться надо, ага. Нас и знаете, в наших дубовых лесах неплохо кормят.
1: Так вот, я продолжаю. Из стеблей бамбука строят дома. Изготавливают мебель, посуду, плетут корзины. Молодые побеги бамбука употребляют в пищу. Цветет и плодоносит бамбук только один раз в жизни.
0: Слушайте, вы что там с дядюшкой, в общем, сговорились, что ли, а? Ну, про то, что ваши зеленые «б» плодоносят один раз в жизни, цветут один раз в жизни.
1: Да, и случается это раз в 50, а то и в 100 лет. Представляете, после плодоношения целые бамбуковые леса полностью погибают. Когда бамбук высыпает свои семена на землю, то их слой на поверхности может достигнуть 15 сантиметров. Вот уж настоящий пир для грызунов. У некоторых видов бамбука вырастают сочные сладкие плоды формой, напоминающие груши.
0: Ой, все, собираю вещички и махну в бамбуковый лес, чтобы там плодов сочных да сладких отведывать. Ну, а потом еще подождать этого пира там для грызунов. Может, они, эти грызуны, и меня на свою вечеринку пригласят. Как вы думаете-то?
2: А слышали ли вы когда-нибудь о баобабе?
0: Ой, надеюсь, он-то уж не травянистое растение.
2: Нет. Обитатель африканских саван баобаб изумляет своими размерами. Высота ствола баобаба достигает 20 метров, а ширина от 4 до 10 метров. Раньше считали, что баобаб живет до 4 или 5 тысяч лет. Но оказалось, что его век короче, всего лишь около 1 тысячи лет.
0: Да уж, укоротили. Вот мне бы от своего века этот баобаб хотя бы сотенку лет презентовал бы, а? Представляете, что бы обо мне писали бы все газеты нашего заповедника? Кабанчик, долгожитель. Ой, да, ага. И портрет бы мой тоже на первую страницу поместили.
1: Кабанчик, что ты все время всех перебиваешь? Продолжай свой рассказ, дядюшка Лось.
2: Так на чем же я остановился? А, опыляют крупные цветки баобаба не пчелы и мухи, а летучие.

0: выгнившие внутри. Порой они могут наполняться дождевой водой, становясь естественными бутылями огромных размеров. Из коры баобаба получают волокно для изготовления веревок, рыболовных сетей, тканей, а из мякоти плодов готовят прохладительные напитки.
1: А я вот тоже кое-что знаю, ага. Ну, из зеленых, которые с буквы «Б» там начинаются. Я вам расскажу про баньян, или бенгальский фикус. А еще его зовут деревом лесом. Ну, помните, я еще пытался в нашем заповеднике дуб лес вырастить. Ну, из кучки желудей. И, правда, у меня ничего не получилось. Ну, вот я эту идею у бенгальского фикуса позаимствовал. Ну, слушайте, свое развитие баньян начинает как эпифит и образует многочисленные воздушные корни.
0: Эпифит – это растение, которое поселяется на стволе или ветвях другого растения.
1: Это ты верно, ага, заметил. Угу, я чукалась. Такими воздушными корнями эпифит добывает себе воду и минеральные вещества. Корни разрастаются, достигают земли, укореняются и приобретают облик и функцию слонов. Ну, то есть стволов, я хотел сказать. А в итоге образуется необычное дерево-лес. А вот растение-хозяин погибает. В течение веков баньян выращивают в индийских деревнях ради густой тени. В Калькутском ботаническом саду, ну это там в Индии, значит, 300-летний баньян занимает площадь более гектара.
2: Да уж, действительно дерево-лес. Интересное путешествие у нас, друзья, получилось.
1: А это все потому, что это я такую интересненькую идейку подкинул. Ну там насчет всяких зеленых Б, значит.
0: А время нашей передачи «Путешествие в заповедник» подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», «Путешествие в заповедник», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: Запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч! Радиопередачи «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Ой, слушайте! А какая у нас теперь буква-то на очереди? Буква «В», кажется. А?

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Такие слова мы читаем в послании к Титу, 3 глава, 4-5 стихи. Думаю, вам стало ясно, почему мы должны Бога славить. Но мы не только устами можем прославлять Его, но мы обязаны славить Его своей жизнью. Начните это делать сейчас, если вы еще до теперь не славили Господа. Он достоин славы и чести.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

Печаль, отчаяние и горе – все это испытывает человек, когда умирает его близкий. Но что же испытывает человек, когда умирает его враг? Сегодня мы посмотрим на отношение Давида к смерти Саула. –